0: раскрывает, указывая, что этот вопрос находится в компетенции работодателя. Госагентство обеспечит работников индивидуальными или групповыми информационными консультациями, информацией о ситуации на рынке труда и своих услугах, а также консультациями по вопросам карьеры и мероприятиями по повышению конкурентоспособности. Как сообщалось, в связи с предусмотренным бизнес-планом сокращением деятельности, авиакомпания AirBaltic потенциально может сократить от 500 до 700 работников. Сейчас в авиакомпании работают около 3000 человек, таким образом изменения могут затронуть примерно 20% работников. Столичная управляющая компания РНП планирует начать подключать отопление в рижских домах в понедельник, 12 октября. Как сообщила представитель компании Инита Кабанова, при нынешнем прогнозе погоды необходимые для начала отопительного сезона условия должны сложиться именно к этому дню. Подключать дома будут постепенно, на это планируется отвести 3 дня. Все теплоузлы в зданиях технически готовы к началу отопительного сезона. Компания ориентируется не на конкретную календарную дату, а на погоду. При этом ждать 12 октября не обязательно. Владельцы квартир могут самостоятельно принять решение о более раннем включении отопления. Такой возможностью уже воспользовались жители 10 домов РНП, где батареи в данный момент стали теплыми. В этом году есть еще одно важное отличие. Впервые ни в одном из домов РНП подключение отопления не придется откладывать из-за долгов жильцов. По данным компании, около 84% клиентов ежемесячно оплачивают счета без задержек, а в течение года уровень оплаты достигает 99%. Рига Силтум сможет отказаться подключать отопление дому, если за последний год его жители оплатили менее 80% общей суммы выставляемых счетов. При этом РНП подчеркивает, что задолженность конкретного владельца квартиры остается его личным долгом, оплачивать ее соседям не приходится. В субботу, 10 октября, в центре Риги пройдет мероприятие, посвященное Национальному дню Испании. В программе возложение цветов, военный парад, выставка военной техники, угощение традиционной испанской паэльей. Национальный день Испании официально отмечается 12 октября. Чтобы больше людей могли посетить праздничные мероприятия, в Риге их проведут в субботу, 10 октября. В 11 часов на площади Свободы поднимут флаг Латвии и Испании. Затем состоится возложение цветов к памятнику свободы и военный парад с участием подразделений вооруженных сил Испании. Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр национальных вооруженных сил Латвии. Во время парада прозвучат залпы, которые одновременно произведет специально подготовленное подразделение. Для этого будут использовать учебные боеприпасы, которые создают кратковременный шум, но не представляют опасности. После парада посетители смогут осмотреть военную технику вооруженных сил Испании на площади Свободы. Около 12 часов на улице Калькю, 28. Желающие смогут попробовать традиционную испанскую паэлью, приготовленную в армейской полевой кухне. Мероприятие организует посольство Испании в Латвии и размещенный в Латвии контингент вооруженных сил Испании совместно с Министерством обороны, национальными вооруженными силами, Рижской думой и другими организациями. Испания входит в число 13 стран-участниц многонациональной бригады НАТО в Латвии. Во время празднования в центре Риги будут действовать ограничения движения, в том числе с 6:30 до 15 часов при необходимости. Будут кратковременно ограничивать движение транспорта по маршруту парада, а также во время размещения и погрузки военной техники. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Полученный от избирателей мандат возлагает на объединенный список обязанность осуществить перемены в стране, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем действующий премьер-министр Андрис Кулбергс. Глава правительства обещает сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте. Кулбергс охарактеризовал сложившуюся ситуацию как исторический момент, поскольку значительная часть общества, по его мнению, на выборах выразила поддержку переменам. Главные приоритеты объединенного списка – приведение в порядок госфинансов, укрепление безопасности и содействие экономическому росту, а также повышение эффективности госуправления, напомнил политик. Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными в обществе, однако они необходимы ради будущего страны. Говоря о формировании нового правительства, Кулбергс заявил, что конкретная конфигурация коалиции пока неизвестна, поскольку переговоры с потенциальными партнерами еще не проводились. По его словам, главным будет то, какие партии будут готовы подписаться под приоритетами объединенного списка. Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось ведение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс. По его словам, Латвия в этом топе на четвертом месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии – шестое место и Литвы – седьмое место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь. Непереизбранным депутатам Сейма полагаются пособия в размере 3-месячных зарплат, сообщили в пресс-службе Сейма. В парламенте подчеркнули, что сейчас невозможно назвать общий размер компенсаций, которые будут выплачены непереизбранным депутатам, поскольку официальный состав 15-го Сейма пока неизвестен. Также необходимо учитывать, что кандидаты в депутаты могут изменить свое решение и отказаться от выполнения депутатских обязанностей. В пресс-службе Сейма отметили, что зарплаты каждого депутата отличается в зависимости от занимаемой должности, поэтому размер компенсации будет разным. Как установлено законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, депутат Сейма, полномочия которого прекращаются вместе с полномочиями соответствующего Сейма, если он не избран в следующий Сейм, получает единовременное пособие в размере 3-месячных зарплат. Как сообщалось ранее, в новом 15-м Сейме новых депутатов будет более 60. Учитывая, что базовая месячная зарплата депутата Сейма составляет 4330 евро, и если состав Сейма обновится примерно на 2/3, на компенсации за 3 месяца должно быть выплачено не менее 850 тысяч евро. Немецкие истребители, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лелварде. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, министр обороны Равис Мелнис поблагодарил подразделение ВВС Германии за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии. По его словам, прибытие немецких истребителей в Латвию продемонстрировало способность НАТО в случае необходимости быстро усилить оборону союзников и готовность Латвии принять эти силы. Такое сотрудничество союзников и способность оперативно действовать укрепили безопасность Латвии и всего восточного фланга НАТО, считает Мелнис. Истребители Eurofighter ВВС США находились в Латвии временно, выполняя задачи по поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Размещение немецких истребителей в Латвии позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы национальных вооруженных сил принимать и поддерживать воздушные силы союзников, отметили в министерстве. Средний возраст станово избранных депутатов Сейма составляет примерно 49 лет, свидетельствуют расчеты агентства ЛЭТА. Самому молодому парламентарию – 26, самому старшему – 73. Два самых молодых депутата родились в 2000 году – Эдуард Зифтинш от Латвии на первом месте и Селма Левренце от прогрессивных. В свою очередь, самым старшим новоизбранным депутатом является Наталья Абала от объединения партии «Суверенная власть» Младо-Латыши, которая в феврале этого года отметила свой 73-й день рождения. Из всех 100 избранных депутатов Сейма только 9 родились после восстановления независимости Латвии 4 мая 1990 года. Высшее образование есть почти у всех депутатов новоизбранного Сейма. Это в своих декларациях Центральной избирательной комиссии подтвердили 95 из них. 4 новых депутатов не получили образование выше среднего, а 1 выше основного. В новый Сейм избраны 28 депутатов нынешнего парламента, а также 9 министров действующего правительства, в том числе премьер-министр Андрис Кулбергс. В Сейм также избран 21 депутат самоуправлений. Министр внутренних дел Янис Домброва подал предложение к рассматриваемым в Сейме поправкам к закону об удостоверяющих личность документах, которые предусматривают отказ от требования для граждан и неграждан Латвии с 15-летнего возраста в обязательном порядке получать удостоверение личности или EID-карту. Предложения предусматривают, что обязательным удостоверяющим личность документом будет считаться как удостоверение личности, так и паспорт гражданина или негражданина Латвии. Таким образом, люди смогут сами выбирать, какой документ использовать. В МВД отмечают, что с момента введения обязательной EID-карты существенно развилась среда электронной идентификации. Наряду с удостоверением личности широко используется предоставляемая государством услуга eParex Mobile, а также решение частного сектора Smart ID. В свою очередь, в Евросоюзе предусмотрено внедрение европейского кошелька цифровой идентичности. В министерстве считают, что удостоверение личности больше не является единственным средством доступа к электронным услугам, поэтому нет оснований сохранять требования для каждого жителя в обязательном порядке получать именно этот документ. «Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения», заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. «Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес», отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения, доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Департамент полиции погранохраны Эстонии решил усилить контроль на границе с Латвией. Причина – вторичная миграция. На прошлой неделе в Эстонии был задержан 41 человек, который прибыл из Латвии. Речь идет о миграционном давлении, которое могло быть инициировано Беларусью, но если говорить о странах происхождения этих иммигрантов, то чаще всего задерживаем граждан Сомали, за которыми следуют другие страны Восточной Африки, такие как Эфиопия, а также более отдаленные страны. Индия, Пакистан, Бангладеш. На самом деле таких стран происхождения очень много, сообщил глава патрульной службы юго-восточного отделения Департамента полиции погранохраны Эстонии Игорь Богданов. Всего с конца июля полиция Эстонии задержала около 300 нелегальных иммигрантов, которые незаконно пробираются из Беларуси в Латвию, а затем в Эстонию. В пятницу 9 октября в Латвии ожидается первая за нынешнюю осень буря, прогнозируют синоптики. Согласно последним данным, ветер значительно усилится утром в пятницу, и в течение дня порывы юго-западного ветра достигнут 16-21 метра в секунду. На побережье до 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер стихнет. Ожидается, что последствия шторма будут значительно менее серьезными, чем 22 августа и в ночь на 23 августа, когда Латвию накрыла сильнейшая за всю историю наблюдений нелетняя буря. В среду и четверг погода в Латвии будет преимущественно сухой, солнечной. Ветер слабым или умеренным. При этом в четверг температура воздуха может подняться до плюс 20 градусов. В пятницу заметно похолодает. Днем во многих местах температура опустится ниже плюс 10. Временами будет идти дождь. Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу сформировать новый кабинет министров. Представляемый им объединенный список на выборах в 15-й Сейм получил исторически рекордное число мандатов – 41. Поговорив со всеми партиями, избранными в следующий Сейм, с их представителями, пришел к выводу, что все политические силы уважают итоги выборов. Объединенный список и господин Кулбергс пользуются широкой поддержкой других партий, не всех, но большинства, что чтобы начать формировать правительство в соответствии с очень внушительным мандатом, который дало общество, заявил Ренкевич. 41 место в Сейме – это нечто уникальное. Все готовы говорить и консультироваться с объединенным списком и господином Кулбергсом о формировании правительства. Мы договорились, что премьер-министр станет и кандидатом на пост премьера. Он проведет переговоры с избранными в Сейм политическими силами о коалиции, распределении ответственности и задачах, которые лягут в основу проекта декларации правительства, сказал президент. Ренкевич отметил, что сейчас не может издать распоряжение о выдвижении Кулбергса на пост премьера. Это можно будет сделать только после того, как нынешнее правительство сложит полномочия. Однако это никак не мешает уже сейчас, по нашей договоренности, в полную силу работать над формированием правительства, сказал президент. Глава государства может официально выдвинуть кандидата на пост премьера только после того, как соберется новоизбранный Сейм, и нынешнее правительство сложит полномочия. Однако президент вправе проводить неофициальные консультации с победившими на выборах партиями и публично назвать возможного кандидата в премьеры. Тогда партии смогут заранее формировать коалицию, готовить декларацию будущего правительства. Такое заявление президента имеет политическую, а не юридическую силу. Новоизбранный Сейм соберется на первое заседание 3 ноября. Ренкевич уверен, что Кулбергсу удастся сформировать новое правительство. По его словам, жесткого срока Кулбергсу не дадут, но и сам президент, и общество были бы рады, если бы новое правительство удалось сформировать до государственных праздников 18 ноября. Ведь еще нужно работать над бюджетом на следующий год. В идеальном мире до Рождества можно было бы подготовить и бюджет на следующий год. Это был бы хороший результат. Но я учитываю, что могут возникнуть дискуссии и вопросы, из-за которых сроки сдвинутся, сказал президент. Он также попросил политические силы, представленные в нынешнем Сейме, в ближайший месяц не принимать поспешных решений. Когда начнутся официальные переговоры о формировании нового правительства, пока неизвестно. Лидеры объединенного списка ранее заявляли, что переговоры о новом правительстве в первую очередь намерен вести с нынешними партнерами по коалиции Национальным объединением и Новым единством, которые получили в 15-м Сейме 10 и 7 мест соответственно. Эксперты отмечают, что теоретически следующую коалицию могут сформировать две политические силы – объединенный список и нацобъединение. Однако у такой коалиции перевес был бы невелик, поэтому наиболее вероятным сценарием считается коалиция из 3 партий с участием также нового единства. В Риге собак можно будет отпускать с поводка только на специализированных площадках для выгула собак. Это предусматривают новые обязательные правила самоуправления, которые во вторник, 6 октября, поддержали депутаты на заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды. Также решено отказаться от муниципальной пошлины за содержание животных в Риге, поскольку поступление от нее не настолько значительно, чтобы тратить административные ресурсы самоуправления на ее взимание. Цель обязательных правил содержание домашних животных – обеспечить порядок и ответственность при содержании животных в самоуправлении, чтобы они не создавали угрозы людям и другим животным, предотвратить их бесконтрольное перемещение, а также обеспечить надзор за регистрацией домашних животных. В самоуправлении поясняют, что требование держать собаку на поводке во всех общественных местах за пределами специализированных площадок для выгула введено для обеспечения общественного порядка, безопасности людей, чистоты окружающей среды и соблюдения гигиенических требований. Общественными местами одновременно пользуются разные группы населения, в том числе дети, пожилые люди, люди с инвалидностью, велосипедисты и другие жители. Их безопасность и право беспрепятственно пользоваться общественным пространством должны быть защищены. Постоянный контроль за собакой с помощью поводка снижает риск того, что животное может представлять угрозу для людей, стать причиной дорожно-транспортного происшествия, спровоцировать конфликт с другими животными или нарушить общественный порядок. При определении мест, где собака может находиться на поводке, соблюден принцип соразмерности. Как подчеркивают в самоуправлении, это требование не ограничивает право владельца или держателя собаки пользоваться общественным транспортом вместе с животным, а лишь устанавливает минимальные меры предосторожности, необходимые для защиты прав и законных интересов других людей. С собакой на поводке нельзя будет заходить на детские игровые площадки, спортивные площадки образовательных учреждений, официальные городские пляжи во время купального сезона, а также на территорию проведения публичных мероприятий, если организатор запрещает запретил присутствие с собаками. Кроме того, с собакой на поводке нельзя будет находиться в других местах, где такой запрет установлен нормативными актами. Во всех этих местах разрешается находиться с собакой-ассистентом, собакой-проводником и собакой-терапевтом. Владелец или держатель домашнего животного обязан по требованию сотрудника муниципальной полиции предъявить животное, зафиксировав его таким образом, чтобы можно было безопасно и беспрепятственно проверить идентификационный номер с помощью считывателя микрочипов. Обязательные правила еще должна утвердить Рижская дума. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Полученный от избирателей мандат возлагает на объединенный список обязанность осуществить перемены в стране, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем действующий премьер-министр Андрис Кулбергс. Глава правительства обещает сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте. Кулбергс охарактеризовал сложившуюся ситуацию как исторический момент, поскольку значительная часть общества, по его мнению, на выборах выразила поддержку переменам. Главные приоритеты объединенного списка – приведение в порядок госфинансов, укрепление безопасности и содействие экономическому росту, а также повышение эффективности госуправления, напомнил политик. Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными в обществе, однако они необходимы ради будущего страны. Говоря о формировании нового правительства, Кулбергс заявил, что конкретная конфигурация коалиции пока неизвестна, поскольку переговоры с потенциальными партнерами еще не проводились. По его словам, главным будет то, какие партии будут готовы подписаться под приоритетами объединенного списка. Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось ведение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс. По его словам, Латвия в этом топе на четвертом месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии – шестое место и Литвы – седьмое место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь. Непереизбранным депутатам Сейма полагаются пособия в размере 3-месячных зарплат, сообщили в пресс-службе Сейма. В парламенте подчеркнули, что сейчас невозможно назвать общий размер компенсаций, которые будут выплачены непереизбранным депутатам, поскольку официальный состав 15-го Сейма пока неизвестен. Также необходимо учитывать, что кандидаты в депутаты могут изменить свое решение и отказаться от выполнения депутатских обязанностей. В пресс-службе Сейма отметили, что зарплаты каждого депутата отличается в зависимости от занимаемой должности, поэтому размер компенсации будет разным. Как установлено законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, депутат Сейма, полномочия которого прекращаются вместе с полномочиями соответствующего Сейма, если он не избран в следующий Сейм, получает единовременное пособие в размере 3-месячных зарплат. Как сообщалось ранее, в новом 15-м Сейме новых депутатов будет более 60. Учитывая, что базовая месячная зарплата депутата Сейма составляет 4330 евро, и если состав Сейма обновится примерно на 2/3, на компенсации за 3 месяца должно быть выплачено не менее 850 тысяч евро. Немецкие истребители, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лелварде. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, министр обороны Равис Мелнис поблагодарил подразделение ВВС Германии за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии. По его словам, прибытие немецких истребителей в Латвию продемонстрировало способность НАТО в случае необходимости быстро усилить оборону союзников и готовность Латвии принять эти силы. Такое сотрудничество союзников и способность оперативно действовать укрепили безопасность Латвии и всего восточного фланга НАТО, считает Мелнис. Истребители Eurofighter ВВС США находились в Латвии временно, выполняя задачи по поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Размещение немецких истребителей в Латвии позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы национальных вооруженных сил принимать и поддерживать воздушные силы союзников, отметили в министерстве. Средний возраст станово избранных депутатов Сейма составляет примерно 49 лет, свидетельствуют расчеты агентства ЛЭТА. Самому молодому парламентарию 26, самому старшему 73. Два самых молодых депутата родились в 2000 году. Эдуард Зифтинш от Латвии на первом месте и Селма Левренце от прогрессивных. В свою очередь, самым старшим новоизбранным депутатом является Наталья Абала от объединения партии «Суверенная власть» Младо-Латыши, которая в феврале этого года отметила свой 73-й день рождения. Из всех 100 избранных депутатов Сейма только 9 родились после восстановления независимости Латвии 4

К закону об удостоверяющих личность документах, которые предусматривают отказ от требования для граждан и неграждан Латвии с 15-летнего возраста в обязательном порядке получать удостоверение личности или EID-карту. Предложения предусматривают, что обязательным удостоверяющим личность документом будет считаться как удостоверение личности, так и паспорт гражданина или негражданина Латвии. Таким образом, люди смогут сами выбирать, какой документ использовать. В МВД отмечают, что с момента введения обязательной EID-карты существенно развилась среда электронной идентификации. Наряду с удостоверением личности широко используется предоставляемая государством услуга eParex Mobile, а также решение частного сектора Smart ID. В свою очередь, в Евросоюзе предусмотрено внедрение европейского кошелька цифровой идентичности. В министерстве считают, что удостоверение личности больше не является единственным средством доступа к электронным услугам, поэтому нет оснований сохранять требования для каждого жителя в обязательном порядке получать именно этот документ. «Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения», заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. «Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес», отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения, доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic в рамках нового бизнес-плана может сократить от 500 до 700 рабочих мест. Сейчас в компании работает около 3000 человек, поэтому изменения потенциально могут затронуть примерно каждого пятого сотрудника. Сокращения могут коснуться сотрудников на базах в Риге, Вильнюсе, Таллине. Окончательное число рабочих мест пока не определено. Компания уведомила Госагентство занятости Латвии о планируемом коллективном сокращении. Одновременно Air Baltic ведет переговоры с профсоюзами о возможности сокращения рабочей нагрузки пилотов и бортпроводников. Кроме того, разрабатывается новая организационная структура компании. Определиться с ней планируется к середине октября, после чего сотрудники получат более подробную информацию. Президент Латвийского профсоюза авиации Даце Каваса сообщила, что профсоюз узнал о возможном сокращении сотрудников Air Baltic всего за несколько минут до того, как эта информация была представлена работникам компании. По ее словам, никаких переговоров с профсоюзом относительно этих цифр ранее не проводилось. Она утверждает, что еще 6 сентября профсоюз запрашивал точные данные о планируемом количестве увольнений, поскольку предоставление такой информации предусмотрено как законом о труде, так и соответствующей директивой ЕС, однако получил отказ. При этом переговоры о возможности перевода части сотрудников на 85% рабочую нагрузку действительно велись. Профсоюз намерен договориться об этом с компанией, чтобы таким образом сократить число увольнений. Большинство членов профсоюза уже выразили готовность перейти на такие условия. В первую очередь этот вариант может быть предложен пилотам и бортпроводникам. Переговоры о возможных изменениях условий труда техников и сотрудников технического обслуживания планируется начать в середине октября. Появившаяся в СМИ информация о смерти человека, предположительно связанной с легочной чумой в России, а также о введении масштабных карантинных мер, пока не получила официального подтверждения со стороны компетентных международных организаций. Всемирная организация здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний сообщил на своем сайте Латвийский центр профилактики и контроля заболеваний. Даже если случай чумы в России будет подтвержден лабораторно, риск международного распространения инфекции, в том числе в Латвии, будет оцениваться как очень низкий. Сегодня своевременная диагностика, изоляция пациентов, наблюдение за контактными лицами, эффективное лечение антибиотиками позволяют успешно ограничивать распространение чумы и предотвращать более масштабные вспышки. Центр профилактики постоянно следит за информацией о возможном случае чумы в России, а также о других потенциальных угрозах общественному здоровью международного значения, чтобы при необходимости своевременно оценить риск и организовать соответствующие меры профилактики и контроля инфекционных заболеваний. Сегодня чума уже не является глобальной проблемой, как в прошлом, однако болезнь не искоренена. Ее природные очаги по-прежнему существуют. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 2019 по 2025 год о лабораторно подтвержденных случаях чумы у людей сообщили 6 стран в 2 регионах Всемирной организации здравоохранения. Демократическая Республика Конго, Кения, Мадагаскар, Уганда в Африканском регионе, а также Китай и Монголия в Западно-Тихоокеанском регионе. В связи с планируемым массовым сокращением работников национальной авиакомпании Латвии Air Baltic, Государственное агентство занятости обеспечит работникам, которым грозит безработица, консультации и встречи с потенциальными работодателями. Агентство подтвердило, что получило от Air Baltic уведомление о планируемом массовом сокращении, информацию о количестве сокращаемых работников, а также о том, когда и в какие сроки будут проводиться планируемые сокращения. Агентство не раскрывает, указывая, что этот вопрос находится в компетенции работодателя. Госагентство обеспечит работников индивидуальными или групповыми информационными консультациями, информацией о ситуации на рынке труда и своих услугах, а также консультациями по вопросам карьеры и мероприятиями по повышению конкурентоспособности. Как сообщалось, в связи с предусмотренным бизнес-планом сокращением деятельности, авиакомпания Air Baltic потенциально может сократить от 500 до 700 работников. Сейчас в авиакомпании работают около 3000 человек, таким образом изменения могут затронуть примерно 20% работников. Столичная управляющая компания РНП планирует начать подключать отопление в рижских домах в понедельник, 12 октября. Как сообщила представитель компании Инита Кабанова, при нынешнем прогнозе погоды необходимые для начала отопительного сезона условия должны сложиться именно к этому дню. Подключать дома будут постепенно, на это планируется отвести 3 дня. Все теплоузлы в зданиях технически готовы к началу отопительного сезона. Компания ориентируется не на конкретную календарную дату, а на погоду. При этом ждать 12 октября не обязательно. Владельцы квартир могут самостоятельно принять решение о более раннем включении отопления. Такой возможностью уже воспользовались жители 10 домов РНП, где батареи в данный момент стали теплыми. В этом году есть еще одно важное отличие. Впервые ни в одном из домов РНП подключение отопления не придется откладывать из-за долгов жильцов. По данным компании, около 84% клиентов ежемесячно оплачивают счета без задержек, а в течение года уровень оплаты достигает 99%. Рига Силтум сможет отказаться подключать отопление дому, если за последний год его жители оплатили менее 80% общей суммы выставляемых счетов. При этом РНП подчеркивает, что задолженность конкретного владельца квартиры остается его личным долгом, оплачивать ее соседям не приходится. В субботу, 10 октября, в центре Риги пройдет мероприятие, посвященное Национальному дню Испании. В программе возложение цветов, военный парад, выставка военной техники, угощение традиционной испанской паэльей. Национальный день Испании официально отмечается 12 октября. Чтобы больше людей могли посетить праздничные мероприятия, в Риге их проведут в субботу, 10 октября. В 11 часов на площади Свободы поднимут флаг Латвии и Испании. Затем состоится возложение цветов к памятнику свободы и военный парад с участием подразделений вооруженных сил Испании. Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр национальных вооруженных сил Латвии. Во время парада прозвучат залпы, которые одновременно произведет специально подготовленное подразделение. Для этого будут использовать учебные боеприпасы, которые создают кратковременный шум, но не представляют опасности. После парада посетители смогут осмотреть военную технику вооруженных сил Испании на площади Свободы. Около 12 часов на улице Кальке 28 желающие смогут попробовать традиционную испанскую паэлью, приготовленную в армейской полевой кухне. Мероприятие организует посольство Испании в Латвии и размещенный в Латвии контингент вооруженных сил Испании совместно с Министерством обороны, национальными вооруженными силами, Рижской думой и другими организациями. Испания входит в число 13 стран-участниц многонациональной бригады НАТО в Латвии. Во время празднования в центре Риги будут действовать ограничения движения, в том числе с 6:30 до 15 часов при необходимости. Будут кратковременно ограничивать движение транспорта по маршруту парада, а также во время размещения и погрузки военной техники. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Полученный от избирателей мандат возлагает на объединенный список обязанность осуществить перемены в стране, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем действующий премьер-министр Андрис Кулбергс. Глава правительства обещает сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте. Кулбергс охарактеризовал сложившуюся ситуацию как исторический момент, поскольку значительная часть общества, по его мнению, на выборах выразила поддержку переменам. Главные приоритеты объединенного списка – приведение в порядок госфинансов, укрепление безопасности и содействие экономическому росту, а также повышение эффективности госуправления, напомнил политик. Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными в обществе, однако они необходимы ради будущего страны. Говоря о формировании нового правительства, Кулбрех заявил, что конкретная конфигурация коалиции пока неизвестна, поскольку переговоры с потенциальными партнерами еще не проводились. По его словам, главным будет то, какие партии будут готовы подписаться под приоритетами объединенного списка. Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс Splashes. По его словам, Латвия в этом топе на 4-м месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии 6-е место и Литвы 7-е место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь. Непереизбранным депутатам Сейма полагаются пособия в размере 3-месячных зарплат, сообщили в пресс-службе Сейма. В парламенте подчеркнули, что сейчас невозможно назвать общий размер компенсаций, которые будут выплачены непереизбранным депутатам, поскольку официальный состав 15-го Сейма пока неизвестен. Также необходимо учитывать, что кандидаты в депутаты могут изменить свое решение и отказаться от выполнения депутатских обязанностей. В пресс-службе Сейма отметили, что зарплата каждого депутата отличается в зависимости от занимаемой должности, поэтому размер компенсации будет разным. Как установлено законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, депутат Сейма, полномочия которого прекращаются вместе с полномочиями соответствующего Сейма, если он не избран в следующий Сейм, получает единовременное пособие в размере 3-месячных зарплат. Как сообщалось ранее, в новом 15-м Сейме новых депутатов будет более 60. Учитывая, что базовая месячная зарплата депутата Сейма составляет 4330 евро, и если состав Сейма обновится примерно на 2/3, на компенсации за 3 месяца должно быть выплачено не менее 850 тысяч евро. Немецкие истребители, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лелварде. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, министр обороны Равис Мелнис поблагодарил подразделение ВВС Германии за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии. По его словам, прибытие немецких истребителей в Латвию продемонстрировало способность НАТО в случае необходимости быстро усилить оборону союзников и готовность Латвии принять эти силы. Такое сотрудничество союзников и способность оперативно действовать укрепили безопасность Латвии и всего восточного фланга НАТО, считает Мелнис. Истребители Eurofighter ВВС США находились в Латвии временно, выполняя задачи по поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Размещение немецких истребителей в Латвии позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы национальных вооруженных сил принимать и поддерживать воздушные силы союзников, отметили в министерстве. Средний возраст станово избранных депутатов Сейма составляет примерно 49 лет, свидетельствуют расчеты агентства ЛЭТА. Самому молодому парламентарию – 26, самому старшему – 73. Два самых молодых депутата родились в 2000 году – Эдуард Зифтеншат Латвии на первом месте и Селма Левренце от прогрессивных. В свою очередь, самым старшим новоизбранным депутатом является Наталья Абала от объединения партии «Суверенная власть младо-латыши», которая в феврале этого года отметила свой 73-й день рождения. Из всех 100 избранных депутатов Сейма только 9 родились после восстановления независимости Латвии 4 мая 1990 года. Высшее образование есть почти у всех депутатов новоизбранного Сейма. Это в своих декларациях Центральной избирательной комиссии подтвердили 95 из них. 4 новых депутатов не получили образование выше среднего, а 1 выше основного. В новый Сейм избраны 28 депутатов нынешнего парламента, а также 9 министров действующего правительства, в том числе премьер-министр Андрис Кулбергс. В Сейм также избран 21 депутат самоуправлений. Министр внутренних дел Янис Домброва подал предложение к рассматриваемым в Сейме поправкам к закону об удостоверяющих личность документах, которые предусматривают отказ от требования для граждан и неграждан Латвии с 15-летнего возраста в обязательном порядке получать удостоверение личности или EID-карту. Предложения предусматривают, что обязательным удостоверяющим личность документом будет считаться как удостоверение личности, так и паспорт гражданина или негражданина Латвии. Таким образом, люди смогут сами выбирать, какой документ использовать. В МВД отмечают, что с момента введения обязательной eID-карты существенно развилась среда электронной идентификации. Наряду с удостоверением личности широко используется предоставляемая государством услуга eParex Mobile, а также решение частного сектора Smart ID. В свою очередь, в Евросоюзе предусмотрено внедрение европейского кошелька цифровой идентичности. В министерстве считают, что удостоверение личности больше не является единственным средством доступа к электронным услугам, поэтому нет оснований сохранять требования для каждого жителя в обязательном порядке получать именно этот документ. Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее, резюмировал Апинис. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Департамент полиции погранохраны Эстонии решил усилить контроль на границе с Латвией. Причина – вторичная миграция. На прошлой неделе в Эстонии был задержан 41 человек, который прибыл из Латвии. Речь идет о миграционном давлении, которое могло быть инициировано Беларусью, но если говорить о странах происхождения этих иммигрантов, то чаще всего задерживаем граждан Сомали, за которыми следуют другие страны Восточной Африки, такие как Эфиопия, а также более отдаленные страны. Индия, Пакистан, Бангладеш. На самом деле таких стран происхождения очень много, сообщил глава патрульной службы юго-восточного отделения департамента полиции погранохраны Эстонии Игорь Богданов. Всего с конца июля полиция Эстонии задержала около 300 нелегальных иммигрантов, которые незаконно пробираются из Беларуси в Латвию, а затем в Эстонию. В пятницу 9 октября в Латвии ожидается первая за нынешнюю осень буря, прогнозируют синоптики. Согласно последним данным, ветер значительно усилится утром в пятницу, и в течение дня порывы юго-западного ветра достигнут 16-21 метра в секунду. На побережье до 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер стихнет. Ожидается, что последствия шторма будут значительно менее серьезными, чем 22 августа и в ночь на 23 августа, когда Латвию накрыла сильнейшая за всю историю наблюдения летняя буря. В среду и четверг погода в Латвии будет преимущественно сухой и солнечной. Ветер слабым или умеренным. При этом в четверг температура воздуха может подняться до плюс 20 градусов. В пятницу заметно похолодает. Днем во многих местах температура опустится ниже плюс 10. Временами будет идти дождь. Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу сформировать новый кабинет министров. Представляемый им объединенный список на выборах в 15-й Сейм получил исторически рекордное число мандатов – 41. Поговорив со всеми партиями, избранными в следующий Сейм, с их представителями, пришел к выводу, что все политические силы уважают итоги выборов. Объединенный список и господин Кулбергс пользуются широкой поддержкой других партий, не всех, но большинства, чтобы начать формировать правительство в соответствии с очень внушительным мандатом, который дало общество, заявил Ринкевич. 41 место в Сейме – это нечто уникальное. Все готовы говорить и консультироваться с объединенным списком и господином Кулбергсом о формировании правительства. Мы договорились, что премьер-министр станет и кандидатом на пост премьера. Он проведет переговоры с избранными в Сейм политическими силами о коалиции, распределении ответственности и задачах, которые лягут в основу проекта подписать декларации, правительство, сказал президент. Ринкевич отметил, что сейчас не может издать распоряжение о выдвижении Кулбергса на пост премьера. Это можно будет сделать только после того, как нынешнее правительство сложит полномочия. Однако это никак не мешает уже сейчас, по нашей договоренности, в полную силу работать над формированием правительства, сказал президент. Глава государства может официально выдвинуть кандидата на пост премьера только после того, как соберется новоизбранный Сейм, и нынешнее правительство сложит полномочия. Однако президент вправе проводить неофициальные консультации с победившими на выборах партиями и публично назвать возможного кандидата в премьеры. Тогда партии смогут заранее формировать коалицию, готовить декларацию будущего правительства. Такое заявление президента имеет политическую, а не юридическую силу. Новоизбранный Сейм соберется на первое заседание 3 ноября. Ринкевич уверен, что Кулбергсу удастся сформировать новое правительство. По его словам, жесткого срока Кулбергсу не дадут, но и сам президент, и общество были бы рады, если бы новое правительство удалось сформировать до государственных праздников 18 ноября. Ведь еще нужно работать над бюджетом на следующий год. В идеальном мире до Рождества можно было бы подготовить и бюджет на следующий год. Это был бы хороший результат. Но я учитываю, что могут возникнуть дискуссии и вопросы, из-за которых сроки сдвинутся, сказал президент. Он также попросил политические силы, представленные в нынешнем Сейме, в ближайший месяц не принимать поспешных решений. Когда начнутся официальные переговоры о формировании нового правительства, пока неизвестно. Лидеры объединенного списка ранее заявляли, что переговоры о новом правительстве в первую очередь намерены вести с нынешними партнерами по коалиции Национальным объединением и Новым единством, которые получили в 15-м Сейме 10 и 7 мест соответственно. Эксперты отмечают, что теоретически следующую коалицию могут сформировать две политические силы – объединенный список и нацобъединение. Однако у такой коалиции перевес был бы невелик, поэтому наиболее вероятным сценарием считается коалиция из 3 партий с участием также нового единства. В Риге собак можно будет отпускать с поводка только на специализированных площадках для выгула собак. Это предусматривают новые обязательные правила самоуправления, которые во вторник, 6 октября, поддержали депутаты на заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды. Также решено отказаться от муниципальной пошлины за содержание животных в Риге, поскольку поступление от нее не настолько значительно, чтобы тратить административные ресурсы самоуправления на ее взимание. Цель обязательных правил содержание домашних животных – обеспечить порядок и ответственность при содержании животных в самоуправлении, чтобы они не создавали угрозы людям и другим животным, предотвратить их бесконтрольное перемещение, а также обеспечить надзор за регистрацией домашних животных. В самоуправлении поясняют, что требование держать собаку на поводке во всех общественных местах за пределами специализированных площадок для выгула введено для обеспечения общественного порядка, безопасности людей, чистоты окружающей среды и соблюдения гигиенических требований. Общественными местами одновременно пользуются разные группы населения, в том числе дети, пожилые люди, люди с инвалидностью, велосипедисты и другие жители. Их безопасность и право беспрепятственно пользоваться общественным пространством должны быть защищены. Постоянный контроль за собакой с помощью поводка снижает риск того, что животное может представлять угрозу для людей, стать причиной дорожно-транспортного происшествия, спровоцировать конфликт с другими животными или нарушить общественный порядок. При определении мест, где собака может находиться на поводке, соблюден принцип соразмерности. Как подчеркивают в самоуправлении, это требование не ограничивает право владельца или держателя собаки пользоваться общественным транспортом вместе с животным, а лишь устанавливает минимальные меры предосторожности, необходимые для защиты прав и законных интересов других людей. С собакой на поводке нельзя будет заходить на детские игровые площадки, спортивные площадки образовательных учреждений, официальные городские пляжи во время купального сезона, а также на территорию проведения публичных мероприятий, если организатор запретил присутствие с собаками. Кроме того, с собакой на поводке нельзя будет находиться в других местах, где такой запрет установлен нормативными актами. Во всех этих местах разрешается находиться с собакой-ассистентом, собакой-проводником и собакой-терапевтом. Владелец или держатель домашнего животного обязан по требованию сотрудника муниципальной полиции предъявить животное, зафиксировав его таким образом, чтобы можно было безопасно и беспрепятственно проверить идентификационный номер с помощью считывателя микрочипов. Обязательные правила еще должна утвердить Рижская дума. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Полученный от избирателей мандат возлагает на объединенный список обязанность осуществить перемены в стране, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем действующий премьер-министр Андрис Кулбергс. Глава правительства обещает сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте. Кулбергс охарактеризовал сложившуюся ситуацию как исторический момент, поскольку значительная часть общества, по его мнению, на выборах выразила поддержку переменам. Главные приоритеты объединенного списка – приведение в порядок госфинансов, укрепление безопасности и содействие экономическому росту, а также повышение эффективности госуправления, напомнил политик. Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными в обществе, однако они необходимы ради будущего страны. Говоря о формировании нового правительства, Кулбергс заявил, что конкретная конфигурация коалиции пока неизвестна, поскольку переговоры с потенциальными партнерами еще не проводились. По его словам, главным будет то, какие партии будут готовы подписаться под приоритетами объединенного списка.
3: Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс. По его словам, Латвия в этом топе на четвертом месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии – шестое место и Литвы – седьмое место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь. Непереизбранным депутатам Сейма полагаются пособия в размере 3-месячных зарплат, сообщили в пресс-службе Сейма. В парламенте подчеркнули, что сейчас невозможно назвать общий размер компенсаций, которые будут выплачены непереизбранным депутатам, поскольку официальный состав 15-го Сейма пока неизвестен. Также необходимо учитывать, что кандидаты в депутаты могут изменить свое решение и отказаться от выполнения депутатских обязанностей. В пресс-службе Сейма отметили, что зарплата каждого депутата отличается в зависимости от занимаемой должности, поэтому размер компенсации будет разным. Как установлено законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, депутат Сейма, полномочия которого прекращаются вместе с полномочиями соответствующего Сейма, если он не избран в следующий Сейм, получает единовременное пособие в размере 3-месячных зарплат. Как сообщалось ранее, в новом 15-м Сейме новых депутатов будет более 60. Учитывая, что базовая месячная зарплата депутата Сейма составляет 4330 евро, и если состав Сейма обновится примерно на 2/3, на компенсации за 3 месяца должно быть выплачено не менее 850 тысяч евро. Немецкие истребители, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лелварде. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, министр обороны Равис Мелнис поблагодарил подразделение ВВС Германии за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии. По его словам, прибытие немецких истребителей в Латвию продемонстрировало способность НАТО в случае необходимости быстро усилить оборону союзников и готовность Латвии принять эти силы. Такое сотрудничество союзников и способность оперативно действовать укрепили безопасность Латвии и всего восточного фланга НАТО, считает Мелнис. Истребители Eurofighter ВВС США находились в Латвии временно, выполняя задачи по поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Размещение немецких истребителей в Латвии позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы национальных вооруженных сил принимать и поддерживать воздушные силы союзников, отметили в министерстве. Средний возраст станово избранных депутатов Сейма составляет примерно 49 лет, свидетельствуют расчеты агентства ЛЭТА. Самому молодому парламентарию 26, самому старшему 73. Два самых молодых депутата родились в 2000 году. Эдуард Зифтеншат Латвии на первом месте и Селма Левренце от прогрессивных. В свою очередь, самым старшим новоизбранным депутатом является Наталья Абола от объединения партии «Суверенная власть» «Младо-Латыши», которая в феврале этого года отметила свой 73-й день рождения. Из всех 100 избранных депутатов Сейма только 9 родились после восстановления независимости Латвии 4 мая 1990 года. Высшее образование есть почти у всех депутатов новоизбранного Сейма. Это в своих декларациях Центральной избирательной комиссии подтвердили 95 из них. 4 новых депутатов не получили образование выше среднего, а 1 выше основного. В новый Сейм избраны 28 депутатов нынешнего парламента, а также 9 министров действующего правительства, в том числе премьер-министр Андрис Кулбергс. В Сейм также избран 21 депутат самоуправлений. Министр внутренних дел Янис Домбрава подал предложение к рассматриваемым в Сейме поправкам

частного сектора Smart ID. В свою очередь, в Евросоюзе предусмотрено внедрение европейского кошелька цифровой идентичности. В министерстве считают, что удостоверение личности больше не является единственным средством доступа к электронным услугам, поэтому нет оснований сохранять требования для каждого жителя в обязательном порядке получать именно этот документ. Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апринис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения, доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвийская национальная авиакомпания «Аэрбалтик» в рамках нового бизнес-плана может сократить от 500 до 700 рабочих мест. Сейчас в компании работает около 3000 человек, поэтому изменения потенциально могут затронуть примерно каждого пятого сотрудника. Сокращения могут коснуться сотрудников на базах в Риге, Вильнюсе, Таллине. Окончательное число рабочих мест пока не определено. Компания уведомила Госагентство занятости Латвии о планируемом коллективном сокращении. Одновременно «Аэрбалтик» ведет переговоры с профсоюзами о возможности сокращения рабочей нагрузки пилотов и бортпроводников. Кроме того, разрабатывается новая организационная структура компании. Определиться с ней планируется к середине октября, после чего сотрудники получат более подробную информацию. Президент Латвийского профсоюза авиации Даце Каваса сообщила, что профсоюз узнал о возможном сокращении сотрудников «Аэрбалтик» всего за несколько минут до того, как эта информация была представлена работникам компании. По ее словам, никаких переговоров с профсоюзом относительно этих цифр ранее не проводилось. Она утверждает, что еще 6 сентября профсоюз запрашивал точные данные о планируемом количестве увольнений, поскольку предоставление такой информации предусмотрено как законом о труде, так и соответствующей директивой ЕС, однако получил отказ. При этом переговоры о возможности перевода части сотрудников на 85% рабочую нагрузку действительно велись. Профсоюз намерен договориться об этом с компанией, чтобы таким образом сократить число увольнений. Большинство членов профсоюза уже выразили готовность перейти на такие условия. В первую очередь этот вариант может быть предложен пилотам и бортпроводникам. Переговоры о возможных изменениях условий труда техников и сотрудников технического обслуживания планируется начать в середине октября. Появившаяся в СМИ информация о смерти человека, предположительно связанной с легочной чумой в России, а также о введении масштабных карантинных мер, пока не получила официального подтверждения со стороны компетентных международных организаций. Всемирная организация здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний сообщил на своем сайте Латвийский центр профилактики и контроля заболеваний. Даже если случай чумы в России будет подтвержден лабораторно, риск международного распространения инфекции, в том числе в Латвии, будет оцениваться как очень низкий. Сегодня своевременная диагностика, изоляция пациентов, наблюдение за контактными лицами, эффективное лечение антибиотиками позволяют успешно ограничивать распространение чумы и предотвращать более масштабные вспышки. Центр профилактики постоянно следит за информацией о возможном случае чумы в России, а также о других потенциальных угрозах общественному здоровью международного значения, чтобы при необходимости своевременно оценить риск и организовать соответствующие меры профилактики и контроля инфекционных заболеваний. Сегодня чума уже не является глобальной проблемой, как в прошлом, однако болезнь не искоренена. Ее природные очаги по-прежнему существуют. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 2019 по 2025 год о лабораторно подтвержденных случаях чумы у людей сообщили 6 стран в 2 регионах Всемирной организации здравоохранения. Демократическая республика Конго, Кения, Мадагаскар, Уганда в африканском регионе, а также Китай и Монголия в Западно-Тихоокеанском регионе. В связи с планируемым массовым сокращением работников национальной авиакомпании Латвии «Аэрбалтик», Государственное агентство занятости обеспечит работникам, которым грозит безработица, консультации и встречи с потенциальными работодателями. Агентство подтвердило, что получило от «Аэрбалтик» уведомление о планируемом массовом сокращении, информацию о количестве сокращаемых работников, а также о том, когда и в какие сроки будут проводиться планируемые сокращения. Агентство не раскрывает, указывая, что этот вопрос находится в компетенции работодателя. Госагентство обеспечит работников индивидуальными или групповыми информационными консультациями, информацией о ситуации на рынке труда и своих услугах, а также консультациями по вопросам карьеры и мероприятиями по повышению конкурентоспособности. Как сообщалось, в связи с предусмотренным бизнес-планом сокращением деятельности, авиакомпания «Аэрбалтик» потенциально может сократить от 500 до 700 работников. Сейчас в авиакомпании работают около 3000 человек, таким образом изменения могут затронуть примерно 20% работников. Столичная управляющая компания РНП планирует начать подключать отопление в рижских домах в понедельник, 12 октября. Как сообщила представитель компании Инита Кабанова, при нынешнем прогнозе погоды необходимые для начала отопительного сезона условия должны сложиться именно к этому дню. Подключать дома будут постепенно, на это планируется отвести 3 дня. Все теплоузлы в зданиях технически готовы к началу отопительного сезона. Компания ориентируется не на конкретную календарную дату, а на погоду. При этом ждать 12 октября не обязательно. Владельцы квартир могут самостоятельно принять решение о более раннем включении отопления. Такой возможностью уже воспользовались жители 10 домов РНП, где батареи в данный момент стали теплыми. В этом году есть еще одно важное отличие. Впервые ни в одном из домов РНП подключение отопления не придется откладывать из-за долгов жильцов. По данным компании, около 84% клиентов ежемесячно оплачивают счета без задержек, а в течение года уровень оплаты достигает 99%. Рига Силтум сможет отказаться подключать отопление дому, если за последний год его жители оплатили менее 80% общей суммы выставляемых счетов. При этом РНП подчеркивает, что задолженность конкретного владельца квартиры остается его личным долгом, оплачивать ее соседям не приходится. В субботу, 10 октября, в центре Риги пройдет мероприятие, посвященное Национальному дню Испании. В программе возложение цветов, военный парад, выставка военной техники, угощение традиционной испанской паэльей. Национальный день Испании официально отмечается 12 октября. Чтобы больше людей могли посетить праздничные мероприятия, в Риге их проведут в субботу, 10 октября. В 11 часов на площади Свободы поднимут флаг Латвии и Испании. Затем состоится возложение цветов к памятнику свободы и военный парад с участием подразделений вооруженных сил Испании. Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр национальных вооруженных сил Латвии. Во время парада прозвучат залпы, которые одновременно произведет специально подготовленное подразделение. Для этого будут использовать учебные боеприпасы, которые создают кратковременный шум, но не представляют опасности. После парада посетители смогут осмотреть военную технику вооруженных сил Испании на площади Свободы. Около 12 часов на улице Калькю, 28, желающие смогут попробовать традиционную испанскую паэлью, приготовленную в армейской полевой кухне. Мероприятие организует посольство Испании в Латвии и размещенный в Латвии контингент вооруженных сил Испании совместно с Министерством обороны, национальными вооруженными силами, Рижской думой и другими организациями. Испания входит в число 13 стран-участниц многонациональной бригады НАТО в Латвии. Во время празднования в центре Риги будут действовать ограничения движения, в том числе с 6:30 до 15 часов при необходимости. Будут кратковременно ограничивать движение транспорта по маршруту парада, а также во время размещения и погрузки военной техники. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Полученный от избирателей мандат возлагает на объединенный список обязанность осуществить перемены в стране, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем действующий премьер-министр Андрис Кулбергс. Глава правительства обещает сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте. Кулбергс охарактеризовал сложившуюся ситуацию как исторический момент, поскольку значительная часть общества, по его мнению, на выборах выразила поддержку переменам. Главные приоритеты объединенного списка – приведение в порядок госфинансов, укрепление безопасности и содействие экономическому росту, а также повышение эффективности госуправления, напомнил политик. Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными в обществе, однако они необходимы ради будущего страны. Говоря о формировании нового правительства, Кулбрех заявил, что конкретная конфигурация коалиции пока неизвестна, поскольку переговоры с потенциальными партнерами еще не проводились. По его словам, главным будет то, какие партии будут готовы подписаться под приоритетами объединенного списка. Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс Splashes. По его словам, Латвия в этом топе на 4-м месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии 6-е место и Литвы 7-е место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь. Непереизбранным депутатам Сейма полагаются пособия в размере 3-месячных зарплат, сообщили в пресс-службе Сейма. В парламенте подчеркнули, что сейчас невозможно назвать общий размер компенсаций, которые будут выплачены непереизбранным депутатам, поскольку официальный состав 15-го Сейма пока неизвестен. Также необходимо учитывать, что кандидаты в депутаты могут изменить свое решение и отказаться от выполнения депутатских обязанностей. В пресс-службе Сейма отметили, что зарплаты каждого депутата отличается в зависимости от занимаемой должности, поэтому размер компенсации будет разным. Как установлено законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, депутат Сейма, полномочия которого прекращаются вместе с полномочиями соответствующего Сейма, если он не избран в следующий Сейм, получает единовременное пособие в размере 3-месячных зарплат. Как сообщалось ранее, в новом 15-м Сейме новых депутатов будет более 60. Учитывая, что базовая месячная зарплата депутата Сейма составляет 4330 евро, и если состав Сейма обновится примерно на 2/3, на компенсации за 3 месяца должно быть выплачено не менее 850 тысяч евро. Немецкие истребители, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лелварде. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, министр обороны Равис Мелнис поблагодарил подразделение ВВС Германии за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии. По его словам, прибытие немецких истребителей в Латвию продемонстрировало способность НАТО в случае необходимости быстро усилить оборону союзников и готовность Латвии принять эти силы. Такое сотрудничество союзников и способность оперативно действовать укрепили безопасность Латвии и всего восточного фланга НАТО, считает Мелнис. Истребители Eurofighter ВВС США находились в Латвии временно, выполняя задачи по поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Размещение немецких истребителей в Латвии позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы национальных вооруженных сил принимать и поддерживать воздушные силы союзников, отметили в министерстве. Средний возраст станово избранных депутатов Сейма составляет примерно 49 лет, свидетельствуют расчеты агентства ЛЭТА. Самому молодому парламентарию – 26, самому старшему – 73. Два самых молодых депутата родились в 2000 году – Эдуард Зифтинш от Латвии на первом месте и Селма Левренце от прогрессивных. В свою очередь, самым старшим новоизбранным депутатом является Наталья Абола от объединения партии «Суверенная власть» Младо-Латыши, которая в феврале этого года отметила свой 73-й день рождения. Из всех 100 избранных депутатов Сейма только 9 родились после восстановления независимости Латвии 4 мая 1990 года. Высшее образование есть почти у всех депутатов новоизбранного Сейма. Это в своих декларациях Центральной избирательной комиссии подтвердили 95 из них. 4 новых депутатов не получили образование выше среднего, а 1 выше основного. В новый Сейм избраны 28 депутатов нынешнего парламента, а также 9 министров действующего правительства, в том числе премьер-министр Андрис Кулбергс. В Сейм также избран 21 депутат самоуправлений. Министр внутренних дел Янис Домбрава подал предложение к рассматриваемым в Сейме поправкам к закону об удостоверяющих личность документах, которые предусматривают отказ от требования для граждан и неграждан Латвии с 15-летнего возраста в обязательном порядке получать удостоверение личности или EID-карту. Предложения предусматривают, что обязательным удостоверяющим личность документом будет считаться как удостоверение личности, так и паспорт гражданина или негражданина Латвии. Таким образом, люди смогут сами выбирать, какой документ использовать. В МВД отмечают, что с момента введения обязательной eID-карты существенно развилась среда электронной идентификации. Наряду с удостоверением личности широко используется предоставляемая государством услуга eParex Mobile, а также решение частного сектора Smart ID. В свою очередь, в Евросоюзе предусмотрено внедрение европейского кошелька цифровой идентичности. В министерстве считают, что удостоверение личности больше не является единственным средством доступа к электронным услугам, поэтому нет оснований сохранять требования для каждого жителя в обязательном порядке получать именно этот документ. Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апринис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения, доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Департамент полиции и погранохраны Эстонии решил усилить контроль на границе с Латвией. Причина – вторичная миграция. На прошлой неделе в Эстонии был задержан 41 человек, который прибыл из Латвии. Речь идет о миграционном давлении, которое могло быть инициировано Беларусью, но если говорить о странах происхождения этих иммигрантов, то чаще всего задерживаем граждан Сомали, за которыми следуют другие страны Восточной Африки, такие как Эфиопия, а также более отдаленные страны. Индия, Пакистан, Бангладеш. На самом деле таких стран происхождения очень много, сообщил глава патрульной службы Юго-Восточного отделения Департамента полиции погранохраны Эстонии Игорь Богданов. Всего с конца июля полиция Эстонии задержала около 300 нелегальных иммигрантов, которые незаконно пробираются из Беларуси в Латвию, а затем в Эстонию. В пятницу 9 октября в Латвии ожидается первая за нынешнюю осень буря, прогнозируют синоптики. Согласно последним данным, ветер значительно усилится утром в пятницу, и в течение дня порывы юго-западного ветра достигнут 16-21 метра в секунду. На побережье до 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер стихнет. Ожидается, что последствия шторма будут значительно менее серьезными, чем 22 августа и в ночь на 23 августа, когда Латвию накрыла сильнейшая за всю историю наблюдений нелетняя буря. В среду и четверг погода в Латвии будет преимущественно сухой и солнечной. Ветер слабым или умеренным. При этом в четверг температура воздуха может подняться до плюс 20 градусов. В пятницу заметно похолодает. Днем во многих местах температура опустится ниже плюс 10. Временами будет идти дождь. Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу сформировать новый кабинет министров. Представляемый им объединенный список на выборах в 15-й Сейм получил исторически рекордное число мандатов – 41. Поговорив со всеми партиями, избранными в следующий Сейм, с их представителями, пришел к выводу, что все политические силы уважают итоги выборов. Объединенный список и господин Кулбергс пользуются широкой поддержкой других партий, не всех, но большинства, чтобы начать формировать правительство в соответствии с очень внушительным мандатом, который дало общество, заявил Ринкевич. 41 место в Сейме – это нечто уникальное. Все готовы говорить и консультироваться с объединенным списком и господином Кулбергсом о формировании правительства. Мы договорились, что премьер-министр станет и кандидатом на пост премьера. Он проведет переговоры с избранными в Сейм политическими силами о коалиции, распределении ответственности и задачах, которые лягут в основу проекта подписать декларации, правительство, сказал президент. Ринкевич отметил, что сейчас не может издать распоряжение о выдвижении Кулбергса на пост премьера. Это можно будет сделать только после того, как нынешнее правительство сложит полномочия. Однако это никак не мешает уже сейчас, по нашей договоренности, в полную силу работать над формированием правительства, сказал президент. Глава государства может официально выдвинуть кандидата на пост премьера только после того, как соберется новоизбранный Сейм, и нынешнее правительство сложит полномочия. Однако президент вправе проводить неофициальные консультации с победившими на выборах партиями и публично назвать возможного кандидата в премьеры. Тогда партии смогут заранее формировать коалицию, готовить декларацию будущего правительства. Такое заявление президента имеет политическую, а не юридическую силу. Новоизбранный Сейм соберется на первое заседание 3 ноября. Ринкевич уверен, что Кулбергсу удастся сформировать новое правительство. По его словам, жесткого срока Кулбергсу не дадут, но и сам президент, и общество были бы рады, если бы новое правительство удалось сформировать до государственных праздников 18 ноября. Ведь еще нужно работать над бюджетом на следующий год. В идеальном мире до Рождества можно было бы подготовить и бюджет на следующий год. Это был бы хороший результат. Но я учитываю, что могут возникнуть дискуссии и вопросы, из-за которых сроки сдвинутся, сказал президент. Он также попросил политические силы, представленные в нынешнем Сейме, в ближайший месяц не принимать поспешных решений. Когда начнутся официальные переговоры о формировании нового правительства, пока неизвестно. Лидеры объединенного списка ранее заявляли, что переговоры о новом правительстве в первую очередь намерен вести с нынешними партнерами по коалиции Национальным объединением и Новым единством, которые получили в 15-м Сейме 10 и 7 мест соответственно. Эксперты отмечают, что теоретически следующую коалицию могут сформировать две политические силы – объединенный список и нацобъединение. Однако у такой коалиции перевес был бы невелик, поэтому наиболее вероятным сценарием считается коалиция из 3 партий с участием также нового единства. В Риге собак можно будет отпускать с поводка только на специализированных площадках для выгула собак. Это предусматривают новые обязательные правила самоуправления, которые во вторник, 6 октября, поддержали депутаты на заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды. Также решено отказаться от муниципальной пошлины за содержание животных в Риге, поскольку поступление от нее не настолько значительно, чтобы тратить административные ресурсы самоуправления на ее взимание. Цель обязательных правил содержание домашних животных – обеспечить порядок и ответственность при содержании животных в самоуправлении, чтобы они не создавали угрозы людям и другим животным, предотвратить их бесконтрольное перемещение, а также обеспечить надзор за регистрацией домашних животных. В самоуправлении поясняют, что требование держать собаку на поводке во всех общественных местах за пределами специализированных площадок для выгула введено для обеспечения общественного порядка, безопасности людей, чистоты окружающей среды и соблюдения гигиенических требований. Местами одновременно пользуются разные группы населения, в том числе дети, пожилые люди, люди с инвалидностью, велосипедисты и другие жители. Их безопасность и право беспрепятственно пользоваться общественным пространством должны быть защищены. Постоянный контроль за собакой с помощью поводка снижает риск того, что животное может представлять угрозу для людей, стать причиной дорожно-транспортного происшествия, спровоцировать конфликт с другими животными или нарушить общественный порядок. При определении мест, где собака может находиться на поводке, соблюден принцип соразмерности. Как подчеркивают в самоуправлении, это требование не ограничивает право владельца или держателя собаки пользоваться общественным транспортом вместе с животным, а лишь устанавливает минимальные меры предосторожности, необходимые для защиты прав и законных интересов других людей. С собакой на поводке нельзя будет заходить на детские игровые площадки, спортивные площадки образовательных учреждений, официальные городские пляжи во время купального сезона, а также на территорию проведения публичных мероприятий, если организатор запретил присутствие с собаками. Кроме того, с собакой на поводке нельзя будет находиться в других местах, где такой запрет установлен нормативными актами. Во всех этих местах разрешается находиться с собакой-ассистентом, собакой-проводником и собакой-терапевтом. Владелец или держатель домашнего животного обязан по требованию сотрудника муниципальной полиции предъявить животное, зафиксировав его таким образом, чтобы можно было безопасно и беспрепятственно проверить идентификационный номер с помощью считывателя микрочипов. Обязательные правила еще должна утвердить Рижская дума. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Полученный от избирателей мандат возлагает на объединенный список обязанность осуществить перемены в стране, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем действующий премьер-министр Андрис Кулбергс. Глава правительства обещает сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте. Кулбергс охарактеризовал сложившуюся ситуацию как исторический момент, поскольку значительная часть общества, по его мнению, на выборах выразила поддержку переменам. Главные приоритеты объединенного списка – приведение в порядок госфинансов, укрепление безопасности и содействие экономическому росту, а также повышение эффективности госуправления, напомнил политик. Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными в обществе, однако они необходимы ради будущего страны. Говоря о формировании нового правительства, Кулбергс заявил, что конкретная конфигурация коалиции пока неизвестна, поскольку переговоры с потенциальными партнерами еще не проводились. По его словам, главным будет то, какие партии будут готовы подписаться под приоритетами объединенного списка.
2: Согласно последним данным Евростат, доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения, в 2004 году, когда началось введение этой статистики, этот показатель составлял всего 9,6%. Это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, подчеркнул эксперт в области энергетики и исполнительный директор Eurowind Energy Артур Томс. По его словам, Латвия в этом топе на четвертом месте, после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди своих соседей – Эстонии – шестое место и Литвы – седьмое место. Наиболее впечатляющий результат зафиксирован в сфере электроэнергетики. По последним расчетам, уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивают возобновляемые источники, что более чем втрое превышает уровень 2004 года – 15,9%. Эксперт отметил, что электроэнергетику с помощью ветропарков и солнечных станций озеленить проще и быстрее всего. А вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь.
0: Непереизбранным депутатам Сейма полагаются пособия в размере 3-месячных зарплат, сообщили в пресс-службе Сейма. В парламенте подчеркнули, что сейчас невозможно назвать общий размер компенсаций, которые будут выплачены непереизбранным депутатам, поскольку официальный состав 15-го Сейма пока неизвестен. Также необходимо учитывать, что кандидаты в депутаты могут изменить свое решение и отказаться от выполнения депутатских обязанностей. В пресс-службе Сейма отметили, что зарплата каждого депутата отличается в зависимости от занимаемой должности, поэтому размер компенсации будет разным. Как установлено законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, депутат Сейма, полномочия которого прекращаются вместе с полномочиями соответствующего Сейма, если он не избран в следующий Сейм, получает единовременное пособие в размере 3-месячных зарплат. Как сообщалось ранее, в новом 15-м Сейме новых депутатов будет более 60. Учитывая, что базовая месячная зарплата депутата Сейма составляет 4330 евро, и если состав Сейма обновится примерно на 2/3, на компенсации за 3 месяца должно быть выплачено не менее 850 тысяч евро. Немецкие истребители, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лелварде. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, министр обороны Равис Мелнис поблагодарил подразделение ВВС Германии за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии. По его словам, прибытие немецких истребителей в Латвию продемонстрировало способность НАТО в случае необходимости быстро усилить оборону союзников и готовность Латвии принять эти силы. Такое сотрудничество союзников и способность оперативно действовать укрепили безопасность Латвии и всего восточного фланга НАТО, считает Мелнис. Истребители Eurofighter ВВС США находились в Латвии временно, выполняя задачи по поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Размещение немецких истребителей в Латвии позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы национальных вооруженных сил принимать и поддерживать воздушные силы союзников, отметили в министерстве.
2: Средний возраст станово избранных депутатов Сейма составляет примерно 49 лет, свидетельствуют расчеты агентства ЛЭТА. Самому молодому парламентарию 26, самому старшему 73. Два самых молодых депутата родились в 2000 году. Эдуард Зифтинш от Латвии на первом месте и Селма Левренце от прогрессивных. В свою очередь, самым старшим новоизбранным депутатом является Наталья Абола от объединения партии «Суверенная власть» «Младо-Латыши», которая в феврале этого года отметила свой 73-й день рождения. Из всех 100 избранных депутатов Сейма только 9 родились после восстановления независимости Латвии 4 мая 1990 года. Высшее образование есть почти у всех депутатов новоизбранного Сейма. Это в своих декларациях Центральной избирательной комиссии подтвердили 95 из них. 4 новых депутатов не получили образование выше среднего, а 1 выше основного. В новый Сейм избраны 28 депутатов нынешнего парламента, а также 9 министров действующего правительства, в том числе премьер-министр Андрис Кулбергс. В Сейм также избран 21 депутат самоуправлений. Министр внутренних дел Янис Домброва подал предложение к рассматриваемым в Сейме поправкам к закону об удостоверяющих личность документах, которые предусматривают отказ от требования для граждан и неграждан Латвии с 15-летнего возраста в обязательном порядке получать удостоверение личности или EID-карту. Предложения предусматривают, что обязательным удостоверяющим личность документом будет считаться как удостоверение личности, так и паспорт гражданина или негражданина Латвии. Таким образом, люди смогут сами выбирать, какой документ использовать. В МВД отмечают, что с момента введения обязательной EID-карты существенно развилась среда электронной идентификации. Наряду с удостоверением личности широко используется предоставляемая государством услуга ePARAX Mobile, а также решение

оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации АПНИС называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее, резюмировал АПНИС. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Кулберг сформирует новое правительство. Далее об этом и других событиях более подробно. Нынешний премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс должен сформировать новое правительство. Об этом во вторник заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи со всеми политическими силами, избранными в 15-й Сейм. Президент подчеркнул, что мандат, данный народом, это большая ответственность, но в то же время и большая возможность. Ринкевич отметил, что хотя следующий премьер-министр может быть официально назначен только после окончания срока полномочий 14-го Сейма, действующее соглашение не препятствует Кулбергсу приступить к работе по формированию нового правительства. Президент подчеркнул, что новому правительству предстоит выполнить множество важных задач, важнейшими из которых являются содействие экономическому развитию и обеспечение национальной безопасности. Президент призвал утвердить новое правительство к национальному празднику 18 ноября, а госбюджет – к Рождеству. В свою очередь Андрис Кулбергс подчеркнул, что мандат, данный избирателями, является уникальной возможностью внести реальные изменения в стране и навести порядок в экономике без ненужных политических компромиссов. Он также обозначил 4 основные задачи правительства. «Нам необходимо поставить госфинансы на ноги. Речь идет о порядке в финансах. Нам нужно реализовать и продолжить то, что мы начали в области национальной безопасности, которая является приоритетом номер один. Нужен экономический прорыв. Мы не можем обеспечить безопасность и при этом добиться перемен, если не достигнем экономического прорыва. И мы этого не достигнем, если не внесем изменения в государственное управление», отметил премьер. Кулбергс не назвал конкретных политиков, которые могли бы занять должности в новом правительстве, но подчеркнул, что министры должны быть готовы нести ответственность за свой сектор, а не продвигать идеологические интересы своей партии. После возможного случая легочной чумы в России Всемирная организация здравоохранения во вторник 6 октября заявила, что оценивает угрозу для общественного здоровья в России как низкую. 2 октября в Сибири умерла сотрудница лаборатории Иркутского научно-исследовательского института чумы. СМИ сообщали, что женщина могла заразиться легочной чумой, однако в понедельник Москва опровергла эти сообщения, заявив, что при посмертном исследовании умершей чума обнаружена не была. Согласно первоначальной оценке риска ВОЗ, основанной на имеющейся информации, риск в Иркутске оценивается как средний или низкий, на территории всей Российской Федерации как низкий, а в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения как очень низкий, заявил представитель организации Кристиан Линдмайер. По его словам, первоначально болезнь у умершей лаборантки появилась как типичная острая респираторная вирусная инфекция. Линдмайер сообщил, что российские власти установили людей, с которыми контактировала женщина, и наблюдают за ними. Согласно результатам анализов, ни у одного из контактировавших не были обнаружены возбудители опасных инфекционных заболеваний, отметил представитель Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ внимательно следит за ситуацией, взаимодействуя со штаб-квартирой, чтобы информировать другие страны, и готова оказать поддержку российским властям, если они обратятся с такой просьбой, заявил Линдмайер. Сегодня в Латвии солнечно, местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно. Облачность увеличится только вечером. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия». Олег Пекка в студии, для вас работает и наш звукорежиссер Евгений Копеин. И сегодня среда, среда на календаре, 7 октября. Середина недели, самое время ненадолго отвлечься от дел и заглянуть в календарь. Посмотрим, чем этот день запомнился историей.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1571 год. У берегов Греции в заливе Лепанто сошлись флоты Священной Лиги, Испании, Венеции, Папского государства и Османской империи. Это было последним великим сражением грибных галер. Европейцы одержали в нем победу. Но для нас интереснее другое. На одной из испанских галер сражался 24-летний солдат по имени Мигель де Сервантес. В бою он был ранен, навсегда лишился возможности владеть левой рукой. Ранением, кстати, гордился до конца жизни. А правой рукой, к нашему счастью, он потом написал «Дон Кихота». 1849 год. В Балтиморе умер Эдгар Аллан По. Поэт и писатель, отец детективного жанра, мастер мрачных историй. Его смерть сама похожа на один из его рассказов. За несколько дней до этого его нашли на улице, в бреду, в чужой одежде. Что с ним в итоге случилось, не знает никто до сих пор. Без убийства на улице Морг не было бы ни Шерлока Холмса, ни Эркюля Пуаро, так что каждый любитель детективов сегодня может мысленно поблагодарить мистера По. 1919 год. В Нидерландах была основана авиакомпания KLM. Это старейшая авиакомпания мира, которая до сих пор летает под своим первоначальным названием. 107 лет в небе. Первые самолеты брали на борт всего 2 пассажиров. Багаж, говорят, иногда держали на коленях. Так что, когда в следующий раз будете ворчать на тесное кресло в эконом-классе, вспомните, как летали пионеры авиации. 1952. Американцы Норманд Вудленд и Бернард Силвер получили патент на изобретение, которое есть сегодня на каждом пакете молока и каждой пачке печенья – штрих-код. Идея пришла Вудленду на пляже в Майами. Он вспомнил азбуку Морзе, провел пальцами по песку, и вот эти точки с тире вытянулись в полоски. Первым товаром, который просканировали на кассе в 1974 году, стала упаковка жевательной резинки. Ну а теперь о тех, кто родился в этот день. 1885 год. Нильс Бор. Датский физик, лауреат Нобелевской премии, один из создателей квантовой физики. Говорят, у Нильса Бора над дверью висела подкова. И когда его спросили, как же так, неужели он верит в приметы? Он ответил, ну, конечно, нет. Но говорят, что подкова помогает и тем, кто не верит. 1955-й родился Йо-Йо Ма, виолончелист, появившийся на свет в Париже в китайской семье, самый, пожалуй, известный исполнитель на этом инструменте в мире. Играет Баха и танго, музыку к фильмам и народные мелодии, обладатель 2 десятков премии Грэмми, сегодня ему 71 год. 1967-й родилась Тони Брэкстон, американская певица с бархатным низким голосом. «Unbreak My Heart» в 96-м стал одной из самых продаваемых баллад десятилетия и надолго обосновался на вершинах чартов. И Саймон Коуэлл, 1959-й, британский продюсер, самый строгий судья телевидения. Шоу «Поп-идол», «Икс-фактор», «Британия ищет таланты», его форматы разошлись по всему миру, и, кстати, благодаря им на свет появилась группа One Direction. Он прославился тем, что говорил участникам правду в глаза. Сегодня ему 67. В общем, хорошей вам среды, и пусть сегодня кто-нибудь оценит вас так, как Саймон Коуэлл оценивал только лучших.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
2: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
3: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билишу Сервис. Звук живой.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC о том, как уменьшить нагрузку на шейный отдел позвоночника.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Если представить себе тяжелый шар для боулинга, который балансирует на такой, тонкой трости, с точки зрения биомеханики, это буквально наша голова на шее.
3: Ага, звучит жутковато, но технически это абсолютная правда.
2: Да, и добро пожаловать на наш сегодняшний детальный разбор. Мы тут погружаемся в свежий материал BBC о здоровье позвоночника, чтобы понять, почему современные технологии так безжалостно рушат наши шеи.
3: И заодно разберем несколько действительно рабочих, научно обоснованных упражнений, чтобы этому как-то противостоять.
2: Верно. Итак, давайте разберем это. В прямом положении человеческая голова весит где-то 5,5 килограммов, что, в общем-то, нормально. Наша эволюционная трость легко с этим справляется.
3: А, но стоит только этому шару наклониться вперед, скажем, к экрану смартфона, как физика процесса резко меняется. Из-за эффекта рычага нагрузка на шейный отдел взлетает до шокирующих 27 килограммов.
2: 27? Это же как если бы на шею внезапно повесили тяжелый мешок с цементом. У меня от одной мысли спина заныла.
3: Да-да, именно мешок цемента. И вот этот чисто механический вес очень быстро трансформируется в реальные медицинские диагнозы. Мы же не подъемные краны, в конце концов.
2: Точно.
3: Нейрохирург Энтони Гош приводит в статье весьма отрезвляющую статистику. По его данным, после 40 лет он вообще не видит у пациентов абсолютно чистого, идеального МРТ позвоночника.
2: Серьезно? Ни у кого?
3: Ни у кого. Из-за этого постоянного избыточного давления диски, те самые амортизирующие подушки между позвонками, они просто изнашиваются.
2: То есть суставы пытаются это как-то компенсировать?
3: Вот именно. Они утолщаются, теряют эластичность, пытаются стабилизировать перегруженный участок. Как итог, от 60 до 80% людей рано или поздно сталкиваются с хронической болью.
2: Слушайте, но тут хочется провести границу.
3: Да.
2: Мы просто наблюдаем естественное старение организма, или же наши гаджеты действительно ломают скелет раньше времени?
3: Это точно гаджеты.
2: Потому что статистика также показывает пугающий рост сколиоза и проблем с осанкой у детей за последние 30 лет. Они-то явно не от старости страдают.
3: Абсолютно. Это прямое следствие изменившегося образа жизни. Когда происходит постоянное нависание над столом или экраном, мышцам шеи приходится невероятно перенапрягаться.
2: Чтобы просто удержать голову.
3: Да, они пытаются удержать этот огромный вес, чтобы глаза оставались на горизонтальной линии. В ответ на это хроническое напряжение верхняя часть спины округляется,
2: формируя этот компенсаторный горб.
3: Да, тело буквально наращивает дополнительные ткани, чтобы хоть как-то укрепить слабое звено, пока голова все дальше неестественно выдается вперед.
2: Подождите, но если вся проблема кроется в том, что мы постоянно смотрим вниз, как тогда выживали ученые до эпохи индустриализации? Они ведь тоже часами сидели, склонившись над книгами и манускриптами.
1: Мы продолжим знакомиться с простыми упражнениями, которые помогают уменьшить нагрузку на шейный отдел позвоночника, через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under.

0: ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу-сервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме нашего опасного образа жизни, сидения перед экраном, который создает огромную нагрузку на шейный отдел позвоночника. Как это исправить, разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Как тогда выживали ученые до эпохи индустриализации? Они ведь тоже часами сидели, склонившись над книгами и манускриптами.
3: О, что здесь действительно увлекательно, так это исторический контекст. Оказывается, столетиями люди использовали столы с наклоном около 45 градусов.
2: Наклонные столы.
3: Да, изначально это было продиктовано исключительно необходимостью писать перьевыми ручками. Если бумага лежала ровно, чернила просто не текли должным образом или собирались в кляксы.
2: Как интересно.
3: Но гениальным побочным эффектом такой конструкции было то, что она поднимала визуальную цель на уровень глаз. Позвоночнику не приходилось

0: сгибаться, он оставался в нейтральном положении.
1: А плоские столы стали нормой когда?
0: Прагматичной нормой они стали лишь около 100 лет назад.
1: Только ради того, чтобы на них было удобно ставить тяжелые печатные машинки.
0: Именно так.
1: Исключительно ради этого. Получается поразительная вещь. Плоский стол стал гигантским технологическим шагом вперед. Но при этом оказался настоящим эволюционным шагом назад для нашей анатомии.
0: К сожалению, да.
1: Но если наша физиология так сильно страдает от современных рабочих мест, а притащить в современный офис наклонную конторку 19 века мы, не можем, где искать выход?
0: Доктор Гош подчеркивает очень важную мысль. Позвоночник просто хочет двигаться. Многие думают, что покупка дорогого эргономичного кресла решит все проблемы.
1: Да, маркетинга вокруг этого полно.
0: Но любое кресло лишь фиксирует тело. Позвоночнику же жизненно необходима циркуляция крови и поддержание мышечного тонуса, а это достигается только через целенаправленное движение.
1: В статье как раз есть отличные практические техники. Мне больше всего запомнился трюк для исправления вот этого выдвинутого подбородка.
0: С персиком.
1: Да, с персиком. Нужно визуализировать мягкий, спелый персик, зажатый прямо под подбородком. Идея в том, чтобы аккуратно потянуться макушкой вверх, слегка втягивая подбородок.
0: Чтобы удержать этот воображаемый фрукт.
1: Да, удержать, но ни в коем случае не раздавить его. Это простое действие сразу возвращает наш шар для боулинга на правильную ось.
0: Отличная визуализация.
1: Кстати, в тексте еще упоминаются глубокие сгибатели шеи. Звучит как термин из бодибилдинга. Как вообще их тренировать?
0: Механика тут довольно простая. Упражнение выполняется лежа на кровати. Нужно согнуть колени, прижать подбородок к груди и приподнять голову всего на пару сантиметров от поверхности.
1: И просто держать.
0: Главное, да, удержать эту позицию. Цель состоит в том, чтобы довести время удержания до 30 секунд. Это включает в работу те самые мелкие глубокие мышцы, которые незаметно отвечают за стабильность тяжелой головы на протяжении всего долгого дня.
1: То есть, подводя итог для всех, кто проводит дни перед монитором, волшебные таблетки в виде идеального корректора осанки просто не существует. Секрет кроется в регулярном движении и сохранении нейтрального положения позвоночника.
0: Верно. Нужно позволять мышцам работать так, как это было задумано природой, избегая длительной фиксации в неестественных позах.
1: Но вот о чем действительно стоит задуматься напоследок. Если переход к банальным плоским столам смог так сильно деформировать человеческие шеи всего за одно столетие,
0: да, это пугает,
1: то просто представьте, как тяжелые гарнитуры виртуальной реальности, которые сегодня массово надеваются прямо на лица, изменят человеческий скелет в будущем.
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
3: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия», в студии Олег Пека. И мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Ну и время нашего традиционного астрологического прогноза. Устраивайтесь поудобнее для того, чтобы узнать, что делать и чего лучше опасаться. На день сегодняшний, я напомню, у нас среда, 7 октября.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, даже если рабочий день пойдет не по расписанию, вы успеете немало. Постарайтесь спокойно отнестись к переменам. Встречи и планы на вечер могут неожиданно измениться. Близнецы, будьте готовы менять планы по ходу дня. Небольшая поломка, неполадки с бытовой техникой, неожиданный гость могут нарушить привычное расписание. Впрочем, находчивости вам сегодня не занимать, интересные идеи будут появляться одна за другой. Раки, сегодня стоит внимательнее отнестись к своим словам и действиям. Рассеянность и поспешность могут привести к неприятным случайностям. Следите за деньгами и личными вещами, есть риск что-то потерять. Лев, и вам хочется новых впечатлений, а привычные занятия быстро утомляют. Из-за этого вы можете действовать импульсивно, лишь бы выбраться из повседневной рутины. Внимательно отнеситесь к тратам, желание порадовать себя может обернуться незапланированной покупкой. Девы, сегодня вас привлекает все новое. Незнакомые места, интересные люди, возможность чему-то научиться. Хочется расширить круг общения и получить свежие впечатления. Знакомства и разговоры могут оказаться приятными. Весы. Внутреннее беспокойство может мешать вам спокойно заниматься привычными делами. При этом неожиданности возможны и со стороны окружающих. Друг или человек из вашего круга способен удивить вас своим поступком. Скорпион. Руководитель или другой влиятельный человек может сегодня застать вас врасплох. Имейте в виду, что поведение людей, от которых что-то зависит, будет не вполне предсказуемым. Стрелец. Планы, связанные с поездками, высшим образованием, издательской деятельностью, медициной, способны внезапно измениться. Возможно, вы сами решите настойчиво добиваться своего в каком-то важном деле. Козерог. Внимательно следите за банковскими операциями и вопросами, связанными с наследством, общим имуществом и налогами. В этих делах возможен неожиданный поворот. При необходимости будьте готовы отстаивать свои права и защищать интересы. Водолей. Кто-то сегодня может неожиданно повести себя резко или начать давить на вас. Поводом способны стать общие расходы, совместное имущество, наследство, налоги или долги. Такая ситуация может возникнуть внезапно. А вот в отношениях с руководством вы встретите понимание и поддержку. Рыбы. Рабочие дела могут пойти не по привычному сценарию. В отношениях с партнером и близкими друзьями тоже возможны неожиданные перемены. Люди сегодня склонны действовать импульсивно и острее реагировать на ограничения. В общем, сегодня время подвести итоги, разобраться, что по-прежнему важно, а что мешает двигаться дальше. Всем хорошего дня и успешного утра.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь «Нарвастронг»?
3: Нет, я пью новинку «Нарвастронг формула магния». Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, «Нарвастронг формула магния» 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: «Нарвастронг формула магния». Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис АУВ.
6: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
7: Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
4: Улицы мира на радио «Мелодия».
10: Пелл-мелл. Центральная улица Сент-Джеймского квартала в лондонском районе Вестминстер носит имя Пелл-мелл и тянется параллельно церемониальной аллее Мелл. Появилась она в 1661 году на месте бывшей аллеи для игры в Пелл-мелл, популярного в 17 веке развлечения, представляющего собой нечто среднее между крикетом и гольфом. Более 150 лет улица Пелл-мелл была сердцем клубной жизни Лондона, но не в том смысле, в каком мы понимаем это сейчас. Здесь располагались самые престижные джентльменские клубы, где мужская половина аристократического Лондона собиралась для того, чтобы за сигарой обсудить дела насущные и отдохнуть от своих леди. Помимо прочих, на улице Пелл-мелл находились клубы Оксфорда и Кембриджа, армии путешественников, а также United Service Club, завсегдатаями которого был герцог Веллингтон. Кроме того, на Пелл-мелл одно время располагались Королевская академия художеств, Национальная галерея, а также всемирно известный аукционный дом «Кристис». В Англии, стране с богатой историей и традициями, нередко вспоминают прошлое, проводя тематические мероприятия. В столице, например, ежегодно проводится фестиваль «Story of London», в котором задействуется и часть улицы Пелл-мелл. Организаторы мероприятия стараются вернуть прохожих в то время, когда здесь была игровая аллея. Актеры, наряженные в костюмы начала 17 века, объясняют, как играть в Пелл-мелл и предлагают всем желающим принять участие в этой старинной английской игре.
4: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Операция по борьбе с нелегальной миграцией продлена до конца года. Далее об этом и других событиях более подробно. Во вторник правительство решило продлить операцию «Оборотень» до 31 декабря, сообщил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. Он отметил, что в последние две недели вновь наблюдается усиленное давление на латвийскую границу со стороны нелегальных мигрантов. Организаторы нелегальной миграции пытаются доставлять мигрантов через границу любыми способами, в том числе силой выталкивая их на территорию Латвии. Кроме того, на границе снова фиксируются случаи демонтажа и похищения видеокамер. Руководитель Центра кризисного управления допустил, что усиление давления может быть связано с парламентскими выборами в Латвии, при этом подчеркнув, что выяснять возможные причины должны органы безопасности. Стратегические цели операции не изменились, пояснил Зиле, добавив, что необходимо разработать предложение по усилению потенциала государственной пограничной охраны, чтобы она могла самостоятельно противостоять нелегальной миграции без привлечения других служб. Также планируется активнее использовать технические средства, беспилотники и различные датчики. Результаты операции руководитель Центра кризисного управления отметил, что вскоре после ее начала число случаев нелегального пересечения границ Латвии и Литвы стало выравниваться. Таким образом, Латвия перестала быть слабым звеном. За время операции также были задержаны несколько организаторов нелегальной миграции. Четверо только за последние 4 недели. В Латвии средний уровень потребительских цен на топливо в сентябре по сравнению с августом 2026 года вырос на 9,6%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Наибольшее влияние на рост цен на топливо оказало повышение цен на дизельное топливо на 10,3%. Цены на бензин увеличились на 8,3%, цены на автогаз на 1,8%. По данным ЦСУ, в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 35,3%. За год дизельное топливо подорожало на 39,1%, бензин на 29,5%, автогаз на 3%. По сравнению со средним уровнем цен 2025 года, цены на топливо в сентябре 2026 года были на 32,6% выше, в том числе цены на дизтопливо на 37,2%, на бензин на 25,7%, на автогаз на 1,2%. Сегодня в Латвии солнечно, местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно. Облачность увеличится только вечером. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига! Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И, конечно, у меня для вас невероятная история. Давайте представим себе картинку. Вот сидите вы в кафе. Где-то за столиком соседним сидит симпатичный мужчина в модных солнечных очках, улыбается, кивает. А вы можете даже не подозревать, что прямо сейчас становитесь героем его видеоролика. Все это, конечно, звучит как шпионский фильм, но на самом деле это обычная наша с вами реальность 2026 года.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Буквально на днях, 5 октября, министр цифровизации Норвегии Торгейр Микаэльсон предложил временно запретить очки с камерой и искусственным интеллектом в целом ряде общественных мест. Список этих общественных мест впечатляет. Тут и школы, и детские сады, детские площадки, молодежные клубы, больницы, кабинеты врачей, бассейны, спортзалы и, разумеется, конечно, раздевалки. А еще обсуждают парки, пляжи, музеи, торговые центры и концерты. Дома, дескать, пожалуйста, носите эти очки сколько угодно. Министр объяснил свою тревогу просто. Ему не по себе от того, что людей могут фотографировать, снимать на видео, записывать, а при этом они даже об этом не догадываются. По его словам, люди от этого начинают чувствовать себя неуютно и просто реже выходят куда-то в свет. Масштаб проблем понятен по цифрам. Одних только очков Ray-Ban Meta с 2023 года продано больше 9 миллионов. Причем выглядят они как обычные солнечные очки, а на самом деле внутри спрятана камера, микрофоны и умный помощник. Кстати, вот вам поворот. Норвегия в этих запретах тут не одна. За 3 дня до нее в Нидерландах сеть оптики Hans Anders сама без всяких законов сняла такие очки с продажи. Еще раньше это сделал крупный интернет-магазин. При этом норвежцы не воюют с прогрессом. Для полезных функций, вроде перевода с иностранного языка или навигации, обещают сделать исключение. Запрет временный, пока эксперты не решат, что вообще считать с такими очками. И вот знаете, о чем я подумал? Раньше ведь было все честно. Если человек вас снимал, он поднимал фотоаппарат, говорил улыбочку, чиз, и вы успевали поправить прическу. Потом появились телефоны, но все-таки и телефон в руке видно. А теперь камера смотрит прямо из глаз собеседника. И вот тут мы уже теряем очень простую вещь – право знать, что нас видят. Мне кажется, тут даже дело не в технике, а в элементарной вежливости. Когда-то мы научились выключать звук телефона в театре. Наверное, скоро научимся говорить: «Простите, вы не могли бы снять свои очки?» И это будет звучать не странно, а воспитанно. Так что предлагаю сегодня маленький эксперимент. Когда будете с кем-то разговаривать, уберите телефон и посмотрите человеку в глаза. Без камер, без записи, без фильтров. Окажется, что лучшее видео – это то, которое остается только в памяти. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда за вами наблюдаем, но в хорошем смысле. Слушаем, что вам нравится, и ставим еще.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Любопытная новость появилась вчера вечером на некоторых ресурсах. В Латвии собираются повысить компенсации муниципальным и госслужащим, использующим личные авто в служебных целях. Так вот, за износ и эксплуатацию без учета расходов на топливо предлагается компенсацию увеличить в два раза – с нынешних 4 до 8 центов за каждый километр. Окончательное решение пока не принято, проект с поправками находится на стадии согласования, а она продлится до 14 октября. Почему об этом не было известно раньше? Ну, вопрос риторический. Выборы прошли, теперь можно. Вернемся к трафику. К этой минуте 6 баллов на мониторе, движение активное, более 40 заторов, собрались на рижских дорогах. Вчера большой проблемой был участок на Калнцема, где был снят слой асфальта. Утром была крупная пробка в сторону центра, вечером наоборот в направлении Юрмалского шоссе. Надеюсь, наши добровольные помощники обновят информацию. Пока же видим здесь умеренный затор на 12-15 минут. Что касается пробок, то они там, где им и положено быть. Все эти места знают и по возможности объезжают. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шеппах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicims ABC.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. Снова.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Любителям кино хорошо знакомо это чувство. Первая часть понравилась, продолжение обещано, и вот дальше начинается долгое ожидание. Уже успеваешь забыть некоторые подробности сюжета, а заодно пересмотреть оригинал, но новая встреча с героями все откладывается. Впрочем, за большими фильмами стоят люди, у которых жизнь продолжается, и за пределами съемочной площадки тоже. Иногда она требует отложить даже самые ожидаемые проекты. Работа над продолжением «Бэтмена» поставлена на паузу, о причинах расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Киностудии Warner Bros. И DC Studios приостановили производство фильма «Бэтмен 2» из-за паузы в работе режиссера Мэтта Ривза, вызванной семейными обстоятельствами. Как передает Oahu AS ссылку и на Variety, студия DC подтвердила эту информацию, заявив, что поддерживают режиссера и рассчитывают вскоре возобновить работу над фильмом. Производство «Бэтмена 2» приостановлено, пока Мэтт Ривз занимается семейными вопросами. Режиссер пользуется полной поддержкой DC Studios, и мы с нетерпением ждем возможности вскоре продолжить этот путь, заявили представители студии. В сиквеле Роберт Паттинсон вновь сыграет Брюса Уэйна. Также в фильме появятся Скарлетт Йоханссон, Колин Фаррелл, Себастьян Стэн, Энди Серкис и Джеффри Райт. У «Бэтмена 2» уже была непростая история с производством и датой премьеры. Изначально фильм должен был выйти 2 октября 2026 года, затем премьеру перенесли на 1 октября 2027, а в июле студия сдвинула релиз еще раз, на февраль 2028 года. Первый «Бэтмен» Ривза вышел в 2022 году. Глава DC Studios Джеймс Ганн ранее объяснял переносы тем, что большие франшизы нередко делают продолжение спустя много лет после первых частей. В качестве примеров он приводил «Чужого», «Суперсемейку», «Терминатора», «Аватара», «Топган» и «Стражей Галактики». Сам Паттинсон недавно рассказал, что продолжение будет заметно отличаться от первой части. По словам актера, это совершенно другой подход к истории Бэтмена и настоящий поворот в сторону от оригинального фильма, хотя сиквел сохранит его атмосферу. Первый «Бэтмен» с Паттинсоном собрал более 770 миллионов долларов в мировом прокате и получил 3 номинации на «Оскар». Мэтт Ривз вновь выступает режиссером и сценаристом продолжения.
1: От поклонников «Бэтмена» сейчас потребуется терпение. Мы покупаем билет и на пару часов погружаемся в чужую историю. А человек, который ее создает, не всегда может на это время отложить собственную. Хорошо, когда студия это понимает. При всей любви к кино хочется, чтобы у режиссера была возможность спокойно заняться близкими и решить все свои семейные проблемы. Ну а Бэтмен подождет. У него, в конце концов, есть преимущество перед нами. Костюм Бэтмена почти не выходит из моды. Вы слушаете «Радио Мелодия». Пока ждем кино, слушаем музыку.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
3: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
4: Баня парит.
5: Хорошо.
4: Здоровье дарит.
5: Ну, давай, вот так.
4: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
5: О, хорошо, пяточки.
4: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
5: Класс!
4: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
8: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
9: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Осенью перед шкафом особенно легко задуматься. Куртка ведь есть, пальто тоже, а надеть почему-то нечего. И тут мода приходит с новыми предложениями, иногда очень вовремя, иногда совершенно не кстати для семейного бюджета. Впрочем, верхняя одежда должна выдержать гораздо больше, чем красивую фотографию. В ней еще предстоит идти против ветра, садиться в машину, носить под ней любимый теплый свитер. На какие вещи предлагает обратить внимание стилист Юлия Пелар и что проверить уже в примерочной, расскажет Виталий Дубский.
8: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
10: Бомберы и парки с мехом стали одним из наиболее ярких трендов осени 2026 года. По словам эксперта, можно выбрать вещь как с натуральным, так и с искусственным мехом. Она подчеркнула, что современные искусственные материалы могут выглядеть дорого. Также Пилар отметила овчину с крупными воротниками. Такая парка станет отличным выбором для любителей более

0: Фойдена с подчинением и городского стиля. Бомбер при этом подходит под разную одежду, добавила стилист. Этот предмет гардероба хорошо сочетается не только с джинсами, но и с платьями, юбками, широкими брюками. Эксперт рекомендовал обратить внимание на объемные, прикрывающие ягодицы модели из кожи или шерсти с отделкой из меха. Пилар также посоветовала приобрести и базовое пальто. Оно может быть прямым, однобортным или двубортным, с поясом или без него. Особенно модным является однобортная модель немного ниже колена, однако ее не так легко стилизовать. Гораздо лучше сочетаются с разными вещами более длинные варианты. Кроме того, стилист рассказала, как правильно подобрать размер пальто. Его надо примерить на плотный свитер, после чего поднять руки вверх и подвигаться. Оно не должно сильно натягиваться в плечах и рукавах. Эксперт также подчеркнула, что именно крой и посадка являются определяющими факторами при выборе верхней одежды. Эти детали могут многое сказать о возрасте предмета гардероба, так как в разное время заметно меняются пропорции. Ранее сообщалось, что этой осенью трендом снова стали кружевные леггинсы, которые были популярны в 1980-х. Тогда эта вещь вошла в моду благодаря американской певице Мадонне, которая носила их с юбками и ботинками до щиколотки. Сейчас их можно сочетать как с повседневными, так и с элегантными вещами.
1: Мне нравится идея подвигаться в новом пальто еще до покупки. А то перед зеркалом мы порой стоим так торжественно, будто собираемся всю осень провести на постаменте. Потом выясняется, за поручень взяться трудно, обнять человека можно только после расстегивания. И, пожалуй, самое приятное в удачной покупке, когда утром надеваешь вещь и больше о ней не думаешь. Тепло, удобно, сам себе нравишься. Можно заниматься остальной жизнью. Вы слушаете радио «Мелодия», пусть осень будет вам к лицу.
2: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия», в студии Олег Пека. И мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Ну и время нашего традиционного астрологического прогноза. Устраивайтесь поудобнее для того, чтобы узнать, что делать и чего лучше опасаться на день сегодняшний. Я напомню, у нас среда, 7 октября.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, даже если рабочий день пойдет не по расписанию, вы успеете немало. Постарайтесь спокойно отнестись к переменам. Встречи и планы на вечер могут неожиданно измениться. Близнецы, будьте готовы менять планы по ходу дня. Небольшая поломка, неполадки с бытовой техникой, неожиданный гость могут нарушить привычное расписание. Впрочем, находчивости вам сегодня не занимать, интересные идеи будут появляться одна за другой. Раки, сегодня стоит внимательнее отнестись к своим словам и действиям. Рассеянность и поспешность могут привести к неприятным случайностям. Следите за деньгами и личными вещами, есть риск что-то потерять. Лев, вам хочется новых впечатлений, а привычные занятия быстро утомляют. Из-за этого вы можете действовать импульсивно, лишь бы выбраться из повседневной рутины. Внимательно отнеситесь к тратам, желание порадовать себя может обернуться незапланированной покупкой. Девы, сегодня вас привлекает все новое. Незнакомые места, интересные люди, возможность чему-то научиться. Хочется расширить круг общения и получить свежие впечатления. Знакомства и разговоры могут оказаться приятными. Весы. Внутреннее беспокойство может мешать вам спокойно заниматься привычными делами. При этом неожиданности возможны и со стороны окружающих. Друг или человек из вашего круга способен удивить вас своим поступком. Скорпион. Руководитель или другой влиятельный человек может сегодня застать вас врасплох. Имейте в виду, что поведение людей, от которых что-то зависит, будет не вполне предсказуемым. Стрелец. Планы, связанные с поездками, высшим образованием, издательской деятельностью, медициной, способны внезапно измениться. Возможно, вы сами решите настойчиво добиваться своего в каком-то важном деле. Козерог. Внимательно следите за банковскими операциями и вопросами, связанными с наследством, общим имуществом и налогами. В этих делах возможен неожиданный поворот. При необходимости будьте готовы отстаивать свои права и защищать интересы. Водолей. Кто-то сегодня может неожиданно повести себя резко или начать давить на вас. Поводом способны стать общие расходы, совместное имущество, наследство, налоги или долги. Такая ситуация может возникнуть внезапно. А вот в отношениях с руководством вы встретите понимание и поддержку. Рыбы. Рабочие дела могут пойти не по привычному сценарию. В отношениях с партнером и близкими друзьями тоже возможны неожиданные перемены. Люди сегодня склонны действовать импульсивно и острее реагировать на ограничения. В общем, сегодня время подвести итоги, разобраться, что по-прежнему важно, а что мешает двигаться дальше. Всем хорошего дня и успешного утра.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Утренний трафик в латвийской столице еще понемногу прибавляет. На мониторе от 6 до 7 баллов. Загруженность дорог 68% и 52 существенных затора. Расположены они неравномерно. Самые значительные на важных и популярных направлениях. Например, на Даугавгривас можно оставить порядка 20 минут. На участке Лелербас-Калнцема от 15 до 20. И до 15 на Карля-Ульмане-Гатве в направлении центра. Кроме того, в других частях города выделяются Латгалы с передвижкой. Также около 15 минут. И Густава Замгалагатва перед Брейба со стороны восточной магистрали. Все это в пределах утренней осенней нормы. Просто будем внимательны и следим за изменениями в организации движения. Сегодня повезло с погодой. Солнечный день без осадков и до 17 градусов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, удачного дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Менес Аптека советует. Укрепляйте иммунитет этой осенью. В Менес Аптеках в октябре месяц иммунитета. Пищевые добавки для укрепления иммунитета и пищевые добавки при простуде со скидкой до 50%. А еще загляните в ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с картой Веселыба.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Ныок мам.
10: Одной из основ вьетнамской, да и в целом азиатской кухни, считается рыбный соус под названием «Ныок мам». По сути, он является альтернативой другому популярному в Азии соусу – соевому, и по аналогии с ним входит в состав множества блюд. Готовится ныок мам путем ферментации рыбы, которая может занимать от 6 до 12 месяцев. В результате получается густая красновато-коричневая жидкость, которую пропускают через фильтр и разливают по бутылкам. Вкус соуса напрямую зависит от того, на какой стадии было остановлено брожение. Кроме того, наилучшее качество достигается в отсутствии всевозможных пищевых добавок, которые применяются в вариантах ныок мам более низкой пробы. В этом случае в состав могут входить также сахар, чеснок и сок лайма.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство поддержало изменения в школьном образовании. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство образования и науки планирует продолжать совершенствовать содержание общего образования, в том числе укрепить преподавание истории Латвии, хорового пения, а также семейных ценностей, медицинской грамотности, предусматривает рассмотренный во вторник в правительстве доклад. Модуль семейных ценностей и медицинской грамотности планируется разработать до 30 апреля 2027 года в ходе консультаций с социальными и другими партнерами. После этого будут обновлены образцы программ соответствующих учебных предметов. С 1 сентября 2027 года обновленные программы по социальным знаниям и истории, истории Латвии и мира, а также музыке планируется утвердить в качестве государственных образцов. До декабря этого года министерство намерено создать советы экспертов по содержанию образования для регулярного пересмотра и обновления программ с привлечением педагогов, экспертов, профессиональных организаций и социальных партнеров. Министерство также планирует сделать утвержденные государством образцы программ обязательными для применения в основном образовании, сохранив за школами возможность разрабатывать авторские программы при условии полного включения установленного содержания и результатов обучения. До конца 2027 года совместно с Государственным агентством развития образования Министерства образования и науки подготовит предложение по более четкому регулированию изменения количества учебных часов и интеграции предметов. Также планируется обеспечить соответствие фактически проведенных часов учебному плану и непрерывность учебного процесса во время государственных проверочных работ. Отдельно будет оценена возможность сделать историю самостоятельным предметом в 4-6 классах, а в профессиональном среднем образовании – отдельным курсом. До апреля 2027 года Министерство образования и науки поручено подготовить предложение по участию государства в обеспечении школ учебными пособиями, методическими материалами. Дополнительное финансирование на эти цели планируется рассчитать и представить Министерству финансов при разработке госбюджета. Повышение профессиональной компетенции педагогов и методическая поддержка для реализации обновленных программ предусмотрена уже в этом учебном году. На заседании правительства во вторник руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага призвала исключить предмет о семейном здоровье. По ее мнению, в нем просматривается политическая и идеологическая направленность. Ванага также заявила, что Министерство образования и науки предлагает идеологические установки программы ТН-Стар. Министр образования и науки Илза Индрексен при этом отрицала, что речь идет об идеологическом вопросе. Программа была создана в США в 1980-х годах. Журнал «ИР» в начале 2026 года писал, что в ряде европейских стран против нее выступили из-за поддержки гендерных предрассудков и медицинской неточности. В Баварии программу критиковали за гомофобию и христианский фундаментализм. Она, в частности, проповедует критическое отношение к пропаганде контрацепции и безопасного секса. Сегодня в Латвии солнечно, местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно. Облачность увеличится только вечером. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия». Олег Пекка в студии, для вас работает и наш звукорежиссер Евгений Копейн. И сегодня среда, среда на календаре, 7 октября. Середина недели, самое время ненадолго отвлечься от дел и заглянуть в календарь. Посмотрим, чем этот день запомнился историей.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1571 год. У берегов Греции в заливе Лепанто сошлись флоты Священной Лиги, Испании, Венеции, Папского государства и Османской империи. Это было последним великим сражением грибных галер. Европейцы одержали в нем победу. Но для нас интереснее другое. На одной из испанских галер сражался 24-летний солдат по имени Мигель де Сервантес. В бою он был ранен, навсегда лишился возможности владеть левой рукой. Ранением, кстати, гордился до конца жизни. А правой рукой, к нашему счастью, он потом написал «Дон Кихота». 1849 год. В Балтиморе умер Эдгар Аллан По. Поэт и писатель, отец детективного жанра, мастер мрачных историй. Его смерть сама похожа на один из его рассказов. За несколько дней до этого его нашли на улице в бреду, в чужой одежде. Что с ним в итоге случилось, не знает никто до сих пор. Без убийства на улице Морг не было бы ни Шерлока Холмса, ни Эркюля Пуаро, так что каждый любитель детективов сегодня может мысленно поблагодарить мистера По. 1919 год. В Нидерландах была основана авиакомпания KLM. Это старейшая авиакомпания мира, которая до сих пор летает под своим первоначальным названием. 107 лет в небе. Первые самолеты брали на борт всего 2 пассажиров. Багаж, говорят, иногда держали на коленях. Так что, когда в следующий раз будете ворчать на тесное кресло в эконом-классе, вспомните, как летали пионеры авиации. 1952. Американцы Норманд Вудленд и Бернард Силвер получили патент на изобретение, которое есть сегодня на каждом пакете молока и каждой пачке печенья – штрих-код. Идея пришла Вудленду на пляже в Майами. Он вспомнил азбуку Морзе, провел пальцами по песку, и вот эти точки с тире вытянулись в полоски. Первым товаром, который просканировали на кассе в 1974 году, стала упаковка жевательной резинки. Ну а теперь о тех, кто родился в этот день. 1885 год. Нильс Бор. Датский физик, лауреат Нобелевской премии, один из создателей квантовой физики. Говорят, у Нильса Бора над дверью висела подкова. И когда его спросили, как же так, неужели он верит в приметы? Он ответил, ну, конечно, нет. Но говорят, что подкова помогает и тем, кто не верит. 1955-й родился Йо-Йо Ма, виолончелист, появившийся на свет в Париже в китайской семье, самый, пожалуй, известный исполнитель на этом инструменте в мире. Играет Баха и танго, музыку к фильмам и народные мелодии, обладатель 2 десятков премий Грэмми, сегодня ему 71 год. 1967-й родилась Тони Брэкстон, американская певица с бархатным низким голосом. «Unbreak My Heart» в 96-м стал одной из самых продаваемых баллад десятилетия и надолго обосновался на вершинах чартов. И Саймон Коуэлл, 1959-й, британский продюсер, самый строгий судья телевидения. Шоу «Поп-идол», «Икс-фактор», «Британия ищет таланты», его форматы разошлись по всему миру, и, кстати, благодаря им на свет появилась группа One Direction. Он прославился тем, что говорил участникам правду в глаза. Сегодня ему 67. В общем, хорошей вам среды, и пусть сегодня кто-нибудь оценит вас так, как Саймон Коуэлл оценивал только лучших.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. На распродажах старых вещей обычно ищут что-нибудь полезное. Ну, вот там лампу, я не знаю, кресло, симпатичную чашку. А вот иногда вместе с чужим ненужным имуществом можно приобрести собственное безбедное будущее. В США покупатель заплатил за картину $30, а потом выяснилось, что главное в ней вовсе не рамка, а едва заметная подпись. Историю находки, которая оказалась произведением известной художницы, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Картина американской художницы Гертруды Аберкромби, купленная как безымянная на гаражной распродаже, была продана на аукционе Фриманс более чем за 1,35 миллионов долларов. Это стало новым рекордом для произведений художницы. Как передает Охуас, об этом сообщает CNN. Неназванный покупатель приобрел полотно на распродаже имущества в Мичигане за $30, не подозревая, что это работа известной сюрреалистки. Заметив едва различимую подпись, он обратился к экспертам, которые подтвердили принадлежность кисти Гертруды Аберкромби. Ракушки старейшины Мириама, написанные в 1951 году, почти 75 лет не выставлялись на публике. Художница подарила картину врачу, после чего та передавалась по наследству. Ракушки были одним из любимых мотивов в ее творчестве. Помимо живописи, Аберкромби, скончавшаяся в 1977 году, была известна своими чикагскими салонами, где выступали такие джазовые звезды, как Дизи Гиллеспи, Чарли Паркер и Сара Вуан.
1: Вот после таких историй хочется внимательнее осмотреть все, что висит дома на стенах. И даже немного обидно, если на обратной стороне обнаруживается только ценник из мебельного магазина. Но покупатель сделал одну очень разумную вещь. Он заметил подпись и обратился к специалистам. Любопытство оказалось полезнее уверенности, что перед ним просто старая картина. А нам же остается пожелать, чтобы вещи, которые мы выбираем, радовали нас и без аукционных рекордов. Хотя, конечно, если любимый пейзаж однажды обеспечит нам пенсию, возражать мы не станем. Вы слушаете радио «Мелодия». Продолжаем о музыке и ценность которой мы уже знаем.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка «Шепах» с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicips ABC.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Баня парит.
4: Хорошо.
3: Здоровье дарит.
4: Ну, давай, давай, давай, вот так.
3: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
4: О, хорошо, пяточки, пяточки.
3: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
4: Класс!
3: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. В школе у каждого есть имя, фамилия и хотя бы один одноклассник, который обязательно придумает прозвище. Даже если дома тебя называют «Ваше королевское высочество». Дети принца Уильяма и Кейт за школьными дверями обходятся без титулов. И тут выясняется любопытный вопрос. Какую же фамилию записывают в журнал, если ты принц или принцесса? Ведь учителю все равно нужно проверить отсутствующих или вызвать принца к доске. О том, как королевская семья решает этот вполне житейский вопрос, расскажет Виталий Дубский.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дети принца и принцессы Уэльских Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи с рождения носят королевские титулы, однако в стенах школы они ими не пользуются. Для сверстников и педагогов они просто Джордж Уэльс, Шарлотта Уэльс и Луи Уэльс. Такая фамилия – отсылка к титулу их родителей, принца и принцессы Уэльских, которые те получили после кончины королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. В бытность Уильяма и Кейт герцогом и герцогиней кембриджскими их дети значились под фамилией Кембридж в стенах прежних учебных заведений. По той же схеме поступали и сам принц Уильям с принцем Гарри. В школе они числились под фамилией Уэльс, образованной от титула отца. 13-летний Джордж в сентябре приступил к занятиям в Итоне. Его провожали родители. Шарлотте, которой 11 лет, предстоит учиться в 7 классе, а 8-летний Луи – в 4-м, в подготовительной школе в Беркшире, неподалеку от Виндзора. Дети Сассекских до обретения титулов тоже именовались Арчи и Лилибет Маунтбеттен-Виндзор. После восшествия на престол их деда, короля Карла, они получили право на титулы принца и принцессы. В 2023 году Гарри и Меган уточнили, что титулы будут фигурировать только в официальных ситуациях, а не в повседневности. Впрочем, пользоваться ими сейчас они не могут.
2: Хорошо, когда у ребенка есть место, где можно просто побыть собой. Получить замечания, забыть тетрадь, подружиться с кем-то благодаря общим интересам. Без необходимости с малых лет представлять целую династию. Конечно, одна фамилия в школьном журнале не отменяет повышенного внимания. Но хотя бы на уроке можно оставить все эти церемонии за дверью. К тому же перед контрольной по математике все немного равны. Титул есть, титула нет, а X все равно придется искать самостоятельно. Оставайтесь с «Радио Мелодия». Здесь можно обойтись без титулов. Достаточно хорошего вам вкуса к музыке.
0: «Утро» на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра. Вы слушаете радио «Мелодия», в студии Олег Пека. И уже вот утренняя часть нашего общения подходит к завершению. Как всегда, немножко о кино. Знаете, как правило, утренняя прогулка за кофе не обещает ничего необычного. Но глава OpenAI Сэм Альтман однажды вышел из дома и встретил практически самого себя. Та же одежда, тот же рюкзак, знакомая походка. Только его двойник был голливудским актером Эндрю Гарфилдом.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Гарфилд играет Альтмана в фильме «Artificial», ну или «Искусственный интеллект», который снял Лука Гуаданиньо, режиссер картины «Назови меня своим именем». И часть съемок проходила прямо возле дома человека, которому посвящен фильм. Альтман рассказал об этой встрече в интервью Vanity Fair. На его улице заранее появилось объявление о предстоящих съемках, но он особенно этим не интересовался. Но мало ли, что там снимают. У человека и без того хватает дел. А потом однажды утром он вышел из дома за кофе и вдруг увидел камеры, съемочную группу и мужчину, который не просто выглядел похоже, а еще и двигался точно как он. Альтман признался, на несколько секунд возникло ощущение странного сбоя в симуляции. Для человека, чья работа связана с искусственным интеллектом, это, пожалуй, особенно подходящее описание. Впрочем, загадка быстро разрешилась. Альтман понял, кого он видит. Они с Гарфилдом помахали друг другу рукой, и каждый пошел по своим делам. Один за кофе, а другой дальше изображать человека, который пошел за кофе. И это, по словам главы OpenAI, было их единственное общение. Они даже не разговаривали. Никаких долгих встреч, на которых актер мог бы его расспрашивать, своего этого героя, о детстве, привычках, взглядах на жизнь. Но кое-что Гарфилд и без личного знакомства усвоил очень точно. Альтман несколько раз в этом интервью похвалил его за походку. Говорит, странно смотреть на человека, который настолько хорошо повторяет твои характерные движения. Сам Гуаданиньо рассказал, что сначала создатели фильма пытались добиться сходства привычным способом. Гарфилду примеряли накладной нос, щеки, сняли пробы, посмотрели, и потом решили, что выглядит это нелепо. Тогда актер просто изменил движение, положение шеи, манеру ходить, добавили немножко грима, поработали со светом и тенью, и в результате оказалось все гораздо более убедительным. Получается, иногда человеку выдают не только черты лица, сколько то, как он входит в комнату. Правда, сходство актера с прототипом еще не означает, что сам прототип согласен со сценарием. Альтман посмотрел только трейлер фильма, но уже решил, за точностью авторы особенно не гонялись. По его мнению, фильм может получиться хорошим кино, но достоверного рассказа о его собственной жизни он не ждет. Один пример он назвал прямо. В трейлере его герой находится в помещении, похожем на бункер, с оружием на стенах. Альтман утверждает, что такого бункера у него нет. Хотя тут же добавляет, на экране он выглядел довольно круто. То есть к интерьеру вопросы есть, а эффектность сцены признается. И возможный мрачный портрет его, по собственным словам, не беспокоит. Авторы стараются сделать интересный фильм, и все это он понимает. Кроме Эндрю Гарфилда в картине снимались Юра Борисов, Купер Хоффман и ряд других актеров. Выпуском картины в кинотеатрах займется компания «Neon», а премьера намечена на Рождество 25 декабря. А пока у Гарфилда есть довольно необычная оценка актерской работы. Человек, которого он играет, подтвердил, походка правильная. Так что пусть сегодня все ваши сегодняшние встречи будут приятными, а утренний кофе достанется без всяких сбоев в симуляции. Всем хорошего дня и до встречи. Встретимся мы, кстати, после 16 часов.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем следить за трафиком в латвийской столице. Что касается общей дорожной обстановки, то после 7 баллов на максимуме перед 9 часами, к этой минуте на мониторе 4 балла, трафик возвращается в желто-зеленый сектор шкалы заторов. В ближайшее время ждем тройку. Погода сегодня хорошая, видимость на дорогах прекрасная, до 17 градусов и без осадков. Тем временем поступила сводка госполиции за минувшие сутки. За вторник по Риге и столичному региону зарегистрировано 76 ДТП. В них пострадали 6 человек, в том числе 2 пешехода. За различные правонарушения в сфере дорожного движения патрульными составлено 69 протоколов. Четверых наказали за агрессивное вождение, а пятеро попались под хмельком. Причем все приняли на грудь прилично, сели за руль, за что и были сурово наказаны. Их загрузили по полной программе: уголовное дело, временное лишение прав. Помимо штрафа всей веселой пятерке придется выплатить компенсационную стоимость их автомобилей. На этом о трафике почти все, потому что есть еще полезная инфо от Алексея Николаева. Послушаем его в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю безопасных дорог и удачного дня.
2: Доброе утро, Алексей. Дорожная информация. Очередная камера появилась в Риге. Это перекресток Мера, Зырню, она же Сенчо. Так что будьте внимательны, проезжая перекресток на красный свет. Камера все зафиксирует. Всем хорошего дня и удачи.

Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Цюрих. Швейцарский Цюрих – один из тех замечательных городов, жители которого из года в год признают самыми счастливыми на планете. Один из самых благополучных городов мира славится живописными видами и низким уровнем преступности. В нем живет немного народу, зато есть развитая инфраструктура и нет проблем с работой. Кроме того, внутри города нет вредных производств, а это значит, что жители дышат чистым и вкусным воздухом. И даже из городских фонтанов можно пить воду без опаски. В мире Цюрих известен прежде всего как деловой центр и город банкиров. Тем не менее, местные жители очень ценят расслабленность. На улицах не встретишь толпы белых воротничков, как, например, в Токио. А какой-нибудь неприметный гражданин в джинсах и футболке запросто может оказаться владельцем крупной компании. Как известно, в Швейцарии 4 государственных языка – немецкий, французский, итальянский и ретто-романский. Преобладание какого-то одного из них зависит от кантона. Так, в Цюрихе в основном говорят по-немецки. И, кстати, менталитет кантона в целом близок к немецкому консерватизму и педантичности. Главное, чем жители города банкиров похожи на немцев, это четкое следование правилам. Практически для любой жизненной ситуации здесь есть инструкции и алгоритмы действий. Определены нормы поведения в доме и отношений между соседями. А правила сортировки и вывоза мусора – так и вовсе отдельная наука, которой местные владеют на уровне асов, точно зная, в какой день, какой тип мусора и где можно выбрасывать. Если же жителю Цюриха вдруг приходится отступить от правил, он будет сильно страдать и мучиться угрызениями совести. К этой своей особенности горожане относятся с юмором и часто смеются сами над собой, но не следовать правилам просто не могут. Цюрих – город жаворонков. На утреннем 7-часовом поезде в город будет вдвое больше людей, чем на поезде, который идет часом позже. Жители города банкиров добровольно выбирают начинать работу в 8 утра, чтобы в 5 вечера уже быть свободными и проводить время с семьей. Личная жизнь здесь в приоритете у всех, от чиновников до рабочего из магазина. Поэтому любые учреждения закрываются самое позднее в 7 вечера. В субботу все работает до обеда, а в воскресенье все отдыхают. Но улицы города при этом по воскресеньям абсолютно пусты. Ведь главная традиция у местных – семейные застолья с изобилием местных сыров, баварских колбасок и ароматного хлеба. И что самое удивительное, швейцарцы при этом не толстеют. Вероятно, потому что хорошая еда, чистая вода и свежий воздух способствуют хорошему обмену веществ. Плюс регулярные занятия спортом, которым горожане приучаются с детства. От этого и болеют жители Цюриха гораздо меньше обитателей других мегаполисов мира. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимые изменения на рынке труда, пересмотр и сокращение государственных расходов, а также экономический рост – важнейшие задачи, которые предстоит решать следующему правительству. Ради этого придется принимать и непопулярные решения, заявил президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите. Оценивая полученный объединенным списком 41 мандат в Сейме, Бите признал, что такой результат дает основания надеяться, что удастся провести и реализовать крайне необходимые изменения. Предыдущему правительству не удалось достичь обозначенной конфедерацией цели – сократить расходы на 850 миллионов евро или в среднем на 5% от госрасходов. Однако эта задача никуда не исчезла. Расходы необходимо пересмотреть еще и потому, что значительную часть средств предстоит вкладывать в безопасность. Этот план был довольно точным, поскольку мы видим, что в течение 3 лет фискальное пространство или объем средств в обороте необходимо сократить на 1 миллиард евро. Именно эту сумму и придется найти, сказал Бите, отметив, что для этого придется принимать в том числе непопулярные решения и не думать о возможном падении рейтингов. Согласно результатам исследования, проведенного CV-Market LV, 53,3% жителей Латвии хотели бы время от времени работать удаленно. Однако опрос показал существенную разницу между желаниями работников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов 26,5% могут работать удаленно, если захотят. 62,5% не могут выполнять свои рабочие обязанности дистанционно из-за специфики работы. 11% могли бы работать удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности. Результаты опроса показывают, что интерес к дистанционной работе не ограничивается желанием полностью перейти на удаленный формат. Многие респонденты предпочитают гибридную модель – возможность часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе. Согласно данным, 17,3% хотели бы работать удаленно каждый день, 27,5% – несколько раз в неделю, 8,5% – несколько раз в месяц. Это говорит о том, что для многих сотрудников важно не отказаться от офиса полностью, а получить больше гибкости в организации рабочего процесса и возможность выбирать место работы в зависимости от задач и личного графика, отмечают в CV-Market LV. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге преимущественно солнечно. Вечером небо постепенно затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: При простуде в аптеках Апотека. Назальный спрей «Галатенал» облегчает носовое дыхание, уменьшает отек слизистой оболочки при рините и синусите, а также способствует заживлению слизистой оболочки носа. Точные дозировки препарата смотреть в инструкции по применению. В хороших руках. Апотека. Рекламодатели. Филиал ЗФ Полфарма СА в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу сервис ОВ.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
3: Мэнес Аптека советует: укрепляйте иммунитет этой осенью. В Мэнес Аптеках в октябре месяц иммунитета. Пищевые добавки для укрепления иммунитета и пищевые добавки при простуде со скидкой до 50%. А еще загляните в ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с картой Веселыба.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Радио Мелодия.
1: Эл.

0: Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Люди в Латгалии не чувствуют поддержки. Это результат многолетнего недостаточного внимания со стороны правительства, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. «Мы слишком сильно сосредоточились на Риге. Именно поэтому я выступаю за инициативу по укреплению восточного фланга, чтобы инвестиции направлялись в Латгалию. Будем откровенны, мы не можем позволить себе, чтобы восточный фланг остался без экономической активности, с высоким уровнем безработицы, закрытыми школами, больницами и так далее», сказал премьер. Он добавил, что будет лично посещать Латгалию и проводить политику, направленную на укрепление региона. Мошенники сейчас активно размещают привлекательные объявления с целью получить данные платежных карт потенциальных покупателей, сообщают в учреждении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Специалисты отмечают, что мошенники активно размещают привлекательные объявления на ССЛВ, Facebook Marketplace и других площадках, предлагая товары по низким ценам. Однако их настоящая цель – получить данные платежных карт потенциальных покупателей. После непродолжительной переписки с предполагаемым продавцом товара покупателю отправляют ссылку на поддельный сайт, который визуально имитирует сайты известных служб доставки. Перейдя по фишинговой ссылке, пользователю предлагают ввести данные платежной карты, чтобы якобы оплатить товар и оформить его доставку. На самом деле введенная информация попадает в руки мошенников. ЦРТЛВ рекомендует не вводить данные платежной карты по ссылкам, которые во время переписки прислал незнакомый продавец. Перед совершением платежа проверять адрес сайта и подлинность услуги, а также завести для покупок в интернете отдельную платежную карту и хранить на ее счете только ту сумму, которая необходима для покупок. Правительство решило продлить операцию «Оборотень» до 31 декабря, сообщил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. Он признал, что в последние две недели вновь усилилось давление на латвийскую границу со стороны нелегальных нарушителей. Сейчас организаторы нелегальной миграции пытаются переправить мигрантов через границу любыми способами. Кроме того, в последнее время на границе вновь демонтируют и крадут камеры, отметил Зиле. Он допустил, что усиление давления именно в последние недели могло быть связано с парламентскими выборами в Латвии. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге преимущественно солнечно. Вечером небо постепенно затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modes un dzīves stila centrā Spice.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
4: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: В то время как одни свой мусор выбрасывают, другие его подбирают и превращают во что-то хорошее. Так поступил, например, наследник знаменитой династии Дэвид де Ротшильд. Сам он неравнодушен к проблемам экологии и вместе с единомышленниками собрал 12,5 тысяч пластиковых бутылок. Из них он построил катамаран, на котором отправился в экологическую экспедицию по Тихому океану. Необычное судно, которое по аналогии с легендарным «Кон-Тики» назвали «Пластики», стартовало из Сан-Франциско 20 марта 2010 года. 26 июля экспедиция достигла конечной точки маршрута – австралийского Сиднея. Вместе с Дэвидом в путешествии приняло участие еще 5 человек, среди которых оказался внук Тура Хейердала Олаф и единственная на борту женщина Джо Ройл, ставшая капитаном. По словам Дэвида Ротшильда, на плавание его вдохновил доклад ООН об опасности пластикового мусора для океана.
2: «Мы все подсели на одноразовые, немедленно выбрасываемые после употребления пластиковые вещи, от которых экосистема просто задыхается», — сказал Ротшильд.
1: Маршрут «Пластики» пролегал через наиболее загрязненные районы Тихого океана, в том числе Большое Тихоокеанское мусорное пятно. За время экспедиции пластиковый корабль прошел испытания высокими температурами, сильными ветрами и высокими океанскими волнами и выдержал. Хотя небольшие повреждения он все-таки получил, из-за чего экипажу пришлось сделать остановку на ремонт в австралийском штате Квинсленд. Благо, с запчастями для судна из пластиковых бутылок проблем не было. Первоначально, по окончании плавания, катамаран собирались пустить в переработку, но затем было решено передать его Австралийскому национальному морскому музею, а экспедицию «Пластики» Дэвид Ротшильд назвал «путем от мусора к триумфу».
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasens 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Я пью до дна за тех, кто...
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. На латвийско-белорусской границе произошел инцидент с вооруженными людьми, сопровождающими группу нелегальных мигрантов. Они угрожали латвийским военнослужащим и подталкивали мигрантов к пересечению границы. Позже неизвестные в масках проникли на территорию Латвии, повредили оборудование и похитили камеры наблюдения. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава. По его словам, латвийские военнослужащие остановили около 20 человек, пытавшихся незаконно попасть в страну с белорусской стороны. В отличие от многих предыдущих инцидентов, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной, отметил Домбрава. Он предупредил, что подобные инциденты могут иметь последствия для белорусской стороны. Государственный центр доноров крови призывает жителей и в октябре откликаться на призыв сдавать кровь, чтобы совместными усилиями обеспечить стабильные запасы в больницах Латвии. Регулярное участие доноров необходимо, чтобы каждый пациент в нужный момент мог получить жизненно важные компоненты крови. Поскольку кровь невозможно заменить искусственно, ее доступность напрямую зависит от отзывчивости доноров и их желания помогать другим людям. Необходимые изменения на рынке труда, пересмотр и сокращение государственных расходов, а также экономический рост – важнейшие задачи, которые предстоит решать следующему правительству. Ради этого придется принимать и непопулярные решения, заявил президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите. Оценивая полученный объединенным списком 41 мандат в Сейме, Бите признал, что такой результат дает основание надеяться, что удастся провести и реализовать крайне необходимые изменения. Предыдущему правительству не удалось достичь обозначенной конфедерацией цели – сократить расходы на 850 миллионов евро или в среднем на 5% от госрасходов. Однако эта задача никуда не исчезла. Расходы необходимо пересмотреть еще и потому, что значительную часть средств предстоит вкладывать в безопасность. Этот план был довольно точным, поскольку мы видим, что в течение 3 лет фискальное пространство или объем средств в обороте необходимо сократить на 1 миллиард евро. Именно эту сумму и придется найти, сказал Бите, отметив, что для этого придется принимать в том числе непопулярные решения и не думать о возможном падении рейтингов. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге преимущественно солнечно. Вечером небо постепенно затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Более 30 лет они покоряют.

Чистое, высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшу сервис ЛВ.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Иоганн Штраус. Марш Радецкого. Поводом для сочинения знаменитого марша Радецкого стали, как ни странно, политические разногласия между композиторами, отцом и сыном Штраусами. В то время как Штраус-младший горячо поддерживал европейские революции середины XIX века, Штраус-старший эту позицию, мягко говоря, не разделял. В 1848 году назло сыну Иоганн Штраус-отец и сочинил приветственный марш, который играли на улицах Вены перед войсками фельдмаршала Радецкого, только что восстановившими порядок в Италии. Говорят, марш произвел такое сильное впечатление на обычно сдержанных австрийских офицеров, присутствовавших при его первом исполнении, что они даже стали притопывать в такт музыки. Сегодня это стало настоящей традицией. Маршем Радецкого каждый год заканчивается новогодний концерт Венского филармонического оркестра, и публика неизменно сопровождает исполнение ритмичными аплодисментами и притопыванием.
2: Иоганн Штраус. Марш Радецкого.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Минимальную месячную зарплату в Латвии необходимо повысить по крайней мере до 835 евро, а минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, уменьшить с 20 до 15 лет, считает Латвийский союз свободных профсоюзов. Как сообщила представитель союза Санита Биркенфельда, профсоюзы во всем мире отмечают 7 октября День достойного труда. Присоединяясь к этой акции, Латвийский союз свободных профсоюзов в письме Министерству благосостояния подчеркивает, что достойный труд возможен только там, где есть качественные рабочие места. Союз призывает обеспечить достойный уровень социальной защиты работников в случае безработицы, болезни и несчастных случаев на работе, а также при выходе на пенсию по старости. Профсоюзы требуют сохранить уровень финансовой поддержки работников во время нетрудоспособности и обеспечить право работников на оплачиваемое обучение. В сфере пенсии союз предлагает не только сократить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, но и с 1 января 2028 года увеличить взносы во второй пенсионный уровень с 5 до 6%. Также выдвинуто требование проводить индексацию пенсии дважды в год в соответствии с ростом инфляции. Согласно результатам исследования, проведенного CV-Market LV, 53,3% жителей Латвии хотели бы время от времени работать удаленно. Однако опрос показал существенную разницу между желаниями работников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов 26,5% могут работать удаленно, если захотят. 62,5% не могут выполнять свои рабочие обязанности дистанционно из-за специфики работы. 11% могли бы работать удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности. Результаты опроса показывают, что интерес к дистанционной работе не ограничивается желанием полностью перейти на удаленный формат. Многие респонденты предпочитают гибридную модель – возможность часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе. Согласно данным, 17,3% хотели бы работать удаленно каждый день, 27,5% – несколько раз в неделю, 8,5% – несколько раз в месяц. Это говорит о том, что для многих сотрудников важно не отказаться от офиса полностью, а получить больше гибкости в организации рабочего процесса и возможность выбирать место работы в зависимости от задач и личного графика, отмечают в CV-Market LV. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге преимущественно солнечно. Вечером небо постепенно затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Кулінарна енциклопедія «Радіо Мелодія». Ньок мам. Одной из основ вьетнамской, да и в целом азиатской кухни, считается рыбный соус под названием «Ньок мам». По сути, он является альтернативой другому популярному в Азии соусу – соевому, и по аналогии с ним входит в состав множества блюд. Готовится ньок мам путем ферментации рыбы, которая может занимать от 6 до 12 месяцев. В результате получается густая красновато-коричневая жидкость, которую пропускают через фильтр и разливают по бутылкам. Вкус соуса напрямую зависит от того, на какой стадии было остановлено брожение. Кроме того, наилучшее качество достигается в отсутствии всевозможных пищевых добавок, которые применяются в вариантах ньок мам более низкой пробы. В этом случае в состав могут входить также сахар, чеснок и сок лайма.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, местами небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, облачность увеличится только вечером. Осадков не ожидается. Будет дуть преимущественно слабый юго-западный западный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Purtsems и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
1: В аптеках «Апотека». Таблетки «Биотебал» 10 мг для лечения дефицита биотина у взрослых. Симптомы дефицита биотина включают истончение волос, выпадение волос, нарушение роста ногтей и волос. Точные дозировки препарата смотреть в инструкции по применению. Активное вещество препарата «Биотинум». В хороших руках «Апотека». Рекламодатели. Филиал ЗФ «Полфарма СА» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность. Не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
3: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу-сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu.
2: Ее узнают с первых звуков. Тонкая, будто полупрозрачная мелодия «Эммануэль». Синтезаторные переливы, акустическая гитара, почти неуловимый ритм и ощущение, будто ты оказался не в зале кино, а внутри чужой мечты. Так начинается история не просто песни, а культового символа. Мелодия к фильму «Эммануэль» была написана французским композитором Пьером Башле в соавторстве с аранжировщиком Эрве Руа. Башле не просто сочинил тему, он задал тон целой эпохе, создав саундтрек, который оказался одновременно и более утонченным, и более чувственным, чем любой другой в жанре эротического кино. Американские критики сравнивали музыку «Эммануэль» с будущими работами Брайана Ино. И в ней действительно есть что-то от эмбиент музыки, звуковое дыхание, интимность, пространство. А сам фильм, его рекламировали больше года. В Париже он шел в кинотеатре «Шанс-Элизе» без перерыва 11 лет. Несмотря на массовый успех, картина была запрещена при президенте Помпиду, но вышла на экраны с приходом его преемника, Валери Жескар д'Эстена, чья связь с исполнительницей главной роли Сильвией Кристал вошла в светскую хронику Франции. Ее, кстати, на пробы привела случайность. Просто зашла не в ту дверь. А уже через час, стоя обнаженной перед камерами и не прекращая курить, она получила эту роль. На фоне этой скандальной и одновременно изящной истории мелодия «Эммануэль» стала не просто саундтреком. Ее слушали в одиночестве, ставили на пластинки, включали ночью по радио.

Позже Пьер Башле напишет музыку к другим фильмам Жюста Жакена, а также к фильмам Жана Жака Анно и Жана Беккера, но именно эта тема останется его музыкальной визиткой. Трек «Эммануэль» занял высокие позиции в европейских чартах, а спустя десятилетия вошел в золотую коллекцию французской киномузыки. Сегодня он звучит как воспоминание. Чуть вуальное, чуть томное, почти бессловесное.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicims ABC.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти!

0: над янтарным берегом. 2 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Люди в Латгалии не чувствуют поддержки. Это результат многолетнего недостаточного внимания со стороны правительства, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. «Мы слишком сильно сосредоточились на Риге. Именно поэтому я выступаю за инициативу по укреплению восточного фланга, чтобы инвестиции направлялись в Латгалию. Будем откровенны, мы не можем позволить себе, чтобы восточный фланг остался без экономической активности, с высоким уровнем безработицы, закрытыми школами, больницами и так далее», сказал премьер. Он добавил, что будет лично посещать Латгалию и проводить политику, направленную на укрепление региона. Мошенники сейчас активно размещают привлекательные объявления с целью получить данные платежных карт потенциальных покупателей, сообщают в учреждении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Специалисты отмечают, что мошенники активно размещают привлекательные объявления на ССЛВ, Facebook Marketplace и других площадках, предлагая товары по низким ценам. Однако их настоящая цель – получить данные платежных карт потенциальных покупателей. После непродолжительной переписки с предполагаемым продавцом товара покупателю отправляют ссылку на поддельный сайт, который визуально имитирует сайты известных служб доставки. Перейдя по фишинговой ссылке, пользователю предлагают ввести данные платежной карты, чтобы якобы оплатить товар и оформить его доставку. На самом деле введенная информация попадает в руки мошенников. ЦРТЛВ рекомендует не вводить данные платежной карты по ссылкам, которые во время переписки прислал незнакомый продавец. Перед совершением платежа проверять адрес сайта и подлинность услуги, а также завести для покупок в интернете отдельную платежную карту и хранить на ее счете только ту сумму, которая необходима для покупок. Правительство решило продлить операцию «Оборотень» до 31 декабря, сообщил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. Он признал, что в последние 2 недели вновь усилилось давление на латвийскую границу со стороны нелегальных нарушителей. Сейчас организаторы нелегальной миграции пытаются переправить мигрантов через границу любыми способами. Кроме того, в последнее время на границе вновь демонтируют и крадут камеры, отметил Зиле. Он допустил, что усиление давления именно в последние недели могло быть связано с парламентскими выборами в Латвии. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге преимущественно солнечно. Вечером небо постепенно затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group. Seems to be

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

Je ne te comprends pas.

te parler comme la première fois.

es pour moi.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, умеренный. Ночная температура воздуха от 5 до 8 градусов тепла, на побережье плюс 10, плюс 12. В четверг днем в Латвии сохранится умеренно теплая для середины осени, но преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода при слабом ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2x3x veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны сегодня питания.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусть.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Цитаделы». В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. На латвийско-белорусской границе произошел инцидент с вооруженными людьми, сопровождающими группу нелегальных мигрантов. Они угрожали латвийским военнослужащим и подталкивали мигрантов к пересечению границы. Позже неизвестные в масках проникли на территорию Латвии, повредили оборудование и похитили камеры наблюдения. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава. По его словам, латвийские военнослужащие остановили около 20 человек, пытавшихся незаконно попасть в страну с белорусской стороны. В отличие от многих предыдущих инцидентов, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной, отметил Домбрава. Он предупредил, что подобные инциденты могут иметь последствия для белорусской стороны. Государственный центр доноров крови призывает жителей и в октябре откликаться на призыв сдавать кровь, чтобы совместными усилиями обеспечить стабильные запасы в больницах Латвии. Регулярное участие доноров необходимо, чтобы каждый пациент в нужный момент мог получить жизненно важные компоненты крови. Поскольку кровь невозможно заменить искусственно, ее доступность напрямую зависит от отзывчивости доноров и их желания помогать другим людям. В четверг, 8 октября, в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Охота на привидений. Кому-то доставляет удовольствие рыбалка, кому-то вышивание, а кто-то находит интерес и азарт в контактах с потусторонним. В это с трудом верится, но в мире действительно существуют охотники за привидениями. Эти люди специально выискивают заброшенные дома, отдаленные территории, исторические места, где предположительно можно встретить потусторонние силы. Их главная цель — собрать доказательства существования духов. А лучше всего — суметь заснять привидение на видео. Но кроме камер, эти необычные охотники используют и другие технические устройства. Измерители электромагнитного поля, тепловизоры, приборы ночного видения, диктофоны, счетчики Гейгера и тому подобное. Говорят, что первыми охотниками за паранормальным были средневековые священнослужители. Они видели своей миссией изгнать потусторонние сущности, но очень быстро выяснилось, что церковные атрибуты особого впечатления на привидений и полтергейст не производят. И тогда к делу подключилась Святая Инквизиция, разрабатывавшая свои методы взаимодействия с духами. Впрочем, современные охотники за привидениями утверждают, что со времен Средневековья привидений меньше не становится, а потому и число желающих с ними пообщаться не убавляется. Стоит, правда, сказать, что это довольно дорогое хобби, поэтому для людей с обычным достатком оно может быть только занятием в свободное от работы время. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, умеренный. Ночная температура воздуха от 5 до 8 градусов тепла, на побережье плюс 10, плюс 12. В четверг днем в Латвии сохранится умеренно теплая для середины осени, но преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода при слабом ветре, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис АУВ.
6: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии ужесточат наказание за перевозку мигрантов через границу. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвия может существенно ужесточить наказание за организацию незаконной миграции. Юридическая комиссия Сейма концептуально поддержала поправки к уголовному закону, согласно которым максимальный срок за незаконное перемещение людей через госграницу увеличится с 10 до 12 лет. Инициатива появилась на фоне резкого роста числа уголовных дел за первые 8 месяцев 2026 года в Латвии. Уже начато 124 процесса по фактам незаконного перемещения людей через границу. Для сравнения, за весь 2025 год было 52 таких дела, в 2024 – 39. Отдельно предлагается усилить ответственность за организацию незаконного пребывания иностранцев в стране. Максимальное наказание за это преступление хотят увеличить с 6 до 8 лет лишения свободы. Рост наблюдается и по этой категории дел. В 2025 году было начато 84 уголовных процесса, связанных с организацией незаконного пребывания иностранцев, против 54 годом ранее. После одобрения юридической комиссии законопроект должен пройти дальнейшее рассмотрение и голосование в Сейме. На днях на латвийско-белорусской границе произошел инцидент с вооруженными людьми, сопровождавшими группу нелегальных мигрантов. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава. По его словам, латвийские военнослужащие остановили около 20 человек, пытавшихся незаконно попасть в страну с белорусской стороны. Сопровождавшие их люди были вооружены и угрожали военным. В отличие от многих предыдущих инцидентов, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной, отметил министр. Через несколько часов после столкновения группа людей в масках снова оказалась на латвийской территории. Они успели повредить распределительный шкаф, снять камеры наблюдения до прибытия пограничного наряда, после чего вернулись в Беларусь. Министр предупредил, что подобные инциденты могут иметь последствия для белорусской стороны. Беларусь должна понимать, что подобные инциденты могут привести к более серьезным последствиям для самой Беларуси, заявил Домбрава. В рижской Золитуде погибла 17-летняя девушка, упавшая с балкона 16-го этажа жилого дома на улице Анинмуйжес. На место происшествия прибыли сотрудники государственной полиции, бригада службы неотложной медицинской помощи, несмотря на продолжительные реанимационные мероприятия. Девушка скончалась, сообщает ТВ-3. В полиции подтвердили, что погибшая родилась в 2009 году и упала с балкона 16-го этажа. По факту произошедшего начат уголовный процесс, при этом полиция пока не располагает данными, которые указывали бы на совершение уголовного преступления. Расследование продолжается. Завтра в Латвии сохранится умеренно теплая, но преимущественно облачная погода. Ветер юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачное с прояснениями. Погода при слабом ветре, столбики термометров поднимутся до плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. В студии радио «Мелодия» появляется Олег Пекка. Мне помогает мой замечательный коллега, звукорежиссер Евгений Копейн. Ну и впереди три часа музыки мирового класса, всевозможных удивительных историй и увлекательных программ. Ну, скажите честно, когда вы в последний раз были в музее? Причем, ну нет, не с детьми на экскурсии, не потому что дождь и некуда было пойти, а так просто вот по своему собственному желанию. Если давно, не переживайте. В Англии есть музеи, куда можно зайти даже на 10 минут, и это ничего не стоит.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Я хочу напомнить, что с 2001 года главные национальные музеи Англии работают бесплатно, то есть ровно 25 лет. Это Британский музей, Национальная галерея, галерея Тейт, музей естествознания, ну и ряд других еще там, всего их, по-моему, около 15 штук. Заходи, кто хочет. И местный пенсионер, и студент, и турист из Японии или Латвии. Только музей естествознания в 25-м году принял 7 100 000 человек, а Британский музей – 6 400 000. Но, знаете, вот в этом году над этой традицией бесплатного посещения нависла угроза. Независимый обзор предложил, а давайте, говорит, брать деньги с иностранных туристов. Своих пускать будем бесплатно, а вот гостей за плату. Кстати, такая практика существует в Новой Зеландии и Сингапуре. Весной в британском правительстве признавали, что эта идея может принести немалую выгоду. Тут уже начались долгие консультации с музеями, туристическими компаниями, местными властями. И вот буквально на днях решение было объявлено, и многие выдохнули с облегчением. 50 национальных музеев остаются бесплатными для всех. Объяснили это так. Плата для иностранцев может отпугнуть и своих посетителей, а выгода распределится по музеям очень неравномерно. Тут есть, кстати, интересная деталь. Ну, казалось бы, как плата для туристов может отпугнуть местных? Ну, а я думаю, что очень просто. Представьте, на входе проверка, очередь, и, пожалуйста, покажите документы, откуда вы. Если вы местный, то должны предъявить, наверное, паспорт там британский. И сразу музей перестает быть тем местом, куда можно зайти между делом без всякой очереди или без билета. Он становится уже учреждением с турникетом и проверкой. И вот тут я подумал, есть странный парадокс бесплатного. С одной стороны, мы говорим, что бесплатное не ценят. А с другой стороны, ведь именно бесплатный вход превращает музей из какого-то события в привычку. Можно заскочить буквально на 15 минут. Можно постоять всего перед одной картиной и уйти. Это все возможно, только если за вход не заплатил, там, не знаю, 20 евро. Вот за 20 евро мы ведь с вами будем ходить до гудящих ног, чтобы отбить потраченные деньги. И еще одно обстоятельство. Культура, открытая для всех, работает как гостеприимство. Это как хозяин, который не спрашивает у гостя паспорт и остается в памяти надолго. У нас в Риге тоже есть дни свободного входа, есть маленькие галереи, куда можно заглянуть без билета. Найдите, может быть, на этой неделе такие места и, конечно, свободные полчасика, и зайдите. Может быть, не осматривая весь музей, посмотрите на одну картину, постойте перед ней минутки три, как длится эта история. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда открыты для всех, и вход к нам, заметьте, тоже бесплатный.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20%, 500 gramu, 1,49 €. Cāļa krūtiņas fileja XXL, bauska, fasēta 5,99 € kilogramā. Un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maksimā.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
3: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
5: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. На распродажах старых вещей обычно ищут что-нибудь полезное. Ну, вот там лампу, я не знаю, кресло, симпатичную чашку. А вот иногда вместе с чужим ненужным имуществом можно приобрести собственное безбедное будущее. В США покупатель заплатил за картину $30, а потом выяснилось, что главное в ней вовсе не рамка, а едва заметная подпись. Историю находки, которая оказалась произведением известной художницы, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Картина американской художницы Гертруды Аберкромби, купленная как безымянная на гаражной распродаже, была продана на аукционе «Фриманс» более чем за 1,35 миллионов долларов. Это стало новым рекордом для произведений художницы. Как передает Охуас, об этом сообщает CNN. Неназванный покупатель приобрел полотно на распродаже имущества в Мичигане за $30, не подозревая, что это работа известной сюрреалистки. Заметив едва различимую подпись, он обратился к экспертам, которые подтвердили принадлежность кисти Гертруды Аберкромби. Ракушки старейшины Мириама, написанные в 1951 году, почти 75 лет не выставлялись на публике. Художница подарила картину врачу, после чего та передавалась по наследству. Ракушки были одним из любимых мотивов в ее творчестве. Помимо живописи, Аберкромби, скончавшаяся в 1977 году, была известна своими чикагскими салонами, где выступали такие джазовые звезды, как Дизи Гиллеспи, Чарли Паркер и Сара Вуан.
1: Вот после таких историй хочется внимательнее осмотреть все, что висит дома на стенах. И даже немного обидно, если на обратной стороне обнаруживается только ценник из мебельного магазина. Но покупатель сделал одну очень разумную вещь. Он заметил подпись и обратился к специалистам. Любопытство оказалось полезнее уверенности, что перед ним просто старая картина. А нам же остается пожелать, чтобы вещи, которые мы выбираем, радовали нас и без аукционных рекордов. Хотя, конечно, если любимый пейзаж однажды обеспечит нам пенсию, возражать мы не станем. Вы слушаете радио «Мелодия». Продолжаем о музыке и ценность которой мы уже знаем.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, умеренный. Ночная температура воздуха от 5 до 8 градусов тепла, на побережье плюс 10, плюс 12. В четверг днем в Латвии сохранится умеренно теплая для середины осени, но преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода при слабом ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Мэнес Аптека советует. Дерматологические и косметические продукты бренда Биодерма в октябре со скидкой до 50%, чтобы ваша кожа была здоровой, сияющей и сильной. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение в силе с картой Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
10: Еще не все разрешено.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой.

0: верхняя одежда должна выдержать гораздо больше, чем красивую фотографию. В ней еще предстоит идти против ветра, садиться в машину, носить под ней любимый теплый свитер. На какие вещи предлагает обратить внимание стилист Юлия Пелар и что проверить уже в примерочной, расскажет Виталий Дубский.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Бомберы и парки с мехом стали одним из наиболее ярких трендов осени 2026 года. По словам эксперта, можно выбрать вещь как с натуральным, так и с искусственным мехом. Она подчеркнула, что современные искусственные материалы могут выглядеть дорого. Также Пилар отметила овчину с крупными воротниками. Такая парка станет отличным выбором для любителей более стафойдена, спатинемна и городского стиля. Бомбер при этом подходит под разную одежду, добавила стилист. Этот предмет гардероба хорошо сочетается не только с джинсами, но и с платьями, юбками, широкими брюками. Эксперт рекомендовал обратить внимание на объемные, прикрывающие ягодицы модели из кожи или шерсти с отделкой из меха. Пилар также посоветовала приобрести и базовое пальто. Оно может быть прямым, однобортным или двубортным, с поясом или без него. Особенно модным является однобортная модель немного ниже колена, однако ее не так легко стилизовать. Гораздо лучше сочетаются с разными вещами более длинные варианты. Кроме того, стилист рассказала, как правильно подобрать размер пальто. Его надо примерить на плотный свитер, после чего поднять руки вверх и подвигаться. Оно не должно сильно натягиваться в плечах и рукавах. Эксперт также подчеркнула, что именно крой и посадка являются определяющими факторами при выборе верхней одежды. Эти детали могут многое сказать о возрасте предмета гардероба, так как в разное время заметно меняются пропорции. Ранее сообщалось, что этой осенью трендом снова стали кружевные леггинсы, которые были популярны в 1980-х. Тогда эта вещь вошла в моду благодаря американской певице Мадонне, которая носила их с юбками и ботинками до щиколотки. Сейчас их можно сочетать как с повседневными, так и с элегантными вещами.
0: Мне нравится идея подвигаться в новом пальто еще до покупки. А то перед зеркалом мы порой стоим так торжественно, будто собираемся всю осень провести на постаменте. Потом выясняется, за поручень взяться трудно, обнять человека можно только после расстегивания. И, пожалуй, самое приятное в удачной покупке, когда утром надеваешь вещь и больше о ней не думаешь. Тепло, удобно, сам себе нравишься. Можно заниматься остальной жизнью. Вы слушаете радио «Мелодия», пусть осень будет вам к лицу.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И у меня для вас невероятная история. Если я расскажу вам «Октоберфест», вот что вы сразу себе представите? Огромные кружки, песни, официантки, которые несут сразу по 10 литров в руках. Но теперь представьте, что главный пивной праздник планеты рассказывает нам о моде на трезвость. Не верите? Давайте посчитаем.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 4 октября в Мюнхене завершился 191-й Октоберфест. 16 дней праздника и рекорд – 7 миллионов 400 тысяч гостей. Прежний рекорд был 7 миллионов 200 тысяч, это при том, что нынешний праздник был еще и на 2 дня короче. Город специально уговаривал людей приходить в будни, а не толпиться в выходные. И это сработало. По будням гостей стало больше на 20 с лишним процентов. А маленький старый Октоберфест с традиционными каруселями и духовым оркестром посетили 447 тысяч человек. Пиво выпили 6 миллионов 700 тысяч литровых кружек. Каждая, между прочим, стоила от 14 евро 80 центов до 15,90. Пшеничного пива продали заметно больше, вернулась мода на жареную курицу, а вегетарианские блюда тоже набирают поклонников. А вот теперь самое интересное. Безалкогольные напитки выросли на 10%. Безалкогольное пиво почти на 11%. И это на Октоберфесте. Это же примерно как если бы на кондитерской выставке вдруг все массово начали заказывать салат. Отдельная поэма «Бюро находок». Туда сдали около 4000 вещей. 1050 предметов одежды, 700 кошельков, 400 телефонов. Есть, кстати, и находки посерьезнее. Аккордеон, вставная челюсть, капа для зубов, фигура с ярмарочного киоска ростом 1,80 м. И мой фаворит – алкотестер. Кто-то, видимо, проверил себя, увидел результат и решил, что прибор ему больше не нужен. Мэр Мюнхена Доминик Краузе назвал этот праздник образцовым. Мирным, расслабленным и веселым. Ну и знаете, о чем я подумал? Раньше считалось, что на празднике надо обязательно вот как следует. А сегодня все больше людей приходят за другим. За атмосферой, за музыкой, за компанией. Можно стоять в том же самом шатре, петь те же песни, держать огромную кружку, причем даже без градусов. И веселье от этого никуда не девается. Мы ведь и сами это замечаем. На дне рождения уже никто не удивляется гостю, который пьет морс. А утром он единственный, кто помнит, кто и что пел. Я думаю, что скоро у многих начнутся осенние застолья, и попробуйте, наверное, в следующий раз выпить на одну кружку меньше, а исполнить на одну песню больше. Ну и проверьте, не забыли ли вы где-нибудь свой аккордеон. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда готовы пьянить только музыкой, так что за руль после нас садиться можно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Держим руку на пульсе движения в латвийской столице. Вечерний час пик уже стартовал, и сегодня он тоже обещает быть весьма и весьма активным. Еще нет 5 часов, а на мониторе уже 6 баллов. Причина не только в большом количестве транспорта, но и в пробках, в том числе из-за дорожно-ремонтных работ и ДТП. Прежде чем перейти к более детальному обзору обстановки, послушаем актуальное сообщение от Алексея Николаева.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Очередная камера появилась в Риге. Это перекресток Мера, Зырню, она же Сенчо. Так что будьте внимательны, проезжая перекресток на красный свет. Камера все зафиксирует. Всем хорошего дня и удачи.
1: Спасибо Алексею за инфу, а мы посмотрим, где сейчас сложнее всего. Порядка 40 заторов в данный момент в городе, самые затратные по времени. 15 минут на Круспилс перед Гранита со стороны моста Славу, 20 минут на Даугавгривас, а также на набережной 11 ноября по направлению от железнодорожного моста к Вантовому. На этом участке произошло ДТП. Это самые проблемные места в городе, обстановка меняется, время в заторах тоже. Мы обновим инфу в следующем выпуске через полчаса. Меня зовут Владимир Тин, всем пожелаю безопасного движения и удачного продолжения дня.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
3: Пелл-мелл. Центральная улица Сент-Джеймского квартала в лондонском районе Вестминстер носит имя Пелл-мелл и тянется параллельно церемониальной аллее Мелл. Появилась она в 1661 году на месте бывшей аллеи для игры в Пелл-мелл, популярного в 17 веке развлечения, представляющего собой нечто среднее между крикетом и гольфом. Более 150 лет улица Пелл-мелл была сердцем клубной жизни Лондона, но не в том смысле, в каком мы понимаем это сейчас. Здесь располагались самые престижные джентльменские клубы, где мужская половина аристократического Лондона собиралась для того, чтобы за сигарой обсудить дела насущные и отдохнуть от своих леди. Помимо прочих, на улице Пелл-мелл находились клубы Оксфорда и Кембриджа, армии путешественников, а также United Service Club, завсегдатаями которого был герцог Веллингтон. Кроме того, на Пелл-мелл одно время располагались Королевская академия художеств, Национальная галерея, а также всемирно известный аукционный дом «Кристис». В Англии, стране с богатой историей и традициями, нередко вспоминают прошлое, проводя тематические мероприятия. В столице, например, ежегодно проводится фестиваль «Story of London», в котором задействуется и часть улицы Пелл-мелл. Организаторы мероприятия стараются вернуть прохожих в то время, когда здесь была игровая аллея. Актеры, наряженные в костюмы начала 17 века, объясняют, как играть в Пелл-мелл и предлагают всем желающим принять участие в этой старинной английской игре.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Профсоюзы предлагают сократить необходимый для пенсии трудовой стаж до 15 лет. Далее об этом и других событиях более подробно. Минимальную месячную зарплату в Латвии необходимо повысить по крайней мере до 835 евро, а минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, уменьшить с 20 до 15 лет, считает Латвийский союз свободных профсоюзов. Как сообщила специалист по связям с общественностью Латвийского союза свободных профсоюзов Санита Биркенфельде, профсоюзы во всем мире отмечают 7 октября День достойного труда. Присоединяясь к международным профсоюзам, Латвийский союз свободных профсоюзов в письме Министерству благосостояния подчеркивает, что достойный труд возможен только там, где есть качественные рабочие места. Наряду с требованием установить в 2027 году минимальную зарплату не ниже 835 евро в месяц, профсоюз призывает обеспечить достойный уровень социальной защиты работников в случаях безработицы, болезни, несчастных случаев на работе, а также при выходе на пенсию по старости. Профсоюзы требуют сохранить уровень защиты и финансовой поддержки работников во время нетрудоспособности и отстаивать право работников на оплачиваемое обучение. В сфере пенсии Латвийский союз свободных профсоюзов предлагает не только сократить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии с 20 до 15 лет, но и с 1 января 2028 года увеличить взносы во второй пенсионный уровень с 5 до 6%. Также выдвинуто требование проводить индексацию пенсий дважды в год в соответствии с ростом инфляции вместо одного раза, как сейчас. Также Союз призывает Министерство благосостояния поддержать требования к Европейской комиссии разработать и опубликовать проекты директив об искусственном интеллекте и алгоритмическом управлении на рабочих местах, а также об эффективном решении проблем психосоциальных рисков, рисков, связанных с экстремальными изменениями климата, а также эмоционального и физического насилия в сфере охраны труда. Представители профсоюзов призывают Министерство благосостояния в своих позициях и мнениях поддерживать требования и интересы работников в рамках готовящегося акта о качественных рабочих местах, который Еврокомиссия обещает опубликовать в конце этого года. Государственный центр доноров крови призывает жителей и в октябре откликаться на призыв сдавать кровь, чтобы своевременными усилиями обеспечить стабильные запасы крови в больницах Латвии. Сейчас центр ждет доноров всех групп крови. Регулярное участие доноров необходимо, чтобы каждый пациент в нужный момент мог получить жизненно важные компоненты крови. Кровь и ее компоненты ежедневно требуются для лечения пациентов в экстренных ситуациях, при операциях, родах, а также при тяжелых заболеваниях и травмах. Поскольку кровь невозможно заменить искусственно, ее доступность напрямую зависит от отзывчивости доноров и их желания помогать другим людям. В октябре Государственный центр доноров крови будет проводить выездные акции в разных местах Латвии, чтобы все желающие могли сдать кровь как можно ближе к дому или месту работы. Жители приглашают следить за графиком выездов на сайте и в аккаунтах центра, в социальных сетях, а также посещать постоянные пункты сдачи крови. Завтра в Латвии сохранится умеренно теплая, но преимущественно облачная погода. Ветер юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка, и у меня для вас невероятная история. Ну, скажите, что вы ели сегодня на завтрак? Если овсянку, вы, возможно, участник чемпионата мира и сами еще об этом не знаете. Потому что, оказывается, такой чемпионат существует, и у него только что появилась новая королева.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Шотландия, деревня Карбридж в национальном парке Кэрнгормс. Каждый год с 1994 года здесь проходит чемпионат мира по варке овсяной каши. Организуют его волонтеры. Главный приз называется «Золотая мешалка». Спёртл – это, знаете, такая традиционная шотландская деревянная палочка, которой помешивают эту самую овсяную кашу. Правила соревнования очень суровые. В главной категории только три ингредиента – овсяная крупа, вода и соль. Никакого тебе молока, ни масла, ни варенья, никаких фокусов. 3 октября за золотую мешалку боролись 30 участников из 14 стран. Приехали тут из Австралии, Южной Африки, США, Чехии, Норвегии, Франции и Швейцарии. А победила 28-летняя Джина Саарберг из Нидерландов. Овсянку она полюбила еще студенткой, варила из обычных хлопьев. А потом перешла на дробленую крупу и обнаружила, что каша получается гораздо нежнее и напоминает ей рисовый пудинг. Теперь поворотная деталь. Джина не доверила шотландской воде свою победу. Она привезла воду с собой, представляете, из Нидерландов. Плюс органическая крупа голландской фирмы и соль. Этим же рецептом в июле она выиграла чемпионат своей страны. В категории «Особая каша» можно фантазировать, там победил 36-летний Роб Рид из Сиднея. Он приготовил каннолли из овсянки, хрустящие трубочки с марсалой, начинкой из рикотты и маскапоне и поджаренный овес. У него шотландские сицилийские корни, вот он их, собственно, и помирил в одном десерте. Оценивали кашу очень серьезные люди. Среди них бывший шеф-повар знаменитого шотландского отеля. А местный вождь овсянки Алан Ранкин назвал чемпионат чудесно-чудаковатой традицией, которая держится на хорошем юморе и дружеском соперничестве. Ну и, кстати, хочу напомнить, что буквально через несколько дней, 10 октября, отмечают Всемирный день овсянки. И знаете, вот я подумал, самое трудное ведь это самое простое. Сложное блюдо можно спасти соусом, а когда у вас всего 3 ингредиента, тут, знаете, спрятаться негде. Все решают внимание, терпение и маленькие детали вроде правильной воды. Мы все это знаем по себе. Почему у бабушки на каше была вкуснее? Рецепт тот же. Просто бабушка не отходила от плиты и не листала в это время ленту телефона. Так что предлагаю завтра утром устроить себе маленький чемпионат. Сварить кашу, не торопясь, помешивая и без телефона в другой руке. И подайте эту кашу тому, кого вы любите. Золотую мешалку вам не обещаю, а вот благодарность вполне. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда помешиваем наш эфир с любовью, чтобы ничего не пригорело.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Посмотрим, что изменилось на магистралях и улицах латвийской столицы за минувшие полчаса. Трафик прибавил балл с 6 до 7. Похоже, что на сегодня это не предел. Поступило сообщение о ДТП в центре на набережной 11 ноября. Авария под Вантовым мостом. Кстати, за вчерашний вторник по Риге и столичному региону произошло 76 ДТП. Пострадали 6 человек и поймали 5 нетрезвых. Все выпили прилично, сели за руль, были сурово наказаны. На каждого заведено уголовное дело, временное лишение прав, и помимо штрафа придется выплатить компенсационную стоимость автомобилей. Вернемся к трафику. Отметим, что самый существенный затор в эти минуты на Даугавгривас. Здесь можно оставить около 20 минут, примерно столько же на Крустабазницас в Чекуркалнсе. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Я пью до дна, за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
9: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
10: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
11: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Любителям кино хорошо знакомо это чувство. Первая часть понравилась, продолжение обещано, и вот дальше начинается долгое ожидание. Уже успеваешь забыть некоторые подробности сюжета, а заодно пересмотреть оригинал, но новая встреча с героями все откладывается. Впрочем, за большими фильмами стоят люди, у которых жизнь продолжается, и за пределами съемочной площадки тоже. Иногда она требует отложить даже самые ожидаемые проекты. Работа над продолжением «Бэтмена» поставлена на паузу. О причинах расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Киностудии Warner Bros. И DC Studios приостановили производство фильма «Бэтмен 2» из-за паузы в работе режиссера Мэтта Ривза, вызванной семейными обстоятельствами. Как передает Oahu News ссылку и на Variety, студия DC подтвердила эту информацию, заявив, что поддерживают режиссера и рассчитывают вскоре возобновить работу над фильмом. Производство «Бэтмена 2» приостановлено, пока Мэтт Ривз занимается семейными вопросами. Режиссер пользуется полной поддержкой DC Studios, и мы с нетерпением ждем возможности вскоре продолжить этот путь, заявили представители студии. В сиквеле Роберт Паттинсон вновь сыграет Брюса Уэйна. Также в фильме появятся Скарлетт Йоханссон, Колин Фаррелл, Себастьян Стэн, Энди Серкис и Джеффри Райт. У «Бэтмена 2» уже была непростая история с производством и датой премьеры. Изначально фильм должен был выйти 2 октября 2026 года, затем премьеру перенесли на 1 октября 2027, а в июле студия сдвинула релиз еще раз, на февраль 2028 года. Первый «Бэтмен» Ривза вышел в 2022 году. Глава DC Studios Джеймс Ганн ранее объяснял переносы тем, что большие франшизы нередко делают продолжения спустя много лет после первых частей. В качестве примеров он приводил «Чужого», «Суперсемейку», «Терминатора», «Аватара», «Топ Ган» и «Стражей Галактики». Сам Паттинсон недавно рассказал, что продолжение будет заметно отличаться от первой части. По словам актера, это совершенно другой подход к истории Бэтмена и настоящий поворот в сторону от оригинального фильма, хотя сиквел сохранит его атмосферу. Первый «Бэтмен» с Паттинсоном собрал более 770 миллионов долларов в мировом прокате и получил 3 номинации на «Оскар». Мэтт Ривз вновь выступает режиссером и сценаристом продолжения.
1: От поклонников «Бэтмена» сейчас потребуется терпение. Мы покупаем билет и на пару часов погружаемся в чужую историю. А человек, который ее создает, не всегда может на это время отложить собственную. Хорошо, когда студия это понимает. При всей любви к кино хочется, чтобы у режиссера была возможность спокойно заняться близкими и решить все свои семейные проблемы. Ну а Бэтмен подождет. У него, в конце концов, есть преимущество перед нами. Костюм Бэтмена почти не выходит из моды. Вы слушаете «Радио Мелодия». Пока ждем кино, слушаем музыку.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, умеренный. Ночная температура воздуха от 5 до 8 градусов тепла, на побережье плюс 10, плюс 12. В четверг днем в Латвии сохранится умеренно теплая для середины осени, но преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарва Стронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарва Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарва Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
3: Нарва Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное зонсирование питания.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Более 30 лет они покоряют.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. В школе у каждого есть имя, фамилия и хотя бы один одноклассник, который обязательно придумает прозвище. Даже если дома тебя называют «Ваше Королевское Высочество». Дети принца Уильяма и Кейт за школьными дверями обходятся без титулов. И тут выясняется любопытный вопрос. Какую же фамилию записывают в журнал, если ты принц или принцесса? Ведь учителю все равно нужно проверить отсутствующих или вызвать принца к доске. О том, как королевская семья решает этот вполне житейский вопрос, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Дети принца и принцессы Уэльских Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи с рождения носят королевские титулы, однако в стенах школы они ими не пользуются. Для сверстников и педагогов они просто Джордж Уэльс, Шарлотта Уэльс и Луи Уэльс. Такая фамилия – отсылка к титулу их родителей, принца и принцессы Уэльских, которые те получили после кончины королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. В бытность Уильяма и Кейт герцогом и герцогиней кембриджскими их дети значились под фамилией Кембридж в стенах прежних учебных заведений. По той же схеме поступали и сам принц Уильям с принцем Гарри. В школе они числились под фамилией Уэльс, образованной от титула отца. 13-летний Джордж в сентябре приступил к занятиям в Итоне. Его провожали родители. Шарлотте, которой 11 лет, предстоит учиться в 7 классе, а 8-летний Луи — в 4-м, в подготовительной школе.

0: целую династию. Конечно, одна фамилия в школьном журнале не отменяет повышенного внимания. Но хотя бы на уроке можно оставить все эти церемонии за дверью. К тому же перед контрольной по математике все немного равны. Титул есть, титула нет, а X все равно придется искать самостоятельно. Оставайтесь с радиомелодия. Здесь можно обойтись без титулов. Достаточно хорошего вам вкуса к музыке.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. И у меня для вас припасена совершенно невероятная история. Какой, как вы думаете, самый большой холст в мире? Стена дома? Может быть, площадь где-нибудь в городе? Или, например, какое-нибудь поле? Нет? Самый большой холст неба. И есть человек, который рисует на нем каждую неделю. Правда, увидеть его картины можно только в телефоне.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Знакомьтесь, американский пилот Бенджамин МакДэниел. В соцсетях он называет себя «пилот Пикассо». Его кисть – маленький четырехместный самолет «Цесна», а краска – это маршрут полета. Ни дыма, ни краски в небе на самом деле нет. Картину видно только на экране. Когда самолет летит, сервисы вроде Flight Radar 24 рисуют на карте его след. Бенджамин заранее продумывает траекторию так, чтобы эта линия превратилась в картинку. Он уже повторял тогда же Мону Лизу ни много ни мало. А вот на днях у него был особенно насыщенный день. Над тремя американскими штатами – Арканзасом, Миссури и Оклахомой – он сначала нарисовал портрет собственного самолета, причем со всеми деталями – пропеллером, кабиной, крыльями, хвостом и даже бортовым номером. Потом он приземлился в городке Сайломан Спрингс, передохнул, перекусил и взлетел снова. Вторая его картина – это карта мира. Все континенты, соединенные линией. И слово «unity», ну то есть «единство». Ну а теперь поворот. Пользователи соцсетей, конечно же, сразу бросились изучать его шедевр. И нашли, конечно же, ошибку. На карте мира не оказалось Новой Зеландии. Человек рисовал единство всего мира, ну и забыл одну страну. Над тем, что Новую Зеландию то и дело забывают на картах мира, в интернете шутят уже много лет. И вот теперь у этой шутки появилась небесная версия. А незадолго до этого Бенджамин провел в воздухе больше 5 часов, чтобы нарисовать над Арканзасом огромный отпечаток пальца и слова даже «You are loved» – «Вас любят». И подписал пост «Позвоните родным и друзьям и скажите, что вы их любите». В общем, знаете, о чем я подумал? Если человек вот тратит часы и топливо на картину, причем которую с земли никто не видит и не увидит тоже, и в этом нет, вроде бы, казалось бы, никакой выгоды, просто радость, наверное, это человек особенный. Я думаю, что именно такие занятия делают нас живыми. Это вышивка, сад, песни под гитару. То, что мы делаем не потому, что нам надо, а потому, что хочется. Ну и про Новую Зеландию. Мы ведь всегда найдем, чего не хватает в чужой работе. Видим соринку в чужом глазу, а в своем бревна не заметим. 5 часов в воздухе, точнейшая траектория, а все обсуждают всего лишь одну пропущенную страну. Может, иногда стоит сначала сказать «вау», а потом уже искать недочеты. Ну а сегодня давайте сделаем то, о чем попросил нас пилот Пикассо. Позвоните кому-нибудь и скажите «я тебя люблю». Для этого, кстати, не нужен самолет. Достаточно телефона и пары минут. А если человек рядом, даже телефона не нужно. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда рисуем для вас настроение в эфире.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Баня парит.
4: Хорошо.
3: Здоровье дарит.
4: Ну, давай, давай, давай, вот так.
3: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
4: О, хорошо, пяточки, пяточки.
3: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
4: Класс!
3: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
5: В аптеках «Апотека» от боли. Лечебный пластырь «Олфен» 140 мг для локального симптоматического лечения боли. Активное вещество – натриевая соль диклофенака. Применение от 15 лет 2 раза в день. Полную информацию о лекарстве смотреть в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатели. Филиал УАБ «Тева Балтикс» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
8: Ныок мам.
9: Одной из основ вьетнамской, да и в целом азиатской кухни, считается рыбный соус под названием «Ныок мам». По сути, он является альтернативой другому популярному в Азии соусу – соевому, и по аналогии с ним входит в состав множества блюд. Готовится ныок мам путем ферментации рыбы, которая может занимать от 6 до 12 месяцев. В результате получается густая красновато-коричневая жидкость, которую пропускают через фильтр и разливают по бутылкам. Вкус соуса напрямую зависит от того, на какой стадии было остановлено брожение. Кроме того, наилучшее качество достигается в отсутствии всевозможных пищевых добавок, которые применяются в вариантах ныок мам более низкой пробы. В этом случае в состав могут входить также сахар, чеснок и сок лайма.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Премьер предложил отказаться от сбора со стримингов. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что Латвии стоит отказаться от запланированного сбора со стриминговых платформ, если его введение может ухудшить отношения с США. По его словам, потенциальные поступления в киноиндустрию не оправдают возможных последствий для отношений с американскими союзниками. Правительство поддержало введение сбора еще летом, однако с тех пор позиция изменилась. Премьер объяснил это выводами, сделанными после прямого общения с партнерами. По оценке министерства культуры, зарубежные стриминговые платформы после вступления новых правил в силу могли бы ежегодно перечислять около 600 тысяч евро в бюджет Национального киноцентра. Эти средства планировалось направлять на производство латвийских фильмов и сериалов. Кулбергс заявил, что предпочел бы поддержать киноиндустрию напрямую из госбюджета. «Я с удовольствием оказал бы поддержку киноиндустрии из бюджета, чтобы не портить эти отношения», заявил премьер-министр. Глава правительства связал вопрос сбора с более широким отношениями Латвии с США и напомнил о ситуации в Литве, которая ведет переговоры о размещении дополнительных американских военных сил. По мнению Кулбергса, необдуманный шаг может быть использован против интересов национальной безопасности. При этом премьер подчеркнул, что компания ТЭТ не обращалась к нему по поводу этого вопроса. Речь идет о поправках, которые в конце сентября поддержала в окончательном чтении комиссия Сейма по правам человека и общественным делам. Они предусматривают, что поставщики аудио визуальных услуг должны ежегодно направлять не менее 3,5% доходов, полученных в Латвии, на создание местного контента. Предполагалось, что такая мера поможет увеличить производство латвийских фильмов и сериалов и сделает местный контент доступнее на стриминговых платформах. Теперь правительству предстоит рассмотреть альтернативу – отказаться от сбора и искать другие способы финансирования отрасли. В середине октября первого снега в Латвии пока не ожидается, прогнозируют синоптики. Последние годы первый снег местами по стране, обычно в Видземе и Латгале, чаще всего наблюдался в октябре. В прошлом году сообщения о первых снежинках поступили 12 октября из Балтского края, а в 2023 году уже 8 октября во многих местах Латвии шел снег. В некоторые годы первый снег выпадал только в ноябре. На этой неделе после солнечного и теплого четверга ожидается циклон, в пятницу временами будет идти дождь, станет прохладнее, значительно усилится ветер. На побережье скорость юго-западного западного ветра в порывах может достигать 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер стихнет. В выходные временами будет идти дождь. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 12. Максимальная температура днем плюс 9, плюс 15. Похожая температура воздуха сохранится и на следующей неделе. Временами ожидается дождь. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, во второй половине октября температура воздуха в Латвии будет примерно на 2 градуса выше обычной, а в ноябре она может опуститься до нормы. Декабрь прогнозируется теплым и дождливым. Январь и февраль – более холодными и снежными. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и у меня для вас, ну, я бы сказал, такая очень и очень щемящая и тревожная история. Закройте на секунду глаза. Нет, если вы за рулем, конечно, не закрывайте, но просто вспомните. Учительница, которая первой поверила в вас. Учитель, которого вы боялись, а потом вдруг поняли, что на самом деле он желал вам добра и был лучшим. Ну вот если вы вспомнили, то тогда эта история для вас.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Буквально на днях отмечали Всемирный день учителя, и к этой дате Европейское статистическое ведомство, Евростат, опубликовало данные о том, кто учит детей в Евросоюзе. Цифры эти немножко, ну как, за 24-й год. Но, смотрите, в школах Евросоюза работает 5 300 000 учителей. Почти 3/4 из них – женщины. 40% учителей старше 50 лет. Моложе 30, вдумайтесь, всего 8%. Иначе говоря, на каждого молодого учителя приходится 5 опытных. Ну а теперь про нас. Страны Балтии оказались в лидерах этого рейтинга. В Литве старше 50 почти 59% учителей, это больше всех в Евросоюзе. В Латвии этот показатель 54%, в Эстонии около половины. Рядышком с нами Португалия и Италия, а средний показатель по Евросоюзу, я напомню, 40%. А вот где учителя самые молодые? В Люксембурге и Дании. Там каждый седьмой учитель моложе 30. Меньше всего молодых учителей на Кипре и в Португалии, около 3%. И вот любопытная деталь. Среди учителей, которым за 65, доля мужчин заметно выше, чем в среднем по профессии. То есть среди тех, кто продолжает учить детей уже в пенсионном возрасте, мужчин непропорционально много. И вот о чем я задумался. Эти цифры ведь можно читать по-разному. Можно с тревогой. А ведь кто придет в самом деле им на смену? И это правда важный, очень важный вопрос. Почему молодые не спешат в школу? Наверное, тут играет роль и зарплаты не очень хорошие, и большая нагрузка, и родительские чаты, где учителю могут написать в 11 вечера. Но есть и другая причина. За этими процентами стоят люди, которые по 30 лет каждое утро входят в класс, которые учили, возможно, и вас, и ваших детей. Это ведь огромная тихая верность своему делу. А опыт, между прочим, не измеряется возрастом в паспорте. Он измеряется количеством детей, которым ты однажды сказал: «У тебя все получится». Так что у меня сегодня для вас простое задание. Найдите контакты своего учителя, того самого. Позвоните, напишите, может быть, ему пару добрых слов. Спасибо, я помню. А если учителя уже нет рядом, расскажите о нем, например, своим детям. И поверьте, такие слова греют лучше любого отопления. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда готовы учиться у вас, у наших слушателей. Ну а домашнее задание сегодня задаем только одно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем разговор о дорожной обстановке в латвийской столице. Как и вчера, трафик преодолел отметку 8 баллов, 78 пробок и заторов дополнили картину часа пик. Причем загруженность дорог превысила на максимуме в половине шестого средний уровень на 14%. К этой минуте заторы потеряли почти половину, 46%, ну а в среднем по городу появились 5 баллов. При этом остается немало сложных мест в городе, но практически нигде нет пробок, превышающих 15 минут. Дороги загружены в основном по направлению на выезд из города и на пути в жилые районы. Обстановка улучшается с каждой минутой, к 7 часам ждем 4 балла. А на второстепенных дорогах уже сейчас достаточно свободное движение. Два слова скажем о погоде на завтра. В четверг, 8 октября, ожидается день, похожий на сегодняшний. Будет преимущественно солнечно, без осадков и до 17 градусов. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Оставайтесь внимательными, держите дистанцию и всем, кто с нами, хорошего вечера.
0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC о том, как уменьшить нагрузку на шейный отдел позвоночника.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Если представить себе тяжелый шар для боулинга, который балансирует на такой, тонкой трости, с точки зрения биомеханики, это буквально наша голова на шее.
3: Ага, звучит жутковато, но технически это абсолютная правда.
2: Да, и добро пожаловать на наш сегодняшний детальный разбор. Мы тут погружаемся в свежий материал BBC о здоровье позвоночника, чтобы понять, почему современные технологии так безжалостно рушат наши шеи.
3: И заодно разберем несколько действительно рабочих, научно обоснованных упражнений, чтобы этому как-то противостоять.
2: Верно. Итак, давайте разберем это. В прямом положении человеческая голова весит где-то 5,5 килограммов, что, в общем-то, нормально. Наша эволюционная трость легко с этим справляется.
3: А, но стоит только этому шару наклониться вперед, скажем, к экрану смартфона, как физика процесса резко меняется. Из-за эффекта рычага нагрузка на шейный отдел взлетает до шокирующих 27 килограммов.
2: 27? Это же как если бы на шею внезапно повесили тяжелый мешок с цементом. У меня от одной мысли спина заныла.
3: Да-да, именно мешок цемента. И вот этот чисто механический вес очень быстро трансформируется в реальные медицинские диагнозы. Мы же не подъемные краны, в конце концов.
2: Точно.
3: Нейрохирург Энтони Гош приводит в статье весьма отрезвляющую статистику. По его данным, после 40 лет он вообще не видит у пациентов абсолютно чистого, идеального МРТ позвоночника.
2: Серьезно? Ни у кого?
3: Ни у кого. Из-за этого постоянного избыточного давления диски, те самые амортизирующие подушки между позвонками, они просто изнашиваются.
2: То есть суставы пытаются это как-то компенсировать?
3: Вот именно. Они утолщаются, теряют эластичность, пытаются стабилизировать перегруженный участок. Как итог, от 60 до 80% людей рано или поздно сталкиваются с хронической болью.
2: Слушайте, но тут хочется провести границу.
3: Да.
2: Мы просто наблюдаем естественное старение организма, или же наши гаджеты действительно ломают скелет раньше времени?
3: Это точно гаджеты.
2: Потому что статистика также показывает пугающий рост сколиоза и проблем с осанкой у детей за последние 30 лет. Они-то явно не от старости страдают.
3: Абсолютно. Это прямое следствие изменившегося образа жизни. Когда происходит постоянное нависание над столом или экраном, мышцам шеи приходится невероятно перенапрягаться.
2: Чтобы просто удержать голову.
3: Да, они пытаются удержать этот огромный вес, чтобы глаза оставались на горизонтальной линии. В ответ на это хроническое напряжение верхняя часть спины округляется.
2: Формируя этот компенсаторный горб.
3: Да, тело буквально наращивает дополнительные ткани, чтобы хоть как-то укрепить слабое звено, пока голова все дальше неестественно выдается вперед.
2: Подождите, но если вся проблема кроется в том, что мы постоянно смотрим вниз, как тогда выживали ученые до эпохи индустриализации? Они ведь тоже часами сидели, склонившись над книгами и манускриптами.
1: Мы продолжим знакомиться с простыми упражнениями, которые помогают уменьшить нагрузку на шейный отдел позвоночника через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, умеренный. Ночная температура воздуха от 5 до 8 градусов тепла, на побережье плюс 10, плюс 12. В четверг днем в Латвии сохранится умеренно теплая для середины осени, но преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
3: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшосервис ОВ.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
9: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
10: Возвращаемся на Радио Мелодия к теме нашего опасного образа жизни, сидения перед экраном, который создает огромную нагрузку на шейный отдел позвоночника. Как это исправить, разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
9: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
11: Как тогда выживали ученые до эпохи индустриализации? Они ведь тоже часами сидели, склонившись над книгами и манускриптами.
12: О, что здесь действительно увлекательно, так это исторический контекст. Оказывается, столетиями люди использовали столы с наклоном около 45 градусов.
11: Наклонные столы.
12: Да, изначально это было продиктовано исключительно необходимостью писать перьевыми ручками. Если бумага лежала ровно, чернила просто не текли должным образом или собирались в кляксы.
11: Как интересно.
12: Но гениальным побочным эффектом такой конструкции было то, что она поднимала визуальную цель на уровень глаз. Позвоночнику не приходилось сгибаться, он оставался в нейтральном положении.
11: А плоские столы стали нормой когда?
12: Прагматичной нормой они стали лишь около 100 лет назад.
11: Только ради того, чтобы на них было удобно ставить тяжелые печатные машинки.
12: Именно так.
11: Исключительно ради этого. Получается поразительная вещь. Плоский стол стал гигантским технологическим шагом вперед. Но при этом оказался настоящим эволюционным шагом назад для нашей анатомии.
12: К сожалению, да.
11: Но если наша физиология так сильно страдает от современных рабочих мест, а притащить в современный офис наклонную конторку 19 века мы, ну, не можем, где искать выход?
12: Доктор Гош подчеркивает очень важную мысль. Позвоночник просто хочет двигаться. Многие думают, что покупка дорогого эргономичного кресла решит все проблемы.
11: Да, маркетинга вокруг этого полно.
12: Но любое кресло лишь фиксирует тело. Позвоночнику же жизненно необходима циркуляция крови и поддержание мышечного тонуса, а это достигается только через целенаправленное движение.
11: В статье как раз есть отличные практические техники. Мне больше всего запомнился трюк для исправления вот этого выдвинутого подбородка.
12: С персиком?
11: Да, с персиком. Нужно визуализировать мягкий, спелый персик, зажатый прямо под подбородком. Идея в том, чтобы аккуратно потянуться макушкой вверх, слегка втягивая подбородок.
12: Чтобы удержать этот воображаемый фрукт.
11: Да, удержать, но ни в коем случае не раздавить его. Это простое действие сразу возвращает наш шар для боулинга на правильную ось.
12: Отличная визуализация.
11: Кстати, в тексте еще упоминаются глубокие сгибатели шеи. Звучит как термин из бодибилдинга.

0: Танки просто не существуют. Секрет кроется в регулярном движении и сохранении нейтрального положения позвоночника.
1: Верно. Нужно позволять мышцам работать так, как это было задумано природой, избегая длительной фиксации в неестественных позах.
0: Но вот о чем действительно стоит задуматься напоследок. Если переход к банальным плоским столам смог так сильно деформировать человеческие шеи всего за одно столетие...
2: Да, это пугает.
0: То просто представьте, как тяжелые гарнитуры виртуальной реальности, которые сегодня массово надеваются прямо на лица, изменят человеческий скелет в будущем.
3: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на «Радио Мелодия».
4: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И у меня для вас невероятная история. Как заставить человека полюбить животных? Можно показать ему грустную статистику, можно прочитать какую-нибудь нудную лекцию, а можно показать ему лося, который чихает. И это, как выясняется, работает гораздо лучше.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Есть такой конкурс Comedy Wildlife Awards – самые смешные фотографии дикой природы. Его придумали в 2015 году, и в нынешнем этом году побит рекорд – больше 10 тысяч работ из 112 стран. Финалистов только что объявили, ну и давайте я вам покажу некоторые снимки, ну как покажу, покажу голосом. Представьте, канадская провинция Альберта, озеро Малайн. Фотограф Александр Хорман снял серию из 4 кадров. У лося явно насморк. Лось чихает, а на последнем кадре довольно улыбается. Сам автор назвал это маленьким комиксом. Трагическое начало, облегчение посередине и счастливый конец. Германия, остров Гельголанд. Фотограф Ян Витмер положил камеру прямо на землю, чтобы снимать на уровне глаз крошечного королька. И птичка вдруг замерла и уставилась в объектив с таким возмущением, будто ее сфотографировали без макияжа. Намибия. Сурикаты приводят друг другу в порядок шерстку перед семейным фото. Калифорния. Белка снова и снова нападает на молодого филина. Сингапур. Макака промахнулась мимо ветки. По ее морде или лицу видно, что этот прыжок она уже не забудет никогда. Бразилия. Кайман вынырнул с водорослями на голове, причем вылитый Элвис. А в Южной Африке слон уверенно идет к камере, а потом вдруг неловко отступает. Автор подписал, когда увидел, кто пришел на свидание вслепую. Этот конкурс помогает фонду защиты животных Born Free. Его сооснователь Том Саллам объясняет. С помощью юмора мы вызываем у людей сочувствие к диким животным. А ведь сочувствие меняет поведение к лучшему. Победителей этого конкурса назовут 8 декабря, так что время еще есть, во-первых, проголосовать, ну а во-вторых, еще мы к этому, очевидно, разговору вернемся, когда будем обозревать победу. И вот знаете, о чем я подумал? Мы ведь смеемся над этими снимками, потому что узнаем в них себя. Сурикаты перед семейным фото – это как мы перед Новым годом. Подожди, я тебе воротничок поправлю. Макака после неудачного прыжка – ну, это мы, подскользнувшиеся у подъезда и делающие вид, что так и задумано. В этот момент животное перестает быть каким-то абстрактным видом из учебника. Оно становится кем-то, кто нам близок. А ведь о близких мы заботимся. Так что сегодня вечером, я думаю, поищите в интернете эти фотографии и покажите своим знакомым. Посмейтесь вместе. А еще обратите внимание на ворон, синиц и белок у вас во дворе. Они ведь тоже каждый день устраивают комедию. Надо только поднять глаза. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда ловим для вас лучшие кадры. Правда, только музыкальные, но зато без чихающих лосей.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. На латвийско-белорусской границе произошел инцидент с вооруженными людьми, сопровождающими группу нелегальных мигрантов. Они угрожали латвийским военнослужащим и подталкивали мигрантов к пересечению границы. Позже неизвестные в масках проникли на территорию Латвии, повредили оборудование и похитили камеры наблюдения. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава. По его словам, латвийские военнослужащие остановили около 20 человек, пытавшихся незаконно попасть в страну с белорусской стороны. В отличие от многих предыдущих инцидентов, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной, отметил Домбрава. Он предупредил, что подобные инциденты могут иметь последствия для белорусской стороны. Государственный центр доноров крови призывает жителей и в октябре откликаться на призыв сдавать кровь, чтобы совместными усилиями обеспечить стабильные запасы в больницах Латвии. Регулярное участие доноров необходимо, чтобы каждый пациент в нужный момент мог получить жизненно важные компоненты крови. Поскольку кровь невозможно заменить искусственно, ее доступность напрямую зависит от отзывчивости доноров и их желания помогать другим людям. Необходимые изменения на рынке труда, пересмотр и сокращение государственных расходов, а также экономический рост – важнейшие задачи, которые предстоит решать следующему правительству. Ради этого придется принимать и непопулярные решения, заявил президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите. Оценивая полученный объединенным списком 41 мандат в Сейме, Бите признал, что такой результат дает основание надеяться, что удастся провести и реализовать крайне необходимые изменения. Предыдущему правительству не удалось достичь обозначенной конфедерацией цели – сократить расходы на 850 миллионов евро или в среднем на 5% от госрасходов. Однако эта задача никуда не исчезла. Расходы необходимо пересмотреть еще и потому, что значительную часть средств предстоит вкладывать в безопасность. Этот план был довольно точным, поскольку мы видим, что в течение 3 лет фискальное пространство или объем средств в обороте необходимо сократить на 1 миллиард евро. Именно эту сумму и придется найти, сказал Бите, отметив, что для этого придется принимать в том числе непопулярные решения и не думать о возможном падении рейтингов. В четверг, 8 октября, в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Иоганн Штраус. Марш Радецкого. Поводом для сочинения знаменитого марша Радецкого стали, как ни странно, политические разногласия между композиторами, отцом и сыном Штраусами. В то время как Штраус-младший горячо поддерживал европейские революции середины XIX века, Штраус-старший эту позицию, мягко говоря, не разделял. В 1848 году назло сыну Иоганн Штраус-отец и сочинил приветственный марш, который играли на улицах Вены перед войсками фельдмаршала Радецкого, только что восстановившими порядок в Италии. Говорят, марш произвел такое сильное впечатление на обычно сдержанных австрийских офицеров, присутствовавших при его первом исполнении, что они даже стали притопывать в такт музыки. Сегодня это стало настоящей традицией. Маршем Радецкого каждый год заканчивается новогодний концерт Венского филармонического оркестра, и публика неизменно сопровождает исполнение ритмичными аплодисментами и притопыванием.
2: Иоганн Штраус. Марш Радецкого.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, умеренный. Ночная температура воздуха от 5 до 8 градусов тепла, на побережье плюс 10, плюс 12. В четверг днем в Латвии сохранится умеренно теплая для середины осени, но преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода при слабом ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшосервис АУВ.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Мелодии легенды. На радио «Мелодия».
1: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu.
2: Ее узнают с первых звуков. Тонкая, будто полупрозрачная мелодия «Эммануэль». Синтезаторные переливы, акустическая гитара, почти неуловимый ритм и ощущение, будто ты оказался не в зале кино, а внутри чужой мечты. Так начинается история не просто песни, а культового символа. Мелодия к фильму «Эммануэль» была написана французским композитором Пьером Башле в соавторстве с аранжировщиком Эрве Руа. Башле не просто сочинил тему, он задал тон целой эпохи, создав саундтрек, который оказался одновременно и более утонченным, и более чувственным, чем любой другой в жанре эротического кино. Американские критики сравнивали музыку «Эммануэль» с будущими работами Брайана Ино. В ней действительно есть что-то от эмбиент-музыки. Звуковое дыхание, интимность, пространство. А сам фильм, его рекламировали больше года. В Париже он шел в кинотеатре «Шанс-Элизе» без перерыва 11 лет. Несмотря на массовый успех, картина была запрещена при президенте Помпиду, но вышла на экраны с приходом его преемника, Валери Жескар д'Эстена, чья связь с исполнительницей главной роли Сильвией Кристал вошла в светскую хронику Франции. Ее, кстати, на пробы привела случайность. Просто зашла не в ту дверь. А уже через час, стоя обнаженной перед камерами и не прекращая курить, она получила эту роль. На фоне этой скандальной и одновременно изящной истории мелодия «Эммануэль» стала не просто саундтреком. Ее слушали в одиночестве, ставили на пластинки, включали ночью по радио.

Позже Пьер Башле напишет музыку к другим фильмам Жюста Жакена, а также к фильмам Жана Жака Анно и Жана Беккера, но именно эта тема останется его музыкальной визиткой. Трек «Эммануэль» занял высокие позиции в европейских чартах, а спустя десятилетия вошел в золотую коллекцию французской киномузыки. Сегодня он звучит как воспоминание. Чуть вуальное, чуть томное, почти бессловесное.

0: над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Минимальную месячную зарплату в Латвии необходимо повысить по крайней мере до 835 евро, а минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, уменьшить с 20 до 15 лет, считает Латвийский союз свободных профсоюзов. Как сообщила представитель союза Санита Биркенфельда, профсоюзы во всем мире отмечают 7 октября День достойного труда. Присоединяясь к этой акции, Латвийский союз свободных профсоюзов в письме Министерству благосостояния подчеркивает, что достойный труд возможен только там, где есть качественные рабочие места. Союз призывает обеспечить достойный уровень социальной защиты работников в случае безработицы, болезни и несчастных случаев на работе, а также при выходе на пенсию по старости. Профсоюзы требуют сохранить уровень финансовой поддержки работников во время нетрудоспособности и обеспечить право работников на оплачиваемое обучение. В сфере пенсии союз предлагает не только сократить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, но и с 1 января 2028 года увеличить взносы во второй пенсионный уровень с 5 до 6%. Также выдвинуто требование проводить индексацию пенсии дважды в год в соответствии с ростом инфляции. Согласно результатам исследования, проведенного CV-Market LV, 53,3% жителей Латвии хотели бы время от времени работать удаленно. Однако опрос показал существенную разницу между желаниями работников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов 26,5% могут работать удаленно, если захотят. 62,5% не могут выполнять свои рабочие обязанности дистанционно из-за специфики работы. 11% могли бы работать удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности. Результаты опроса показывают, что интерес к дистанционной работе не ограничивается желанием полностью перейти на удаленный формат. Многие респонденты предпочитают гибридную модель – возможность часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе. Согласно данным, 17,3% хотели бы работать удаленно каждый день, 27,5% – несколько раз в неделю, 8,5% – несколько раз в месяц. Это говорит о том, что для многих сотрудников важно не отказаться от офиса полностью, а получить больше гибкости в организации рабочего процесса и возможность выбирать место работы в зависимости от задач и личного графика, отмечают в CV-Market LV. В четверг, 8 октября, в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, умеренный. Ночная температура воздуха от 5 до 8 градусов тепла, на побережье плюс 10, плюс 12. В четверг днем в Латвии сохранится умеренно теплая для середины осени, но преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода при слабом ветре, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Люди в Латгалии не чувствуют поддержки. Это результат многолетнего недостаточного внимания со стороны правительства, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. «Мы слишком сильно сосредоточились на Риге. Именно поэтому я выступаю за инициативу по укреплению восточного фланга, чтобы инвестиции направлялись в Латгалию. Будем откровенны, мы не можем позволить себе, чтобы восточный фланг остался без экономической активности, с высоким уровнем безработицы, закрытыми школами, больницами и так далее», – сказал премьер. Он добавил, что будет лично посещать Латгалию и проводить политику, направленную на укрепление региона. Мошенники сейчас активно размещают привлекательные объявления с целью получить данные платежных карт потенциальных покупателей, сообщают в учреждении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Специалисты отмечают, что мошенники активно размещают привлекательные объявления на ССЛВ, Facebook Marketplace и других площадках, предлагая товары по низким ценам. Однако их настоящая цель – получить данные платежных карт потенциальных покупателей. После непродолжительной переписки с предполагаемым продавцом товара покупателю отправляют ссылку на поддельный сайт, который визуально имитирует сайты известных служб доставки. Перейдя по фишинговой ссылке, пользователю предлагают ввести данные платежной карты, чтобы якобы оплатить товар и оформить его доставку. На самом деле введенная информация попадает в руки мошенников. ЦРТЛВ рекомендует не вводить данные платежной карты по ссылкам, которые во время переписки прислал незнакомый продавец. Перед совершением платежа проверять адрес сайта и подлинность услуги, а также завести для покупок в интернете отдельную платежную карту и хранить на ее счете только ту сумму, которая необходима для покупок. Правительство решило продлить операцию «Оборотень» до 31 декабря, сообщил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. Он признал, что в последние две недели вновь усилилось давление на латвийскую границу со стороны нелегальных нарушителей. Сейчас организаторы нелегальной миграции пытаются переправить мигрантов через границу любыми способами. Кроме того, в последнее время на границе вновь демонтируют и крадут камеры, отметил Зиле. Он допустил, что усиление давления именно в последние недели могло быть связано с парламентскими выборами в Латвии. В четверг, 8 октября, в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, умеренный. Ночная температура воздуха от 5 до 8 градусов тепла, на побережье плюс 10, плюс 12. В четверг днем в Латвии сохранится умеренно теплая для середины осени, но преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода при слабом ветре, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.

0: Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Цитаделы». В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет, 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Минимальную месячную зарплату в Латвии необходимо повысить по крайней мере до 835 евро, а минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, уменьшить с 20 до 15 лет, считает Латвийский союз свободных профсоюзов. Как сообщила представитель союза Санита Биркенфельда, профсоюзы во всем мире отмечают 7 октября День достойного труда. Присоединяясь к этой акции, Латвийский союз свободных профсоюзов в письме Министерству благосостояния подчеркивает, что достойный труд возможен только там, где есть качественные рабочие места. Союз призывает обеспечить достойный уровень социальной защиты работников в случае безработицы, болезни и несчастных случаев на работе, а также при выходе на пенсию по старости. Профсоюзы требуют сохранить уровень финансовой поддержки работников во время нетрудоспособности и обеспечить право работников на оплачиваемое обучение. В сфере пенсии Союз предлагает не только сократить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, но и с 1 января 2028 года увеличить взносы во второй пенсионный уровень с 5 до 6%. Также выдвинуто требование проводить индексацию пенсии дважды в год в соответствии с ростом инфляции. В четверг, 8 октября, в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, умеренный. Ночная температура воздуха от 5 до 8 градусов тепла, на побережье плюс 10, плюс 12. В четверг днем в Латвии сохранится умеренно теплая для середины осени, но преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода при слабом ветре, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Радио Мелодия.
1: Радио Мелодия.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, умеренный. Ночная температура воздуха от 5 до 8 градусов тепла, на побережье плюс 10, плюс 12. В четверг днем в Латвии сохранится умеренно теплая для середины осени, но преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода при слабом ветре, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Нынешний премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс должен сформировать новое правительство. Об этом во вторник заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи со всеми политическими силами, избранными в 15-й Сейм. Президент подчеркнул, что мандат, данный народом, это большая ответственность, но в то же время и большая возможность. Ринкевич отметил, что хотя следующий премьер-министр может быть официально назначен только после окончания срока полномочий 14-го Сейма, действующее соглашение не препятствует Кулбергсу приступить к работе по формированию нового правительства. Президент подчеркнул, что новому правительству предстоит выполнить множество важных задач, важнейшими из которых являются содействие экономическому развитию и обеспечение национальной безопасности. Президент призвал утвердить новое правительство к национальному празднику 18 ноября, а госбюджет – к Рождеству. В свою очередь Андрис Кулбергс подчеркнул, что мандат, данный избирателями, является уникальной возможностью внести реальные изменения в стране и навести порядок в экономике без ненужных политических компромиссов. Он также обозначил 4 основные задачи правительства. «Нам необходимо поставить госфинансы на ноги. Речь идет о порядке в финансах. Нам нужно реализовать и продолжить то, что мы начали в области национальной безопасности, которая является приоритетом номер один. Нужен экономический прорыв. Мы не можем обеспечить безопасность и при этом добиться перемен, если не достигнем экономического прорыва. И мы этого не достигнем, если не внесем изменения в государственное управление», отметил премьер. Кулбергс не назвал конкретных политиков, которые могли бы занять должности в новом правительстве, но подчеркнул, что министры должны быть готовы нести ответственность за свой сектор, а не продвигать идеологические интересы своей партии. После возможного случая легочной чумы в России Всемирная организация здравоохранения во вторник, 6 октября, заявила, что оценивает угрозу для общественного здоровья в России как низкую. 2 октября в Сибири умерла сотрудница лаборатории Иркутского научно-исследовательского института чумы. СМИ сообщали, что женщина могла заразиться легочной чумой, однако в понедельник Москва опровергла эти сообщения, заявив, что при посмертном исследовании умершей чума обнаружена не была. Согласно первоначальной оценки риска ВОЗ, основанные на имеющейся информации, риск в Иркутске оценивается как средний или низкий, на территории всей Российской Федерации как низкий, а в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения как очень низкий, заявил представитель организации Кристиан Линдмайер. По его словам, первоначально болезнь у умершей лаборантки появилась как типичная острая респираторная вирусная инфекция. Линдмайер сообщил, что российские власти установили людей, с которыми контактировала женщина, и наблюдали за ними. Согласно результатам анализов, ни у одного из контактировавших не были обнаружены возбудители опасных инфекционных заболеваний, отметил представитель Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ внимательно следит за ситуацией, взаимодействуя со штаб-квартирой, чтобы информировать другие страны, и готова оказать поддержку российским властям, если они обратятся с такой просьбой, заявил Линдмайер. Во вторник правительство решило продлить операцию «Оборотень» до 31 декабря, сообщил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. Он отметил, что в последние 2 недели вновь наблюдается усиленное давление на латвийскую границу со стороны нелегальных мигрантов. Организаторы нелегальной миграции пытаются доставлять мигрантов через границу любыми способами, в том числе силой выталкивая их на территорию Латвии. Кроме того, на границе снова фиксируются случаи демонтажа и похищения видеокамер. Руководитель Центра кризисного управления допустил, что усиление давления может быть связано с парламентскими выборами в Латвии, при этом подчеркнув, что выяснять возможные причины должны органы безопасности. «Стратегические цели операции не изменились», — пояснил Зиле, добавив, что необходимо разработать предложение по усилению потенциала государственной пограничной охраны, чтобы она могла самостоятельно противостоять нелегальной миграции без привлечения других служб. Также планируется активнее использовать технические средства, беспилотники и различные датчики. Результаты операции руководитель Центра кризисного управления отметил, что вскоре после ее начала число случаев нелегального пересечения границ Латвии и Литвы стало выравниваться. Таким образом, Латвия перестала быть слабым звеном. За время операции также были задержаны несколько организаторов нелегальной миграции. 4 только за последние 4 недели. В Латвии средний уровень потребительских цен на топливо в сентябре по сравнению с августом 2026 года вырос на 9,6%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Наибольшее влияние на рост цен на топливо оказало повышение цен на дизельное топливо на 10,3%. Цены на бензин увеличились на 8,3%, цены на автогаз на 1,8%. По данным ЦСУ, в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 35,3%. За год дизельное топливо подорожало на 39,1%, бензин на 29,5%, автогаз на 3%. По сравнению со средним уровнем цен 2025 года, цены на топливо в сентябре 2026 года были на 32,6% выше, в том числе цены на дистопливо на 37,2%, на бензин на 25,7%, на автогаз на 1,2%. Министерство образования и науки планирует продолжать совершенствовать содержание общего образования, в том числе укрепить преподавание истории Латвии, хорового пения, а также семейных ценностей, медицинской грамотности, предусматривает рассмотренный во вторник в правительстве доклад. Модуль семейных ценностей и медицинской грамотности планируется разработать до 30 апреля 2027 года в ходе консультаций с социальными и другими партнерами. После этого будут обновлены образцы программ соответствующих учебных предметов. С 1 сентября 2027 года обновленные программы по социальным знаниям и истории, истории Латвии и мира, а также музыке планируется утвердить в качестве государственных образцов. До декабря этого года министерство намерено создать советы экспертов по содержанию образования для регулярного пересмотра и обновления программ с привлечением педагогов, экспертов, профессиональных организаций и социальных партнеров. Министерство также планирует сделать утвержденные государством образцы программ обязательными для применения в основном образовании, сохранив за школами возможность разрабатывать авторские программы при условии полного включения установленного содержания и результатов обучения. До конца 2027 года совместно с Государственным агентством развития образования Министерства образования и науки подготовит предложение по более четкому регулированию изменения количества учебных часов и интеграции предметов. Также планируется обеспечить соответствие фактически проведенных часов учебному плану и непрерывность учебного процесса во время государственных проверочных работ. Отдельно будет оценена возможность сделать историю самостоятельным предметом в 4-6 классах, а в профессиональном среднем образовании – отдельным курсом. До апреля 2027 года Министерство образования и науки поручено подготовить предложение по участию государства в обеспечении школ учебными пособиями, методическими материалами. Дополнительное финансирование на эти цели планируется рассчитать и представить Министерству финансов при разработке госбюджета. Повышение профессиональной компетенции педагогов и методическая поддержка для реализации обновленных программ предусмотрена уже в этом учебном году. На заседании правительства во вторник руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага призвала исключить предмет о семейном здоровье. По ее мнению, в нем просматривается политическая и идеологическая направленность. Ванага также заявила, что Министерство образования и науки предлагает идеологические установки программы ТН-Стар. Министр образования и науки Илза Индрексен при этом отрицала, что речь идет об идеологическом вопросе. Программа была создана в США в 1980-х годах. Журнал ИР в начале 2026 года писал, что в ряде европейских стран против нее выступили из-за поддержки гендерных предрассудков и медицинской неточности. В Баварии программу критиковали за гомофобию и христианский фундаментализм. Она, в частности, проповедует критическое отношение к пропаганде контрацепции и безопасного секса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Минимальную месячную зарплату в Латвии необходимо повысить по крайней мере до 835 евро, а минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, уменьшить с 20 до 15 лет, считает Латвийский союз свободных профсоюзов. Как сообщила представитель союза Санита Биркенфельда, профсоюзы во всем мире отмечают 7 октября День достойного труда. Присоединяясь к этой акции, Латвийский союз свободных профсоюзов в письме Министерству благосостояния подчеркивает, что достойный труд возможен только там, где есть качественные рабочие места. Союз призывает обеспечить достойный уровень социальной защиты работников в случае безработицы, болезни и несчастных случаев на работе, а также при выходе на пенсию по старости. Профсоюз профсоюзы требуют сохранить уровень финансовой поддержки работников во время нетрудоспособности и обеспечить право работников на оплачиваемое обучение. В сфере пенсии Союз предлагает не только сократить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, но и с 1 января 2028 года увеличить взносы во второй пенсионный уровень с 5 до 6%. Также выдвинуто требование проводить индексацию пенсии дважды в год в соответствии с ростом инфляции. Согласно результатам исследования, проведенного CV-Market LV, 53,3% жителей Латвии хотели бы время от времени работать удаленно. Однако опрос показал существенную разницу между желаниями работников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов 26,5% могут работать удаленно, если захотят. 62,5% не могут выполнять свои рабочие обязанности дистанционно из-за специфики работы. 11% могли бы работать удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности. Результаты опроса показывают, что интерес к дистанционной работе не ограничивается желанием полностью перейти на удаленный формат. Многие респонденты предпочитают гибридную модель – возможность часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе. Согласно данным, 17,3% хотели бы работать удаленно каждый день, 27,5% – несколько раз в неделю, 8,5% – несколько раз в месяц. Это говорит о том, что для многих сотрудников важно не отказаться от офиса полностью, а получить больше гибкости в организации рабочего процесса и возможность выбирать место работы в зависимости от задач и личного графика, отмечают в CV-Market LV. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Люди в Латгалии не чувствуют поддержки. Это результат многолетнего недостаточного внимания со стороны правительства, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. «Мы слишком сильно сосредоточились на Риге. Именно поэтому я выступаю за инициативу по укреплению восточного фланга, чтобы инвестиции направлялись в Латгалию. Будем откровенны, мы не можем позволить себе, чтобы восточный фланг остался без экономической активности, с высоким уровнем безработицы, закрытыми школами, больницами и так далее», – сказал премьер. Он добавил, что будет лично посещать Латгалию и проводить политику, направленную на укрепление региона. Необходимые изменения на рынке труда, пересмотр и сокращение государственных расходов, а также экономический рост – важнейшие задачи, которые предстоит решать следующему правительству. «Ради этого придется принимать и непопулярные решения», – заявил президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите. Оценивая полученный объединенным списком 41 мандат в Сейме, Бите признал, что такой результат дает основания надеяться, что удастся провести и реализовать крайне необходимые изменения. Предыдущему правительству не удалось достичь обозначенной конфедерацией цели – сократить расходы на 850 миллионов евро или в среднем на 5% от госрасходов. Однако эта задача никуда не исчезла. Расходы необходимо пересмотреть еще и потому, что значительную часть средств предстоит вкладывать в безопасность. Этот план был довольно точным, поскольку мы видим, что в течение 3 лет фискальное пространство или объем средств в обороте необходимо сократить на 1 миллиард евро. «Именно эту сумму и придется найти», – сказал Бите, отметив, что для этого придется принимать в том числе непопулярные решения и не думать о возможном падении рейтингов. Мошенники сейчас активно размещают привлекательные объявления с целью получить данные платежных карт потенциальных покупателей, сообщают в учреждении по предотвращению киберинцидентов ЦЕРТ-ЛВ. Специалисты отмечают, что мошенники активно размещают привлекательные объявления на SSLV, Facebook Marketplace и других площадках, предлагая товары по низким ценам. Однако их настоящая цель – получить данные платежных карт потенциальных покупателей. После непродолжительной переписки с предполагаемым продавцом товара покупателю отправляют ссылку на поддельный сайт, который визуально имитирует сайты известных служб доставки. Перейдя по фишинговой ссылке, пользователю предлагают ввести данные платежной карты, чтобы якобы оплатить товар и оформить его доставку. На самом деле введенная информация попадает в руки мошенников. ЦЕРТ-ЛВ рекомендует не вводить данные платежной карты по ссылкам, которые во время переписки прислал незнакомый продавец. Перед совершением платежа проверять адрес сайта и подлинность услуги, а также завести для покупок в интернете отдельную платежную карту и хранить на ее счете только ту сумму, которая необходима для покупок. На латвийско-белорусской границе произошел инцидент с вооруженными людьми, сопровождающими группу нелегальных мигрантов. Они угрожали латвийским военнослужащим и подталкивали мигрантов к пересечению границы. Позже неизвестные в масках проникли на территорию Латвии, повредили оборудование и похитили камеры наблюдения. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава. По его словам, латвийские военнослужащие остановили около 20 человек, пытавшихся незаконно попасть в страну с белорусской стороны. В отличие от многих предыдущих инцидентов, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной, отметил Домбрава. Он предупредил, что подобные инциденты могут иметь последствия для белорусской стороны. Государственный центр доноров крови призывает жителей и в октябре откликаться на призыв сдавать кровь, чтобы совместными усилиями обеспечить стабильные запасы в больницах Латвии. Регулярное участие доноров необходимо, чтобы каждый пациент в нужный момент мог получить жизненно важные компоненты крови. Поскольку кровь невозможно заменить искусственно, ее доступность напрямую зависит от отзывчивости доноров и их желания помогать другим людям. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29. 9 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия может существенно ужесточить наказание за организацию незаконной миграции. Юридическая комиссия Сейма концептуально поддержала поправки к уголовному закону, согласно которым максимальный срок за незаконное перемещение людей через госграницу увеличится с 10 до 12 лет. Инициатива появилась на фоне резкого роста числа уголовных дел за первые 8 месяцев 2026 года в Латвии. Уже начато 124 процесса по фактам незаконного перемещения людей через границу. Для сравнения, за весь 2025 год было 52 таких дела, в 2024 – 39. Отдельно предлагается усилить ответственность за организацию незаконного пребывания иностранцев в стране. Максимальное наказание за это преступление хотят увеличить с 6 до 8 лет лишения свободы. Рост наблюдается и по этой категории дел. В 2025 году было начато 84 уголовных процесса, связанных с организацией незаконного пребывания иностранцев, против 54 годом ранее. После одобрения юридической комиссии законопроект должен пройти дальнейшее рассмотрение и голосование в Сейме. На днях на латвийско-белорусской границе произошел инцидент с вооруженными людьми, сопровождавшими группу нелегальных мигрантов. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава. По его словам, латвийские военнослужащие остановили около 20 человек, пытавшихся незаконно попасть в страну с белорусской стороны. Сопровождавшие их люди были вооружены и угрожали военным. В отличие от многих предыдущих инцидентов, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной, отметил министр. Через несколько часов после столкновения группа людей в масках снова оказалась на латвийской территории. Они успели повредить распределительный шкаф, снять камеры наблюдения до прибытия пограничного наряда, после чего вернулись в Беларусь. Министр предупредил, что подобные инциденты могут иметь последствия для белорусской стороны. Беларусь должна понимать, что подобные инциденты могут привести к более серьезным последствиям для самой Беларуси, заявил Домбрава. В рижской Золитуде погибла 17-летняя девушка, упавшая с балкона 16-го этажа жилого дома на улице Анин-Муйжас. На место происшествия прибыли сотрудники государственной полиции, бригада службы неотложной медицинской помощи. Несмотря на продолжительные реанимационные мероприятия, девушка скончалась, сообщает ТВ-3. В полиции подтвердили, что погибшая родилась в 2009 году и упала с балкона 16-го этажа. По факту произошедшего начат уголовный процесс, при этом полиция пока не располагает данными, которые указывали бы на совершение уголовного преступления. Расследование продолжается. Минимальную месячную зарплату в Латвии необходимо повысить по крайней мере до 835 евро, а минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, уменьшить с 20 до 15 лет, считает Латвийский союз свободных профсоюзов. Как сообщила специалист по связям с общественностью Латвийского союза свободных профсоюзов Санита Биркенфельде, профсоюзы во всем мире отмечают 7 октября День достойного труда. Присоединяясь к международным профсоюзам, Латвийский союз свободных профсоюзов в письме Министерству благосостояния подчеркивает, что достойный труд возможен только там, где есть качественные рабочие места. Наряду с требованием установить в 2027 году минимальную зарплату не ниже 835 евро в месяц, профсоюз призывает обеспечить достойный уровень социальной защиты работников в случаях безработицы, болезни, несчастных случаев на работе, а также при выходе на пенсию по старости. Профсоюзы требуют сохранить уровень защиты и финансовой поддержки работников во время нетрудоспособности и отстаивать право работников на оплачиваемое обучение. В сфере пенсии Латвийский союз свободных профсоюзов предлагает не только сократить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии с 20 до 15 лет, но и с 1 января 2028 года увеличить взносы во второй пенсионный уровень с 5 до 6%. Также выдвинуто требование проводить индексацию пенсий дважды в год в соответствии с ростом инфляции вместо одного раза, как сейчас. Также Союз призывает Министерство благосостояния поддержать требования к Европейской комиссии разработать и опубликовать проекты директив об искусственном интеллекте и алгоритмическом управлении на рабочих местах, а также об эффективном решении проблем психосоциальных рисков, рисков, связанных с экстремальными изменениями климата, а также эмоционального и физического насилия в сфере охраны труда. Представители профсоюзов призывают Министерство благосостояния в своих позициях и мнениях поддерживать требования и интересы работников в рамках готовящегося акта о качественных рабочих местах, который Еврокомиссия обещает опубликовать в конце этого года. Премьер-министр Андрес Кулбергс считает, что Латвии стоит отказаться от запланированного сбора со стриминговых платформ, если его введение может ухудшить отношения с США. По его словам, потенциальные поступления в киноиндустрию не оправдают возможных последствий для отношений с американскими союзниками. Правительство поддержало введение сбора еще летом, однако с тех пор позиция изменилась. Премьер объяснил это выводами, сделанными после прямого общения с партнерами. По оценке министерства культуры, зарубежные стриминговые платформы после вступления новых правил в силу могли бы ежегодно перечислять около 600 тысяч евро в бюджет Национального киноцентра. Эти средства планировалось направлять на производство латвийских фильмов и сериалов. Кулбергс заявил, что предпочел бы поддержать киноиндустрию напрямую из госбюджета. «Я с удовольствием оказал бы поддержку киноиндустрии из бюджета, чтобы не портить эти отношения», — заявил премьер-министр. Глава правительства связал вопрос сбора с более широкими отношениями Латвии с США и напомнил о ситуации в Литве, которая ведет переговоры о размещении дополнительных американских военных сил. По мнению Кулбергса, необдуманный шаг может быть использован против интересов национальной безопасности. При этом премьер подчеркнул, что компания ТЭТ не обращалась к нему по поводу этого вопроса. Речь идет о поправках, которые в конце сентября поддержала в окончательном чтении комиссия Сейма по правам человека и общественным делам. Они предусматривают, что поставщики аудиовизуальных услуг должны ежегодно направлять не менее 3,5% доходов, полученных в Латвии, на создание местного контента. Предполагалось, что такая мера поможет увеличить производство латвийских фильмов и сериалов и сделает местный контент доступнее на стриминговых платформах. Теперь правительству предстоит рассмотреть альтернативу – отказаться от сбора и искать другие способы финансирования отрасли. В середине октября первого снега в Латвии пока не ожидается, прогнозируют синоптики. В последние годы первый снег местами по стране, обычно в Видземе и Латгале, чаще всего наблюдался в октябре. В прошлом году сообщения о первых снежинках поступили 12 октября из Балвского края, а в 2023 году уже 8 октября во многих местах Латвии шел снег. В некоторые годы первый снег выпадал только в ноябре. На этой неделе после солнечного и теплого четверга ожидается циклон, в пятницу временами будет идти дождь, станет прохладнее, значительно усилится ветер. На побережье скорость юго-западного западного ветра в порывах может достигать 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер стихнет. В выходные временами будет идти дождь. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 12. Максимальная температура днем плюс 9, плюс 15. Похожая температура воздуха сохранится и на следующей неделе. Временами ожидается дождь. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, во второй половине октября температура воздуха в Латвии будет примерно на 2 градуса выше обычной. А в ноябре она может опуститься до нормы. Декабрь прогнозируется теплым и дождливым. Январь и февраль – более холодными и снежными. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Согласно результатам исследования, проведенного CV-Market LV, 53,3% жителей Латвии хотели бы время от времени работать удаленно. Однако опрос показал существенную разницу между желаниями работников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов 26,5% могут работать удаленно, если захотят. 62,5% не могут выполнять свои рабочие обязанности дистанционно из-за специфики работы. 11% могли бы работать удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности. Результаты опроса показывают, что интерес к дистанционной работе не ограничивается желанием полностью перейти на удаленный формат. Многие респонденты предпочитают гибридную модель – возможность часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе. Согласно данным, 17,3% хотели бы работать удаленно каждый день, 27,5% – несколько раз в неделю, 8,5% – несколько раз в месяц. Это говорит о том, что для многих сотрудников важно не отказаться от офиса полностью, а получить больше гибкости в организации рабочего процесса и возможность выбирать место работы в зависимости от задач и личного графика, отмечают в CV-Market LV. В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Люди в Латгалии не чувствуют поддержки. Это результат многолетнего недостаточного внимания со стороны правительства, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. «Мы слишком сильно сосредоточились на Риге. Именно поэтому я выступаю за инициативу по укреплению восточного фланга, чтобы инвестиции направлялись в Латгалию. Будем откровенны, мы не можем позволить себе, чтобы восточный фланг остался без экономической активности, с высоким уровнем безработицы, закрытыми школами, больницами и так далее», – сказал премьер. Он добавил, что будет лично посещать Латгалию и проводить политику, направленную на укрепление региона. Необходимые изменения на рынке труда, пересмотр и сокращение государственных расходов, а также экономический рост – важнейшие задачи, которые предстоит решать следующему правительству. «Ради этого придется принимать и непопулярные решения», – заявил президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите. Оценивая полученный объединенным списком 41 мандат в Сейме, Бите признал, что такой результат дает основание надеяться, что удастся провести и реализовать крайне необходимые изменения. Предыдущему правительству не удалось достичь обозначенной конфедерацией цели – сократить расходы на 850 миллионов евро или в среднем на 5% от госрасходов. Однако эта задача никуда не исчезла. Расходы необходимо пересмотреть еще и потому, что значительную часть средств предстоит вкладывать в безопасность. Этот план был довольно точным, поскольку мы видим, что в течение 3 лет фискальное пространство или объем средств в обороте необходимо сократить на 1 миллиард евро. «Именно эту сумму и придется найти», – сказал Бите, отметив, что для этого придется принимать в том числе непопулярные решения и не думать о возможном падении рейтингов. Мошенники сейчас активно размещают привлекательные объявления с целью получить данные платежных карт потенциальных покупателей, сообщают в учреждении по предотвращению киберинцидентов ЦЕРТ-ЛВ. Специалисты отмечают, что мошенники активно размещают привлекательные объявления на SSLV, Facebook Marketplace и других площадках, предлагая товары по низким ценам. Однако их настоящая цель – получить данные платежных карт потенциальных покупателей. После непродолжительной переписки с предполагаемым предлагаемым продавцом товара покупателю отправляют ссылку на поддельный сайт, который визуально имитирует сайты известных служб доставки. Перейдя по фишинговой ссылке, пользователю предлагают ввести данные платежной карты, чтобы якобы оплатить товар и оформить его доставку. На самом деле введенная информация попадает в руки мошенников. Церт.ЛВ рекомендует не вводить данные платежной карты по ссылкам, которые во время переписки прислал незнакомый продавец. Перед совершением платежа проверять адрес сайта и подлинность услуги, а также завести для покупок в интернете отдельную платежную карту и хранить на ее счете только ту сумму, которая необходима для покупок. На латвийско-белорусской границе произошел инцидент с вооруженными людьми, сопровождающими группу нелегальных мигрантов. Они угрожали латвийским военнослужащим и подталкивали мигрантов к пересечению границы. Позже неизвестные в масках проникли на территорию Латвии, повредили оборудование и похитили камеры наблюдения. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домброва. По его словам, латвийские военнослужащие остановили около 20 человек, пытавшихся незаконно попасть в страну с белорусской стороны. В отличие от многих предыдущих инцидентов, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной, отметил Домброва. Он предупредил, что подобные инциденты могут иметь последствия для белорусской стороны. Государственный центр доноров крови призывает жителей и в октябре откликаться на призыв сдавать кровь, чтобы совместными усилиями обеспечить стабильные запасы в больницах Латвии. Регулярное участие доноров необходимо, чтобы каждый пациент в нужный момент мог получить жизненно важные компоненты крови. Поскольку кровь невозможно заменить искусственно, ее доступность напрямую зависит от отзывчивости доноров и их желания помогать другим людям. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Нынешний премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс должен сформировать новое правительство. Об этом во вторник заявил президент Эдгар Рингевич после встречи со всеми политическими силами, избранными в 15-й Сейм. Президент подчеркнул, что мандат, данный народом, это большая ответственность, но в то же время и большая возможность. Рингевич отметил, что хотя следующий премьер-министр может быть официально назначен только после окончания срока полномочий 14-го Сейма, действующее соглашение не препятствует Кулбергсу приступить к работе по формированию нового правительства. Президент подчеркнул, что новому правительству предстоит выполнить множество важных задач, важнейшими из которых являются содействие экономическому развитию и обеспечение национальной безопасности. Президент призвал утвердить новое правительство к национальному празднику 18 ноября, а госбюджет – к Рождеству. В свою очередь Андрис Кулбергс подчеркнул, что мандат, данный избирателями, является уникальной возможностью внести реальные изменения в стране и навести порядок в экономике без ненужных политических компромиссов. Он также обозначил 4 основные задачи правительства. «Нам необходимо поставить госфинансы на ноги. Речь идет о порядке в финансах. Нам нужно реализовать и продолжить то, что мы начали в области национальной безопасности, которая является приоритетом номер 1. Нужен экономический прорыв. Мы не можем обеспечить безопасность и при этом добиться перемен, если не достигнем экономического прорыва. И мы этого не достигнем, если не внесем изменения в государственное управление», отметил премьер. Кулбергс не назвал конкретных политиков, которые могли бы занять должности в новом правительстве, но подчеркнул, что министры должны быть готовы нести ответственность за свой сектор, а не продвигать идеологические интересы своей партии. После возможного случая легочной чумы в России Всемирная организация здравоохранения во вторник 6 октября заявила, что оценивает угрозу для общественного здоровья в России как низкую. 2 октября в Сибири умерла сотрудница лаборатории Иркутского научно-исследовательского института чумы. СМИ сообщали, что женщина могла заразиться легочной чумой, однако в понедельник Москва опровергла эти сообщения, заявив, что при посмертном исследовании умершей чума обнаружена не была. Согласно первоначальной оценки риска, ВОЗ, основанный на имеющейся информации, риск в Иркутске оценивается как средний или низкий, на территории всей Российской Федерации как низкий, а в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения как очень низкий, заявил представитель организации Кристиан Линдмайер. По его словам, первоначально болезнь у умершей лаборантки появилась как типичная острая респираторная вирусная инфекция. Линдмайер сообщил, что российские власти установили людей, с которыми контактировала женщина, и наблюдают за ними. Согласно результатам анализов, ни у одного из контактировавших не были обнаружены возбудители опасных инфекционных заболеваний, отметил представитель Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ внимательно следит за ситуацией, взаимодействуя со штаб-квартирой, чтобы информировать другие страны, и готова оказать поддержку российским властям, если они обратятся с такой просьбой, заявил Линдмайер. Во вторник правительство решило продлить операцию «Оборотень» до 31 декабря, сообщил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. Он отметил, что в последние 2 недели вновь наблюдается усиленное давление на латвийскую границу со стороны нелегальных мигрантов. Организаторы нелегальной миграции пытаются доставлять мигрантов через границу любыми способами, в том числе силой выталкивая их на территорию Латвии. Кроме того, на границе снова фиксируются случаи демонтажа и похищения видеокамер. Руководитель Центра кризисного управления допустил, что усиление давления может быть связано с парламентскими выборами в Латвии, при этом подчеркнув, что выяснять возможные причины должны органы безопасности. «Стратегические цели операции не изменились», — пояснил Зиле, добавив, что необходимо разработать предложение по усилению потенциала государственной пограничной охраны, чтобы она могла самостоятельно противостоять нелегальной миграции без привлечения других служб. Также планируется активнее использовать технические средства, беспилотники и различные датчики. Оценивая результаты операции, руководитель Центра кризисного управления отметил, что вскоре после ее начала число случаев